царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.

Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял: что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюду ужас, когда они сговариваются против меня. Умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею, Господи. Да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих,
но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно, воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 26-я часть этой истории.
1: Отец, отец, хоть бы еще раз прижаться к твоей груди. Ах! Последние слова он проговорил со скорбным стоном. Маркиз замолчал, продолжая спокойно спать. А Урзин пораженно смотрел на него. Прошло около получаса, когда повелитель Подолина открыл глаза. Взгляд его блуждал вокруг, пока не встретился с глазами молодого человека. В этот момент вернулось его сознание. «Пан Урзин, вы еще со мной? Почему вы не пошли с остальными? Потому что я хотел знать, как вы себя чувствуете. Я чувствую себя хорошо». Маркиз приподнялся и начал двигать руками и ногами, желая убедиться, что они не парализованы. «Только голова немного тяжелая, но это пройдет. А где Бен? Я хотел бы одеться». «Я позову его. Он недавно вышел. Но, может быть, будет лучше, если вы еще останетесь в постели?» «А гости? А прогулка? Разве вы не знаете, что я здесь хозяин?» «Отчего же? Знаю. Но я сказал всем, простите меня за это, что у вашей светлости головная боль и что вы спите». Аурелий успокоил всех и уговорил отправиться на прогулку. «Я позволил себе подождать, чтобы вас, пан Маркиз, либо сопроводить, либо принести им от вас известие. Я прошу вас, оставайтесь дома». Маркиз, молча пожав руку провизору, лег и закрыл глаза. Когда он их снова открыл, взгляд его остановился на молодом человеке. «Вы спасли мне жизнь», — проговорил он глухо. «Без вас я сейчас, наверное, был бы трупом. Но можете ли вы после случившегося, после подтверждения моих слов, говорить о любви Божией?» «О, пан Маркиз, больше прежнего! Он спас вас на краю пропасти. Он мог бы дать вам погибнуть. Это было в его власти. Но он этого не сделал, потому что он вас любит и хочет простить. Он ждет, чтобы вы попросили у Иисуса Христа прощения. Я прошу вашу светлость позволить мне почитать вам немного о моем дорогом Господе. Вы только что сказали, что я вам спас жизнь. Если это так, то у меня есть определенное право что-то от вас потребовать. Вот я и требую от вас то, что только сказал». «Урзин, вы хотите взволновать меня и подвергнуть мою жизнь новой опасности. Вы для этого остались?» «Нет, ваша светлость. Если хотите, можете послушать». Маркиз пожал плечами и закрыл глаза. Другой на месте Урзина, может быть, закрыл бы книгу и не осмелился воспользоваться таким позволением. Но молодой человек сложил руки, и губы его зашевелились в тихой молитве. И лежащий маркиз услышал историю страданий Христа так живо и выразительно, что он словно сам был там и переживал ужасные часы в Гефсиманском саду и в доме Каиафы. унижение перед Иродом и Пилатом, смертный приговор и тяжкий путь на Голгофу. Ему казалось, будто наступили те 3 часа, когда солнце померкло, чтобы никто не видел муки страданий Сына Божия, умирающего Агнца. Мирослав был так растроган, что слезы катились по его щекам, голос его дрожал. Он до конца прочитал историю страданий Иисуса Христа. И когда прозвучали слова «И, преклонив голову, предал дух», в комнате наступила тишина. Урзин не смотрел на своего слушателя, а, закрыв руками лицо, плакал. Зато слушавший его смотрел на него некоторое время. «Что с вами?» — спросил он, наконец, удивленно. «О чем вы плачете?»
2: Попранной ногами любви, о том, что Иисусу Христу так пришлось страдать и умереть за вас.

0: к этой пропасти приближается ваш лучший друг, тот, который вас так любит, который ради вашего спасения оставил небо. Он протягивает к вам руки. Вы же бросаете камнями в него и отталкиваете его. Если бы вы могли, вы бы сейчас с кулаками набросились на него. Отверженный Спаситель в течение долгих лет и сейчас печально ждет у вашей постели и обращается к вам через мои уста еще раз. Может быть, в последний раз. Приди ко мне. У меня сердце разрывается. Я не могу больше с вами говорить. Боль меня отдалила от того, что вы его так отвергаете.
1: Урзин около постели упал на колени. Еще никогда в этой комнате не звучала такая молитва. Здесь страждущая душа говорила со своим страждущим, отвергнутым Спасителем. Со страстной любовью она льнула к нему, словно хотела вытереть слезы с его глаз, которые вызвала ненависть несчастного маркиза. Затем она обратилась к отцу и стала умолять его о милости для того, который так опечалил Иисуса Христа. Она просила произнести и над ним в этот момент свое мощное «Да будет свет!». Все слабее звучал голос Мирослава, пока он не умолк после тихого вздоха. Озин лежал на полу, спрятав лицо в сложенные руки. Вдруг душераздирающий крик разорвал тишину.
0: «Боже мой! Боже мой!»
1: Услышав крик, Урзин вздрогнул и быстро поднялся. Маркиз, ломая руки, сидел в постели. Лицо его было перекошено от ужаса. В невыразимом страхе он протянул руки к Урзину.
0: «Повязка упала с глаз моих!»
1: произнес он отрывисто.
0: «Я прозрел! Я вижу, что стою перед судом! Ад, которому я так долго служил, разверся передо мной! Вся тяжесть моих грехов лежит на мне! Я погиб! Погиб! И это только справедливо! Я издевался над ним и бросал в него камнями. Я преследовал его детей. Дочь мою я воспитал язычницей. Мои преступления мне никогда не простятся!»
2: «О, пан маркиз, просите прощения! Или вы все еще не можете смириться перед ним? Он ждет, он еще не ушел. О, просите у него прощения!»
0: «То, что он здесь, я чувствую больше вас. Однако я не могу приблизиться к нему. Он ужасен. Он меня не простит!»
2: «Попытайтесь. И если бы вам пришлось годы просить, у вас еще была бы надежда, что он вас услышит. Ибо его царское обетование гласит: просите, и дано вам будет. Если вы не постеснялись оскорбить его передо мной, то не стесняйтесь и покаяться. Идемте!»
0: «Дайте мне

0: одежду.
1: Через несколько мгновений маркиз был одет и молча начал расхаживать по залу. Его страх и душевные мучения достигли высшей степени. Это была ужасная борьба. Все силы ада набросились на свою жертву, чтобы удержать ее.
0: «О, Урзин!»
1: — воскликнул маркиз, вдруг остановившись.
0: «Теперь я знаю, что есть ад! Это ужасные мучения! И я несчастный грешник, а Бог свят! Вся моя потерянная жизнь со всей ее ничтожностью и обманом стоит передо мной! Я ничего не заслуживаю, кроме проклятия! И я знаю, что уже осужден!»
1: «Значит, терять вам больше нечего. Так просите же прощения. Верующий в меня на суд не приходит. То есть, кто примет его в вере? Вы знаете историю о медном змее в пустыне?»
0: «Да».
1: «Как Моисей в пустыню возвысил змея, так и Сын Человеческий должен возвыситься, чтобы все верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную. Израильтяне были укушены за их грехи, приговорены к смерти. Но как только они, послушавшись, поднимали взор на змея, они спасались. И вы тоже будете помилованы, если послушаетесь. О, взгляните хоть раз на Иисуса Христа!» Еще мгновение маркиз стоял, прижав руки к груди, со склоненной головой. Затем он рухнул на колени. Сопротивление его было сломлено. Теперь началась та смертельная борьба, когда человек, приходя на Голгофу, должен умереть со Христом, чтобы пробиться к новой жизни. Когда эта борьба была закончена, на дворе был уже вечер. С цветами и с песней, разученной сегодня на прогулке, возвращались друзья с прогулки. «О, мира спасения, святая любовь! За наше прощение Христос пролил кровь!» Звучала песнь по парку через открытое окно, у которого стоял маркиз со скрещенными на груди руками. «Наш мир искупил он, дал радость, покой! Весь мир пусть ликует, исполнен хвалой!» Выражение глубокого согласия появилось на преображенном лице маркиза. «Грехов моих много, и темен мой дух, но Божьего слова коснулся мой слух, и сердце смирилось, и слезы я лью. Господь Искупитель спас душу мою!» Голоса удалились, потому что дорога, которой шли поющие, повернула в сторону. Но в тот момент, когда певцы подошли к зимнему саду, маркиз уже ждал их. «Отец!» – воскликнула Тамара и бросилась в его распростертые объятия. Было заметно, что она, несмотря на чудно проведенные в горах часы, а также зная, что брат Урзин остался с ее отцом, все же беспокоилась о нем. «Как ты себя чувствуешь, отец?»
0: «Как никогда, дитя мое! Твой несчастный отец этого не заслужил!»
1: Она непонимающе посмотрела на него. Тут подошел Аурелий.
2: «Как ваши головные боли, пан маркиз? Прошли?»
1: «Не только головные боли прошли, пан доктор», — ответил маркиз взволнованно. «Но позвольте мне приветствовать остальных гостей».
0: «Что это, Аурелий?»
2: Девушка схватила руку друга.
0: «Не знаю, Тамара».
1: «Добро пожаловать, господа! Извините, что я не мог быть с вами», — проговорил между тем маркиз.
3: «Ах, нам действительно было очень жаль, что вас не было, пан маркиз. Нам было так хорошо вместе», — рассказывал пан Николай весело. «Благодаря вам мы отпраздновали принятие моего внука в нашу семью. И вы, который после Бога являетесь виновником нашего счастья, тоже должны были бы быть с нами».
1: «Тогда примите сейчас мои поздравления, пан Орловский», — сказал маркиз, борясь с внутренним волнением.
3: «Позвольте заметить, что так было лучше, ибо я также отметил не менее важную встречу».
2: Его голос задрожал.
1: «А именно, возвращение блудного сына в объятия отца, который принял его».
2: Возглас радости вырвался из уст Тамары. Все стоявшие вокруг были ошеломлены.
1: «Позволь, Тамара!» —
2: обратился маркиз к своей дочери.
1: «Просить у тебя прощения за тот грех, который я совершил перед тобой, что я вырастил тебя без Бога, без Христа. Прости меня. Простите меня и вы, мои дамы!»
2: Обратился он затем к компаньонкам.
1: «Что я вас через контракт заставил быть неверными Господу. Простите и вы меня, доктор Лермонтов, за мои обидные слова. А вас всех, которые указали моей дочери свет истины, я благодарю за то, что вы сделали для нее и для меня. Единственное, что я могу сделать, это признать, что я в своем неверии долгие годы грешил против Бога. Я издевался над Христом и ненавидел Его. Именно сегодня душа моя, как никогда, почувствовала свою обреченность. И в этот момент любовь Божия превозмогла мои грехи. Господь мне еще раз послал своего свидетеля, и любовь его благословенного служителя стала орудием для моего спасения. Я уверовал и покаялся. Непостижимо, но верно. Он меня, недостойного, простил».

0: Никогда маркиз не казался в семье Зарканных таким благородным, достопочтимым, как в этот момент. А остальным? На Адама его слова произвели неизгладимое впечатление. Пан Николай заключил маркиза в свои объятия, и они оба заплакали от счастья. Тамара плакала на груди Маргиты, а Николай держал ее за руки. Аурелий боролся с неописуемыми чувствами. Ему казалось, что он больше остальных имеет право и обязан восхвалить Господа. Но почему именно он? У всех было равное право. «А где Мирослав?» Вспомнили вдруг все, когда торжественный момент прошел, и маркиз повел своих гостей в замок. «Отец, дорогой, где он?» Добивалась особенно Тамара.
1: «Он пошел в парк», — ответил маркиз. «И прислал мне оттуда записку, в которой извинился за то, что ему уже пора домой. Он скрылся от твоей благодарности, когда увидел, что дело совершилось, Тамара».
0: «О, от нее ему не уйти!» — воскликнула девушка. «Она его будет сопровождать всю жизнь!»

0: музыкальном салоне горело много свечей. Ужин уже прошел. У рояля сидели Ася с Лермонтовым и играли в четыре руки. У окна за тяжелой гординой стоял Николай Каримский в глубоком раздумье. Важные события он пережил сегодня в Подолине. Но его мысли снова и снова возвращались к Тамаре. И сейчас его взгляд, словно магнит, тянулся к Тамаре, расхаживавшей с Маргитой по салону. Ее белое платье резко отличалось от темного платья его сестры. Лица молодых женщин были серьезны. «Она моя!» — ликовал Микуша восхищенно. И когда она прошла недалеко от него, он едва удержался, чтобы не обнять ее. Он огляделся в салоне. На диване сидел счастливый дедушка рядом с профессором Герингером. Недалеко от них сидела в кресле Орфа с книгой на коленях. Позади нее прислонился к колонне Адам, провожая Маргиту взглядами, в которых легко можно было прочитать «Ты мой рай». Все остальные, собравшиеся, стояли полукругом. Не было только одного маркиза Арана. «Какое здесь богатство!» — думал юноша, окидывая взором комнату. Эта роскошь угнетала его. «Хотя Тамара и моя, но разница между нами очень велика. Я только сын аптекаря, а она — дочь такого богатого человека. Но зачем об этом думать? Зачем омрачать мечты любви? А зачем строить недосягаемые воздушные замки? Разве ты можешь дать Тамаре то, к чему она привыкла?» Все эти мысли мелькали в этот час в голове Николая Каримского. Он понимал, что не мог дать ей такого богатства, и это удручало его. «Я уже не свой. Я принадлежу Господу. И если бы средства мои позволили, я все равно не мог бы положить это богатство к ее ногам. Я не должен окружать ее такой роскошью. Нет. Господу негде было голову преклонить. Конечно, она так привыкла к этому». Юноша вспомнил те счастливые минуты, когда он с Тамарой сидел у скалы. Все поднялись выше, а Тамара осталась с ним. «Почему-то с остальными не пошла посмотреть на окружающую нас красоту?» — спросил он ее. «Для меня нет красоты, которую ты не можешь видеть. Я хочу быть там, где ты», — возразила она тихо. «Может быть, она и у нас была бы счастлива», — подумал он обрадованно. «Но что сказал бы пан маркиз на это?» Когда они обручились в парке, Николаю казалось, что он должен ее защищать и быть ее убежищем, если она лишится отца. Теперь этого не нужно было. У Тамары снова был любящий отец, который теперь сам принадлежал Господу и никогда не обидит свою дочь. Однако он был богатым человеком, а Тамара — его единственной дочерью. Отдаст ли он ее мне? Ему вдруг показалось это невозможным, и он почувствовал вдруг такую боль, что прижал руки к груди, чтобы унять ее. «Что с вами, пан Каримский?» произнес вдруг кто-то рядом с ним. От неожиданности Николай покраснел. Перед ним стоял маркиз, озабоченно глядя ему в лицо. «Вас что-нибудь мучает?» «Да, ваша светлость», — сказал Николай, выпрямившись. У него появилась твердая решимость любой ценой получить ясность в вопросе, который его занимал последнее время. И если это невозможно, покончить с мечтой о любви. Хотя сердце говорило ему, что он свою тайну должен оставить при себе, и маркизу еще не обязательно знать о ней. Юноша все же решил, что христианину не подобает поступать так. «Меня мучает то, что на земле есть различия в обществе и в положении людей, которые могут разлучать сердца, искренне связанные и созданные друг для друга», — ответил он. Маркиз отступил. Он заметил выражение боли на лице молодого человека. Его взгляд на Тамару, полный любви и печали. «Умолчать о подобном недостойно христианину», — продолжал Николай. «Я люблю Тамару, и она любит меня. Но я сын простого аптекаря, а она — дочь вашей светлости. Между нами большое различие. Ваша светлость — высокий вельможа, а Тамара — ваша единственная дочь. Поэтому мной овладела озабоченность при мысли о вашем ответе. Если Господь мне полностью вернет здоровье, и я попрошу руки вашей дочери, пан маркиз, какой ответ вы мне дадите?» Со страхом и мольбой глаза юноши смотрели в лицо маркиза. Но в тот же миг он очутился в его объятиях. «Пан маркиз, вы не сердитесь на меня за мою смелость?» — ликовал Николай. «Нет, Никуша, в 100 раз милее видеть мне свое дитя в твоих объятиях, даже если ты поведешь ее в бедную хижину. Я ваше счастье не нарушу, не беспокойся. Но она — мое единственное дитя, и ты уже хочешь ее взять у меня?» «Взять? О, нет! Мы охотно и терпеливо подождем, но если вы позволите, мы обручимся, чтобы я, не опасаясь сплетен, мог навещать мою невесту в Подолине. В мире нашу любовь уже заметили бы, так как скрыть ее мы не в силах. О, я вас прошу, отдайте мне Тамару, если вы считаете меня достойным ее». И позвольте мне сообщить о нашем счастье моему отцу». «Ты можешь ему сообщить, но сперва спросим Тамару. Позови ее сюда». «Тамара!» — окликнул молодой человек девушку, которая только что подошла к другому окну. Она оглянулась. По ее улыбке и по блеску глаз было заметно, что она его искала. «Ты где пропадаешь, Никуша? Чем ты занят?» — спросила она. Молодой человек склонился к ней. Маркиз наблюдал за ними странным взглядом. «Я разговаривал с твоим отцом». «С моим отцом? Он здесь? И о чем ты с ним говорил?» «О нашей любви». «Никуша!» Она наморщила лоб. «А разве ему нельзя знать о ней? Он вправе отдать тебя мне или не отдать?» Она подняла голову, размышляя. Но вдруг она увидела отца и подбежала к нему, спрятав свое лицо на его груди. «Тамара, это правда?» Она молчала. «Верно, что ты хочешь принадлежать Николаю? Он боится, что его состояние тебя не удовлетворит. Будешь ли ты довольна этими условиями?» Голос маркиза дрожал.
1: «Что Никуша может, то и я смогу. Что его удовлетворяет, достаточно и для меня. Везде я с ним буду счастлива и несчастна без него», —
0: проговорила она уверенно.
2: «Однако подумай о том, что с того момента, когда ты предстанешь перед алтарем, ты уже не будешь маркизой Арана».
1: «О, это меня ничуть не пугает, ведь ты все равно останешься моим отцом», —
0: засмеялась она от счастья. Маркиз облегченно вздохнул.
2: «Ты сама сделала выбор, любимица моя. Через год будет ваша свадьба, если Господь даст вам здоровье и продлит жизнь. Раньше я тебе не отдам сокровище мое».
0: Кто бы утром мог подумать, что этот для всех столь знаменательный день закончится обручением Николая и Тамары? Нет, событий в этот короткий день было слишком много.

0: Подолине сидели за ужином, когда в дверь комнаты, где в эти дни жил Мирослав Урзин, кто-то постучался. Урзин открыл дверь, и перед ним предстал барон Райнер. «Добрый вечер, пан Урзин!» Барон обнял молодого человека. «Не ожидали? Но когда я узнал, что вы здесь один, я не мог не зайти к вам». Урзин провел гостя в комнату, пригласив сесть. Он сразу включил свет и опустил шторы. «Вы к Петру, пан барон?» Райнер кивнул головой. «Я пришел, чтобы успокоить его и убедить, что я его не забыл. Но рад, что сначала могу поговорить с вами. Вы Петра знаете лучше меня, и поэтому сможете помочь мне в одном деле. Когда я в Подграде узнал, где вас можно найти, я очень обрадовался». «Вы были в Подграде, пан барон?» — спросил Урзин участливо. «Вы мне сочувствуете?» «Да, этот путь для меня был нелегким, но долг потребовал этого. Я бы это охотно сделал за вас, если бы вы поручили мне это дело». «Верю, но вы уже так много для меня сделали, что я и не знаю, как отблагодарить вас. Да я и пани Хэ с Агнесой лично хотел поблагодарить. Я и материально думал о них позаботиться, но семья Орловских опередила меня. Пани Хэ переселилась в Орлов. К счастью, я нашел Агнесу в домике, в котором страдала моя супруга. И она мне еще раз все рассказала. Притом я узнал, сколько вы добра сделали для моей бедной Натальи. Я понял слова Николая Каримского. За то, что он сделал, мы ему никогда воздать не сможем. Поэтому я вас прошу, примите хотя бы мою искреннюю благодарность». «Я ее охотно принимаю. Но я вас прошу, не будем больше говорить обо мне. Мне так хочется узнать о состоянии вашей души». «Моей души?» Барон удивленно откинулся назад. «На этот вопрос я вам не могу дать определенного ответа, Урзин. Во всяком случае, состояние ее не такое уж хорошее. Боль утраты все еще угнетает меня. Представьте себе, какая пустота у меня дома. Напрасно я стараюсь услышать шорох ее легких шагов, ее голос. В глазах слух моих я вижу участие. Я замечаю, что они меня любят, и я ценю их любовь. Но это чужие люди. А мысль о том, что это навсегда, угнетает меня. Однако я чувствую, что одиночество приблизило меня к Богу, к которому ушла моя супруга, и где ей, наверное, хорошо. Я уже трижды отгонял молитвой овладевшее мной отчаяние. Я знаю, если бы я мог прильнуть к Господу так, как вы, моя душа нашла бы облегчение. Будучи в Германии, я несколько раз посетил собрание и получил там благословение. Но мне одного не достает. Мира с Богом. Урзин, помолитесь со мной». «Охотно», — ответил провизор, склоняясь рядом с Райнером. «Уже поздно», — сказал барон, когда они поднялись с молитвы. «Мне нужно идти». «Я вас прошу, пан барон, не уходите. Останьтесь у меня на ночь. Никуша очень обрадуется. А завтра я вас провожу в долину Дубравы, если пожелаете». «Значит, вы пошли бы со мной?» «Да, если Богу угодно. Мне нужно туда пойти и проститься». Проститься? Вы возвращаетесь в Подград? Отпуск у меня еще не кончился, улыбнулся Мирослав. Но без меня пану Каримскому нельзя отлучиться. А так как в семье Орловских очень радостное событие, он, наверное, с удовольствием побыл бы с ними, чтобы разделить эту радость. Вот как? Что же там произошло? Урзин кратко сообщил барону, что пан Николай в докторе Лермонтове нашел своего внука. Барона это очень заинтересовало. Заметно было, что он искренне радовался за старика и Маргиту, особенно же за Николая Каримского.
1: «Эту радость, — проговорил он, — Господь даровал Николаю Каримскому за то, что он так благородно отнесся ко мне».
0: После того, как Райнер согласился остаться на ночь, Урзин разыскал бабушку Степана и с ее помощью приготовил ужин для дорогого гостя. Барон поужинал с аппетитом, чего еще не бывало после смерти Натальи.
1: «А когда я смогу принять вас?» – спросил он.
0: «А вы желали бы моего посещения, пан барон?» Молодой провизор отложил ложку.
1: «Желательно ли мне ваше посещение? Как вы можете такое спрашивать? Я бы много отдал за то, чтобы вы меня не только посетили, но чтобы помогли мне начать новую христианскую жизнь».
0: Молодой провизор задумался. Барон с любовью и участием смотрел на него.
1: «Вы приедете, пан Урзин?» «Приехать к вам так просто в гости мне средства не позволяют».
0: «Да в такой одежде, как я сейчас, роль гостя в вашем доме мне и не подошла бы. Но если бы вы могли мне дать какую-нибудь работу в вашем доме, пан барон, вы бы меня облагодетельствовали».
1: «Работу в моем доме, пан Урзин? Вы шутите?»
0: Молодой человек совершенно смутился.
1: «Я не шучу, пан барон. Обстоятельства заставляют меня оставить аптеку Каримского. Но так как это мои личные дела, о которых я с Никушей говорить не могу, и так как я не могу назвать причины моего ухода, я не вижу возможности поступить на службу в другую аптеку, не обидев этим пана Каримского и Николая. Поэтому мне приходится искать другую работу, чтобы сказать, что работа в аптеке мне вредна. А это правда. Если бы вы, пан барон, могли поручить мне какую-нибудь работу в вашем доме, вы бы освободили меня от неловкого положения, за что я был бы вам очень благодарен». Во взгляде юноши было что-то умоляющее и печальное, и барон растроганно взял его за руку.
0: «Мне ничего другого не остается, дорогой Урзин, как сделать вас моим секретарем. Мой секретарь через месяц уходит от меня, потому что получил другое место. Однако я не могу себе представить вас в моем подчинении».
1: «Почему же нет, пан барон? Сын человеческий не пришел, чтобы ему служили, а чтобы служить. А я его самый младший слуга. Вы были бы ко мне добры, я знаю, и платили бы мне столько, чтобы я мог прилично одеваться. Если у меня будет одежда и питание, я буду доволен.
0: Но кто вам сможет заменить то, что вы оставляете в Подграде?» — воскликнул барон взволнованно.
1: «Никто, пан барон, но оставаться мне здесь нельзя. Где бы я ни был, везде я буду на чужбине и одиноким».
0: «Значит, вы действительно намереваетесь уйти?»
1: «Приходится».
0: Голова Мирослава поникла.
1: «В своем счастье они меня легко забудут. Над ними светит свет благодати Божией». А ваша начатая работа в Подграде? Урзин встал. Господь от меня не требует ничего невозможного. Он все усмотрит. Не знаю, как, но уверен, что усмотрит. Мы не можем делать людей зависящими от нас, ибо мы сегодня здесь, а завтра, быть может, в другом месте. Значит, вы в самом деле должны оставить Подград? Да, в самом деле. Пообещайте мне, что вы никуда не пойдете, как только ко мне. Вашим секретарем. Юноша протянул ему руку. Моим другом. Рука опустилась. Этого я не могу, пан барон, сказал Мирослав. Я не горд, но Никуша сказал бы, что я, как друг, мог бы жить и у них. А этого я не могу. Но оставим этот разговор. Зачем об этом говорить, если мы совсем не знаем, доживем ли мы до завтрашнего дня? С усталым видом Урзин начал убирать со стола. «Надеюсь, что я вас не обидел, пан Урзин», — сказал барон озабоченно. «Будьте тогда секретарем, если вы иначе не хотите. Только идите ко мне». «Я благодарю вас, пан барон, и если на то воля Божия, то я приду. Извините меня, я сейчас вернусь». Мирослав вышел. Стоя у окна, барон размышлял. «Интересно, по какой причине ему нужно уходить? Я вижу, что он вынужден так поступить. По своей скромности он думает, что это так просто. Сначала он среди них служил как добрый самарянин, и теперь думает, что они так просто расстанутся с ним. А я должен принять его на должность секретаря. Я чувствую себя так, будто я ангела принимаю на службу. Каримский еще может подумать, что я отбил его у него. Но ведь у него нет другого дела для Урзина. А в аптеке ему стало вредно работать. Но ты, Урзин, подожди. Если ты будешь у меня секретарем, я тебя постепенно продвину по службе. Ты слишком добр и одарен, чтобы быть всего лишь провизором Каримского. Наступил новый день. На балконе в Подолине стоял Аурелий, скрестив руки на груди. Вчерашние события снова взволновали молодое сердце. «Мое первое утро новой жизни», – размышлял он. «Я являюсь членом семьи Орловских, как сын Фердинанда Орловского». Я жив, а он мертв. Его покрывает песок пустыни. Много рассказал маркиз дедушке, кроме одного. Умер ли мой отец во Христе? Вчера я об этом еще не мог спросить, а сегодня я спрошу. Сегодня какой чудный день! Что за день наступил сегодня для дедушки и для меня? Ах, голова дедушки уже побелела. А сегодня только первое утро новой жизни после долгих лет блужданий без света, без Христа. О, благодарность тебе, Иисус Христос, что ты обратил меня к себе в мои молодые годы, что я в молодости мог вступить на путь истины. Всю мою жизнь я посвящаю Тебе, и сегодня я обновляю мой обет. Я благодарю Тебя, что сегодня, впервые переступив порог Орлова, как сын этого рода, я могу это сделать как свидетель Твоей милости и истины». Радостная улыбка озарила его лицо. А Никуша сегодня впервые проснется обрученным женихом. Будучи еще несколько недель назад между жизнью и смертью, он сегодня жених. Какие чувства овладеют им, когда он проснется? А Тамара? Нет, это слишком хорошо. Она приехала сюда, чтобы найти свет своих глаз. И она нашла его. Но кроме этого, она нашла свет своей души и сокровище сердца. А теперь еще это великое счастье, что ее отец обратился к Господу. Зимой нас окружали скорби и мрак, а теперь вокруг нас один свет. Вспомнить страшно, как здесь было, когда пришел Мирослав. Мирослав, мой любимый брат, что ты делаешь сейчас? Мы остались вчера все здесь, потому что после того, как Никуша представил свою невесту, нам не хотелось расходиться. А ты остался один. Что ты делаешь сейчас? Я пойду к тебе, пока все еще спят. Я скоро вернусь сюда. Аурели оторвал свой взгляд от долины, которая лежала перед ним в ярком утреннем свете, намереваясь идти к Урзину. И только теперь он заметил, что был не один. Позади него, прислонившись к колонне, стоял маркиз. «Доброе утро, ваша светлость! Вы уже встали?» — воскликнул Лермонтов удивленно. «Доброе утро, пан доктор! Тот же вопрос и я могу задать моему гостю». «Вашему гостю?» «Домашний врач во всяком случае может вставать раньше своего хозяина», — засмеялся Аурели весело. Серьезное лицо маркиза тоже просветлело.
2: Сегодня вы прослушали 26-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю – в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы будем говорить о любви Авраама и судьбе Лота. Удивительные черты характера Авраама привлекли наше внимание в прошлых беседах. Вера, послушание, любовь, смирение, уступчивость. Лот избрал место для жительства поближе к Содому, городу, жители которого были злы и грешны пред Богом. Сердце Авраама болело за Лота, несмотря на то, что тот отошел от него. Авраам мог бы сказать: «Как постелишь, так и выспишься, так тебе, мол, и надо». Но он не делает этого. Когда Господь открывает ему, что ожидает Содом и Гоморру, он трогательно упрашивает Господа пощадить Лота и его семью.

Это заступническая молитва, приведена в 18 главе книги Бытия, и я хочу познакомить вас с нею во что бы то ни стало. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду и посмотрю, точно ли не поступают так, каков вопль о них, восходящий ко мне, или нет. Я узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли несправедливо?» Господь сказал, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место это». Авраам сказал в ответ, «Вот я решил говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду только 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там 40». Он сказал, «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам, «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30». Он сказал, «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал, «Вот я решил говорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал, «Не истреблю ради 20». Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Дорогие дети, не наворачиваются ли у вас на глазах слезы, когда вы слушаете эти упрашивания доброго Авраама? Сколько веры в его словах! Сколько любви к Богу и Лоту! Авраам верит в полную справедливость Бога. Не может быть, чтобы ты погубил праведного вместе с нечестивым. Не может быть, чтобы справедливый судья всей земли поступил несправедливо, — восклицает Авраам. И Бог действительно справедлив и не наказывает виноватых и невиновных вместе. Только неоправданные Христом погибнут, а принявшие его жертвы будут жить вечно с ним. Всем дана возможность спастись. Все могут сегодня принять Христа и жить вечно. Но если люди сами не желают спасения, тогда никто уже не виноват в их погибели, кроме них самих. Суд пришел на Содом и Гомору, на города грешные, где все развратились и сами напрашивались на гнев и суд Божий. Бог поделился своим намерением уничтожить Содом со своим другом Авраамом, и Авраам пришел в ужас от мысли, что вместе с нечестивыми погибнет и вся семья его племянника Лота, и начал просить Бога о сохранении жизни его. И Бог ответил Аврааму, что не погубит города и ради 10 праведников, но, по-видимому, в нем не нашлось и 10. И Бог, желая все же ответить на просьбу Авраама, выводит Лота с семьей из Содома, прежде чем наступило уничтожение. Бог посылает ангелов в дом Лота, чтобы предупредить его о погибели города. Лот имел замужних дочерей в Содоме и пошел к зятьям своим и просил их тоже покинуть город с ним, но они отказались. Тогда ангелы сказали ему, «Встань, возьми жену свою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, то есть ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой. Спасайся на гору, чтоб тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он мал, побегу я туда, и сохранится жизнь моя». И сказал ему ангел, «Вот в угодность тебе я сделаю это». Не спровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда. Ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.
и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии и всех жителей городов,

поисках родителей и читать то, что им запретили. Такое любопытство заставляет молодых людей совершать дурные поступки, единственно с целью испытать, какое в них будет для них удовольствие. Я не знаю ничего более опасного, чем подобного рода удовольствие. Это сатана, принявший образ ангела света. Это искушение под видом законного желания приобрести знания. Берегитесь же, вспоминая жену Лотову, берегитесь еще и потому, что, оглядываясь назад на то, что Бог велел вам оставить, вы можете снова пожелать этого. Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Господь требует от нас полного отречения. Всякий из вас, говорит Господь, кто не отречется от всего, что имеет, неблагонадежен для Царствия Божьего. Луки 14:33. Нет ничего опаснее полуотречения, полупослушания. Нет ничего опаснее сердца раздвоенного, которое подчиняется долгу только наполовину, которое способно только на частичную жертву. Апостол Иоанн пишет: «Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». Одна бедная женщина собирала в лесу хворост. Как вдруг дровосеки, рубившие поблизости большое дерево, закричали ей: «Эй, старушка, берегись, убегай скорей!» Подрубленное дерево действительно наклонило свою сторону и готово было упасть. Но, не обращая внимания на предупреждение, женщина хотела поднять еще только одну хорошую ветку. И в то время, как она наклонилась, чтобы поднять ее, дерево рухнуло и придавило несчастную. С этой женщиной повторилась история жены Лотовой. Милые дети, мы не знаем истинной причины, по которой жена Лота остановилась посмотреть на пожар позади нее. Но, может быть, она принадлежала к числу людей, которые вообще не очень торопятся исполнять то, что им поручено или приказано. Многие дети грешат в этом отношении. Многие любят оттягивать всякую работу. «Ты приготовил свои уроки?» — спрашивает мальчика отец. «Нет, папа, но у меня еще много времени. Завтра утром я сделаю все за полчаса». «Тебе пора идти в воскресную школу», — говорит мать своей дочери. «Торопись! О, я еще успею, еще так рано, наши часы спешат». Дорогие дети, исполняйте немедленно то, что вам следует делать, и постоянно бойтесь опоздать. Если вы всегда будете опаздывать, вам в конце концов перестанут доверять. Принц Луи, сын императора Наполеона III, заплатил жизнью за свою привычку опаздывать во время войны с зулусами. Офицер, который сопровождал его, торопил его, все время предупреждая об опасности. Но принц попросил подождать только еще 10 минут. Но именно в это время враг незаметно подкрался, и принц был убит. Когда эту ужасную весть сообщили несчастной матери, она сказала: «Опять эти ненавистные 10 минут». И она рассказала, как еще в детстве принц имел привычку всегда просить себе 10 минут отсрочки. «Посылали ли его спать? О, еще 10 минут», — просил он. Когда нужно было вставать, он завертывался поплотнее в одеяло и просил еще 10 минут. И эти 10 минут погубили его. Дорогие мои друзья, не поступайте так, как этот молодой принц. Если вы хотите делать то, что вы обязаны делать, приступайте к этому немедленно и никогда не торопитесь и не опаздывайте. Итак, вспоминайте жену Лотову, милые дети. Ее трагическая кончина говорит о трех опасностях, которых мы должны старательно избегать. Греховное любопытство, раздвоенное нерешительное сердце и промедление в исполнении долга. Да поможет нам Господь всегда избегать этого.

12-летняя Вика возвращалась домой из воскресной школы со своей лучшей подругой Ниной. Летнее солнце ласково обогревало землю, и девочки радовались теплу солнечных лучей. Вдоль дороги росли высокие липы, и ласковый летний ветерок шелестел листвой. Девочкам не хотелось расставаться, ведь они разговаривали о предстоящем христианском лагере. «Представляешь, Нина, уже завтра мы будем жить в палатках!» Восторженно улыбнулась Вика, весело помахивая серой сумочкой. «Мне даже не верится, что наконец-то наступило время фавора. Ниночка, а что тебе больше всего понравилось в прошлом лагере?» «Не знаю», — неторопливо протянула Нина. «Наверное, ничего». «Такого не может быть», — воскликнула Вика и от неожиданности остановилась. «Как ты можешь любить фавор?» — проговорила Нина, поправляя воротничок блузки. «Там совсем неинтересно. Старшие постоянно требуют от нас послушания, как будто мы малыши». «Нина, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Вика, заглядывая подруге в глаза. «Мама мне говорила, что старших надо слушаться, потому что этому учит Библия. Родители всегда так говорят. Это скучно». «Ниночка, мне так хочется, чтобы ты полюбила фавор. Знаешь, я заметила, что в каждом лагере получаю для себя какой-то важный урок. В прошлом году, например, Господь показал мне, что Он обо мне заботится, даже в мелочах. Помнишь, мы тогда...» «Викуля, извини, я уже пришла», — прервала разговор Нина. И, помахав на прощение рукой, побежала в сторону большого одноэтажного дома. Вика в задумчивости пошла дальше. От разговора с Ниной настроение девочки немного испортилось. Ей стало неприятно от того, что подруга не захотела ее выслушать. Необычная домашняя суета отвлекла Вику от печальных мыслей. Все в семье тщательно готовились к предстоящему лагерю. Из кухни вкусно пахло сладкими пирожками, которые мама с девочками испекла в дорогу. В коридоре стояли сумки с аккуратно уложенными вещами. Старший брат с помощью папы составлял план проповеди. Мама помогала младшим сестрам подбирать стихотворения и гимны для участия на богослужении. А еще Вику дома ждал приятный сюрприз. Мама купила ей красивые кроссовки. Они были белого цвета с двумя яркими полосками по бокам — розовой и зеленой. Девочка тут же надела новую обувь, прошлась несколько раз по комнате. «Спасибо, мамочка!» — кинулась обнимать маму Вика. «Они такие удобные и красивые, я буду очень их беречь». Положив новую обувь в сумку с вещами, девочка с радостью присоединилась к младшим сестрам и запела. «Все сотворил наш Господь хорошо. Богу хвалу я, пою всей душой». В этот вечер детям было трудно заснуть. Все с нетерпением ждали завтрашнего дня. На следующее утро к дому молитвы со всех сторон начали собираться дети. Среди них была и Вика. Она весело переговаривалась с подругами, нетерпеливо поглядывая на часы. В назначенное время детей распределили по машинам и повезли к месту лагеря. Всю дорогу Вика смотрела в окно машины, любуясь живописной горной местностью. Наконец, из-за поворота дороги показался палаточный городок. Он был разбит на поляне, окруженной могучими соснами, у подножия высокой, куполообразной горы. Вика с Ниной и еще тремя подружками поселились в небольшой палатке. Их воспитателем была Марина, высокая улыбчивая сестра из соседнего города. Вика была очень рада этому. Девочка запомнила, как взволнованно и искренне Марина рассказывала стихотворение на майском молодежном общении. С первого дня Вика с головой окунулась в лагерную жизнь. Ей нравилось вставать рано, когда трубил горн, и бежать в общую палатку с кинью на утреннюю молитву. Девочка с удовольствием слушала проповеди на богослужениях, разучивала новые гимны на спевках, играла в интересные игры, посещала кружки рукоделия.
Но больше всего ей хотелось пойти в горный поход, который был запланирован на последний день лагеря. Наконец, этот день настал. Утро выдалось теплое и тихое. Лучи солнца, просачиваясь сквозь кроны деревьев, играли зайчиками на траве. Уже с самого утра в лагере можно было наблюдать необычное оживление. В палатках и на большой поляне посреди лагеря полным ходом шло приготовление к долгожданному путешествию. Сбор всех его участников был объявлен у скинии через час после завтрака. Вика с подружками решили ожидать начала похода в своей палатке. Быстро надев подходящую для горного похода одежду, девочка достала из сумки свои новые кроссовки. «Как тоскливо!» — вытягиваясь на надувном матрасе, зевнула Нина. «Невыносимо целый час сидеть просто так». «Кстати, у меня идея», — оживилась она. «Давайте сходим к реке». «Нет, Нина, нам запрещено уходить из лагеря и ходить к речке одним», — возразила Вика. «Мы уже взрослые и сами можем решать, куда можно ходить, а куда нельзя. Тем более об этом никто не узнает. Мы только поплещемся в реке и вернемся обратно», — убеждала всех Нина. «Викуля, а ты можешь остаться? Ты же у нас настоящая трусиха». Девочки быстро согласились, а Вика не знала, на что решиться. Она понимала, что поступит неправильно, если убежит с территории лагеря без разрешения. И в то же время ей не хотелось, чтобы подружки считали ее трусливой. В своих размышлениях Вика даже не заметила, как девочки вышли из палатки. «Викуля, ты идешь или нет?» — послышался нетерпеливый голос Нины. «Бегу, бегу!» Решилась, наконец, Вика, торопливо завязывая шнурки. Оглядываясь вокруг, чтобы никто из лагеря их не заметил, подружки помчались в сторону реки. Бежать до нее было недалеко. Вскоре взору непослушных беглянок открылась потрясающая картина. В низине, поросшей густой травой, шумела неглубокая горная река, из которой то здесь, то там выступали вековые камни-валуны. Потоки воды сердито пенились вокруг камней, словно пытались уговорить их сдвинуться с давно насиженного места. Девочки дружно побежали вниз. Прыгая по камням, они расположились посередине реки, удобно усевшись на валунах. Вика решила оставить кроссовки на камне, чтобы случайно их не намочить, и присоединилась к подружкам. Светясь от удовольствия, она вместе с девочками стала беззаботно брызгаться водой и громко смеяться. Немного поплескавшись в реке, подружки решили вернуться в лагерь. Возвратившись назад к камню, Вика хотела обуться, но к своему великому удивлению обнаружила, что один кроссовок куда-то исчез. Она внимательно посмотрела по сторонам в надежде найти пропажу, но ее нигде не было. «Девочки, что за шутки? Где мой кроссовок? Отдайте мне его!» — со слезами на глазах воскликнула Вика. Нина ответила за всех. «Викуля, не усложняй жизнь. Нам он точно не нужен. Иди до лагеря босиком. Разве тебе больше обуть нечего?» Вика с ужасом представила себя, как завтра вечером приедет домой и будет оправдываться перед мамой за потерю кроссовка. А больше всего ей было стыдно от того, что она поддалась уговорам Нины и убежала с территории лагеря, не послушавшись старших. Вика опустила голову, пытаясь скрыть свою досаду. «Вы идите, а я останусь здесь и буду искать». Девочки ушли. Вика опустилась на колени в густой прибрежной траве и взмолилась Богу со слезами. «Господь, прости, что я самовольно убежала из лагеря. Я знаю, что не заслужила Твоей милости. Но, Боже мой, я очень прошу, если хочешь, покажи мне, где мой кроссовок». После молитвы Вика вновь начала искать потерявшуюся обувь. Она внимательно осмотрела берег, но ничего не нашла. От бессилия Вика села на камень, на котором по-прежнему стоял один кроссовок, и снова заплакала.
И вдруг в сознании отчетливо прозвучала мысль: «Отпусти кроссовок на воду и иди за ним». Вика очень удивилась, но та же самая мысль прозвучала снова. Вскочив с камня, девочка воскликнула: «Господи, это же ты мне говоришь! Я буду слушаться тебя!» Вика аккуратно поставила кроссовок на воду и осторожно отпустила. Течение подхватило его и понесло вниз, лавируя между камнями. Девочка, замирающим от волнения сердцем, побежала за ним. Когда кроссовок, ударившись о торчащий из воды валун, вдруг исчез, Вика испугалась. Она подумала, что больше никогда не увидит свои новые кроссовки. Вика на мгновение остановилась и быстро подбежала к тому месту, где только что пропал из виду второй кроссовок. Девочка не поверила своим глазам. На дне реки, возле валуна, лежали оба ее кроссовка. От радости Вика закричала: «Спасибо тебе, Господи, спасибо! Ты простил меня и услышал мою молитву. Ты ответил на мою просьбу. Спасибо тебе, Господи!» Сияя от счастья, с мокрыми кроссовками в руках, Вика побежала обратно в лагерь. От восторга она даже не почувствовала под ногами сухой колючей травы. Тем временем в лагере уже все были готовы к походу. У скинии стояла большая группа детей. Воспитатели объясняли любопытным мальчикам и девочкам, с какими трудностями и испытаниями они встретятся в походе. Девочки из Викиной палатки стояли вместе со всеми, как ни в чем не бывало. Марина искала Вику и беспокойно оглядывалась по сторонам. Вика побежала к ней, высоко держа над головой свою недавнюю пропажу. «Нашла! Нашла! Господь мне подсказал, где они были!» — ликуя кричала девочка. Вику не смущали обращенные на нее удивленные взгляды детей и взрослых. Она хотела всем рассказать, как добрый Господь помог ей найти потерянный кроссовок. Девочка попросила прощения у Марины за то, что без разрешения убежала из лагеря. А потом Вика рассказала всем, как Господь разговаривал с ней и помог ей найти пропажу. «Нина, в этом лагере я получила для себя еще один хороший урок. Если искренне попросишь у Господа прощения, то Он простит. Даже если ты очень виновата, и обязательно поможет тебе», — радостно сказала Вика подруге, когда они всем лагерем пробирались к вершине горы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит начать разговор о 7 главе этого послания. Вся эта глава, равно как и вся оставшаяся часть послания к евреям, говорит нам о живом Христе, который в настоящий момент пребывает одесную Бога. К сожалению, в современной церкви этой теме не только не уделяют подобающего внимания, но и фактически пренебрегают ею. Мы много говорим о смерти и воскресении Христа, и это прекрасно, но, друзья мои, мы должны двигаться дальше, к живому Христу, который находится одесную Бога и несет там свое служение ради нас». Дело в том, что реальность этого служения для каждого из нас будет являться способом проверки нашей духовной жизни. Поэтому вопрос, который может стать своего рода барометром, с помощью которого вы можете оценить свою жизнь, звучит так. В какой степени на ваше духовное состояние будут воздействовать истины, изложенные в этой главе послания к евреям? В этой главе автор проводит сравнение и противопоставление священства Мелхиседека и священства Аарона, показывая нам, что Христос является нашим вечным и совершенным священником. Прочтем стихи с 1 по 3. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Слово «ибо», с которого автор послания к евреям начинает данную главу, как бы соединяет все то, что он собирается сказать далее, со всем, что уже было сказано раньше. Это слово возвращает нас к 20 стиху предыдущей главы, где также была упомянута загадочная личность Мельхиседека, предстающая нам на страницах Священного Писания как олицетворение Иисуса Христа. Историческое упоминание этого человека мы находим в книге «Бытие» в 14 главе. Мелхиседек назван царем Салимским и священником Бога Всевышнего. Однако в первой главе Библии о Мелхиседеке сказано очень немного. Откровенно говоря, я попросту забыл бы о нем, если бы его личность упоминалась только в книге «Бытие». Однако о нем не забыл Божий Дух. В 109-м псалме мы встречаем важное пророчество о Мессии, то есть о нашем Господе Иисусе Христе, о котором в 4-м стихе этого псалма сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Друзья мои, мы с вами живем в эпоху или диспенсацию священнического служения Христа. Сегодня есть немало богословов, которые не любят использовать термин «диспенсация», хотя диспенсации — это всего-навсего различные исторические периоды или эпохи, в которых мы видим прогрессирующий характер работы Бога с человечеством. Вот вам один из примеров. Когда-то в ветхозаветные времена первосвященником являлся Аарон, а в мире существовала реальная скиния, и все это было необходимо для того, чтобы люди могли прийти к Богу. Но сегодня мы живем уже в иную эпоху, или диспенсацию. Сегодня мы тоже имеем первосвященника, но он несет свое служение не в каком-то земном сооружении. Сегодня он пребывает в небесном храме, восседая одесную Бога. Именно там он находится в настоящий момент.
в то время как в Ветхом Завете мы находим не очень много сведений о Мельхиседеке, мы встречаем немало упоминаний его личности здесь, в послании к евреям. В 10 стихе 5 главы этого послания мы читаем, что Христос был наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Затем в 20 стихе 6 главы опять звучит это имя, ибо Иисус сделался первосвященником навек по чину Мельхиседека. А здесь, в начале 7 главы, автор говорит об историческом событии, когда Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. В этой главе послания к евреям автор будет много говорить о личности Мельхиседека, но настоящий ключ ко всей этой главе мы находим в 17 стихе, где о Христе сказано, что Он — наш вечный священник по чину Мельхиседека. Поскольку нам с вами предстоит рассматривать Христа как священника по чину Мельхиседека, мы должны узнать все, что только можно о самом Мельхиседеке. А для этого мы с вами должны возвратиться к тому первому историческому упоминанию этой загадочной личности, которое мы встречаем в 14 главе книги «Бытие». События 14 главы произошли после того, как племянник Авраама Лот решил избрать для себя местом постоянного проживания город Содом. В 14 главе первой книги Библии мы встречаем первое в Священном Писании упоминание военного конфликта. Несколько восточных царей объединились в союз и выступили против царей, которые проживали вокруг Мертвого моря. В результате восточным царям удалось одержать победу и поразить своих противников, захватив их жителей в качестве рабов, а все их богатство в виде трофеев. Но вскоре слух о том, что Лот был уведен в рабство, дошел до Авраама. Авраам незамедлительно собрал и вооружил 318 человек из числа своих рабов, и это, кстати сказать, означало, что у него было весьма большое владение, поскольку у каждого из воинов была, по крайней мере, одна жена и один ребенок. Иными словами, в подчинении у Авраама должно было находиться не менее 1000 человек». И вот Авраам повел всех своих людей вдогонку за неприятелем, и в результате неожиданного ночного нападения им удалось одержать победу над восточными царями. Причем единственной целью Авраама было спасение Лота. Однако, кроме этого, он сумел вернуть свободу содомскому царю и всем остальным пленникам. И в 17 стихе 14 главы книги «Бытие» нам сообщается, что когда Авраам возвращался после поражения Кердалаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. Далее мы читаем, что Содомский царь сделал Аврааму предложение, которое тот отверг. После чего в 18 стихе совершенно неожиданно упоминается, что Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И этому священнику Бога Всевышнего, как мы читаем во 2 стихе 7 главы послания к евреям, Авраам отделил десятину от всего. Во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что Салим — это не что иное, как город Иерусалим. Однако я не считаю, что данная точка зрения является верной. Салим — это вовсе не географическое место, ибо слово «шолейм» означает «мир». Иными словами, здесь вовсе не утверждается, что Мельхиседек был царем Иерусалима. Он являлся царем мира, то есть миротворцем, который мог добиться мира.
Я уверен, что Мельхиседек действительно являлся царем какого-то города. Но это вовсе не означает, что это обязательно был Иерусалим. Это мог быть какой угодно город. Поэтому самое главное, что Мельхиседек был царем мира, а также он являлся царем правды или царем праведности. Именно это означает имя Мельхиседек, потому что еврейское слово «мелек» переводится как «царь», а «цедек» переводится как «праведность». И во всем этом Мельхиседек являлся прообразом Иисуса Христа. Он олицетворял собой Христа в нескольких аспектах. Во-первых, Мельхиседек являлся царем мира, а также царем праведности. А мы знаем, что Господь Иисус Христос — это царь, который также является праведностью, ибо Он сделался праведностью для всех нас. А во-вторых, Мельхиседек являлся священником Бога Всевышнего. А наш Господь Иисус — это наш великий первосвященник. Я хочу обратить ваше внимание на один интересный аспект. Когда Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, он вынес ему хлеб и вино. Я верю, что эти двое ветхозаветных патриархов совершили хлебопреломление, то есть вкусили причастие в привычном для нас сегодня понимании. То есть они ожидали пришествия Христа еще за 2000 лет до того, как Он пришел. А сегодня мы с вами собираемся вместе, чтобы вкусить причастие и вспомнить пришествие Господа, состоявшееся 2000 лет тому назад. Я верю, что эти двое совершили тогда причастие. Но не просите меня объяснить все это. Я не смогу дать вам удовлетворительного объяснения. Я лишь хотел привлечь ваше внимание к этому обстоятельству. Но если моя гипотеза верна, мы с вами имеем дело с чем-то настолько превосходящим наше понимание, что нам остается лишь смотреть на все это в глубоком благоговении и изумлении. Именно в такие моменты наша вера ведет нас к небесным высотам. В 3 стихе этой главы Мельхиседек предстает нам в качестве образа и символа Христа в несколько ином свете. «Ибо он без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда», сказано в 3 стихе. Господь Иисус приходит из самой вечности и возвращается в вечность. У Него нет ни начала, ни конца. Он Сам является началом, а также Он является концом. Бессмысленно задавать вопрос, что было до Него, равно как и бессмысленно спрашивать, что будет после Него. Его существование охватывает все время и всю вечность. И как же можно найти земного человека, который бы смог стать символом всего этого? Так вот, в книге «Бытие», которая является книгой летописи и родословий, встречается фигура Мельхиседека. Книга «Бытие» рассказывает нам о том, кого родил Адам, и кого родили его сыновья. Мы узнаем, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и Исава и так далее, как сообщают нам многочисленные родословия. Это настоящая книга родословий. И тем не менее, в этой книге родословий встречается некто, кто появляется на страницах Священного Писания как бы ниоткуда, а затем он точно так же исчезает в никуда, и мы более ничего не слышим о нем. Спрашивается, почему Бог опустил сведения о происхождении и родословии Мельхиседека? Я могу ответить на это так. Потому что Мельхиседек являлся образом и символом Господа Иисуса и Его священства. Из пророчеств, записанных в 109-м псалме, мы узнаем, что Мельхиседек — это образ Христа. Он является его образом в том смысле, что Господь Иисус — это вечный Бог,
а также вечный первосвященник, ибо, будучи сыном Бога, он является священником вовеки». Иными словами, Христос не прекращает своего священнического служения, и оно будет неизменным, потому что он вечен. Из книги «Бытие» мы узнаем, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму в самый подходящий для этого момент. Аврааму как раз предстояло подвергнуться испытанию, и он нуждался в том, чтобы кто-то поддержал и укрепил его. Мельхиседек вышел к нему с хлебом и вином, как священник Бога Всевышнего. Кстати сказать, это первый раз, когда Бог назван в Писании Всевышним Богом. Мельхиседек появляется там в тот самый момент, когда содомский царь делал Аврааму свое заманчивое предложение. «Авраам, это весьма любезно с твоей стороны, что ты освободил Лота и остальных моих подданных. Я очень ценю это, но я знаю, что ты не собираешься делать этих людей своими рабами, поэтому отдай мне людей, а всю добычу оставь себе в качестве военного трофея». Вообще, согласно восточным обычаям того времени, которые дошли до нас в виде кодекса Хаммурапи, все трофеи и так принадлежали Аврааму. Однако он сказал: «Мне не нужны ни твои люди, ни эти трофеи. Из всего твоего я не возьму у тебя даже нитки и ремня от обуви». И тогда Бог явился Аврааму в видении и сказал ему: «Я твой щит, награда твоя весьма велика», как мы узнаем из 15 главы. Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы послужить ему, а Господь Иисус Христос, наш великий первосвященник, служит нам с вами сегодня, в этот час, в этот день. Я буду с вами совершенно откровенен. Если сегодня Он не служит вам и не благословляет ваше сердце и вашу жизнь, то причиной является лишь то, что вы все еще остаетесь младенцами и никак не можете и не хотите повзрослеть. Вам еще не удалось прочувствовать и осознать те великие истины, которые представлены нам здесь, в этой книге. Друзья мои, доводилось ли вам проходить через испытания и скорби и ощущать, как Иисус служит вам и дает вам поддержку? Отдаете вы себе отчет в том факте, что Он благословляет вас каждый день? Однажды я должен был сопровождать группу студентов в поездку по историческим местам Израиля, но выехать из дома мне пришлось, будучи совершенно больным. Сам я не решился бы на эту поездку, если бы моя жена не настояла на ней. Мне настолько не здоровилось, что было совсем не до изучения Святой Земли. В ходе поездки я несколько раз чувствовал себя настолько плохо, что был даже вынужден на пару дней отстать от нашей группы. Однако Господь был поистине милостив к нам». В течение всей поездки стояла прекрасная погода, а все наши переезды и перелеты проходили на редкость гладко. Иными словами, Господь являл ко мне тогда свою милость в самых разных обстоятельствах. И я осознавал, что мой первосвященник и мой Господь не оставляет своего служения. Он постоянно совершает свое служение, друзья мои, и благословляет нас». Я говорю сейчас о реальности. Это не какая-то теория и не какая-то религия или ритуалы, которые нужно совершать. Я говорю сейчас о человеке, пребывающем в славе. И сейчас он жив, ибо он является живым Богом. Но весь вопрос состоит в том, является ли он живым Богом для вас? Обратите внимание на то, что сказано в 19 стихе 14 главы книги «Бытие». «Мельхиседек благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли“». Мы с вами живем во вселенной, которая принадлежит ему.
Он владеет ею, и Он сказал, что все это принадлежит сегодня нам. Поэтому спросите себя, радуетесь ли вы обладанию всеми этими богатствами? Например, радуетесь ли вы восходу солнца? Не так давно, рано утром, я вышел из дома и отправился в близлежащий парк. Я гулял там в предрассветных сумерках, а затем стал свидетелем величественного зрелища восхода солнца. И знаете, что я подумал? Я подумал и даже почувствовал, что Он сделал это исключительно для меня. Это было воистину величественное представление, ибо наш Бог поистине удивителен. Я просто поблагодарил Его еще раз за Его благость ко мне и сказал Ему, что люблю Его. Живой Христос находится в вышине, восседая одесную Бога. Но насколько Он реален для вас? Мы с вами приходим к Богу через Христа. Мы уже увидели, что Господь Иисус Христос — это вечный священник, а также совершенный священник, совершающий свое служение для нас. Священство Аарона не могло исполнить своего главного предназначения, но теперь у нас есть совершенный первосвященник, которым является Господь Иисус Христос. Он дал нам спасение, Он вывел нас из семьи Адама и поместил нас в семью Христа. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, пишет апостол Павел в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Мы уже не соединены с Адамом, ибо теперь мы соединены с живым Христом, о котором в стихах с 24 по 28 этой главы написано. «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Он является совершенным священником, который всегда будет жить, чтобы совершать ходатайствование за нас. Господу Иисусу не понадобится умирать во второй раз. Он уже умер за наши грехи один раз, и никогда ему уже не придется умирать повторно. Он находится там все время ради каждого из своих детей. И мы, его дети, обязательно должны помнить об этом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Готовьтесь! В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Последние часы. Как всегда в наше время, живут люди с разными интересами. Одни заняты изучением и раскрытием секретов неба. Они, разочаровавшись в Луне, теперь ищут путей к Марсу. Другие, наоборот, стараются благоустроить свои аппетиты, изобретают машины, строят дома, осваивают Землю. И так было всегда. Такова природа человека. Но будет ли так всегда? Писание отвечает – нет. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стихи 16-17, говорит нам о внезапном явлении Господа за Своей Церковью. Здесь не говорится о втором пришествии Христа, а о восхищении Церкви, тех, кто к этому приготовлен. В наше время очень многие проповедники и пасторы стараются не затрагивать этого вопроса. Одним – власти не разрешают проповедовать на эту тему. Другие обходят этот вопрос, потому что слишком много теорий и толкований наводняет христианский мир. А это как раз то, что желает Антихрист – оставлять людей в неведении, в то время как Слово Божие освещает этот вопрос с предельной ясностью. Но Слово Божие также говорит, что только верить во второе пришествие Христа недостаточно. Если вы только верите, вы никогда не будете готовы. Веруя в восхищение Церкви, христианин должен готовить себя к этому событию, ожидать его, желать его. Второе пришествие Христа будет коренным образом отличаться от первого. Христос придет не в образе беспомощного младенца, а придет как Царь Славы, которому дана вся власть на небе и на земле. Первому пришествию предшествовала проповедь Иоанна Крестителя. Второму пришествию будет предшествовать внезапное восхищение Церкви. Явление Иисуса Христа за Церковью гарантировано Писанием в Деяниях святых апостолов, глава 1, стих 11. При вознесении Иисуса с горы Елеонской ангелы возвестили ученикам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели, восходящим на небо». Да и сам Иисус сказал: «Я приду опять». Иоанна, глава 14, стих 3. Нет никакого основания не верить такому авторитетному и вполне ясному заявлению Иисуса Христа. Кроме утверждения Писания, мы имеем налицо все признаки, предшествующие второму пришествию. Эти признаки сбываются на наших глазах. И главный из них – Израиль. В Евангелии от Луки, глава 21, стихи с 9 по 11, говорится о войнах между нациями. В стихе 25 говорится об унынии народов и недоумении. Что это означает? Это означает: нет выхода из создавшегося положения. Сегодня человечество не видит выхода из создавшегося на всех континентах Земли критического положения. Заключенные перемирия не дают никому гарантий безопасности, и это еще больше наводит на людей страх за свое будущее. В наши дни весь мир волнуют события на Ближнем Востоке. Все то, что происходит сегодня в Израиле, является особенно характерным признаком второго пришествия Христа. Моральное состояние всего человечества, а также нравственное вырождение тех наций, где особенно проповедуется Евангелие, говорят нам о последних сроках действия благодати Божьей. Господь близко. Вот почему мы знаем, что восхищение Церкви может произойти в любой момент. Как важно не опоздать приготовиться к этому событию. Евреи, которые сегодня отвергают Христа как Мессию, вынуждены будут подчиниться Антихристу. они не будут иметь силу сопротивляться Антихристу. Ему будут даны сила и власть на 7 лет. Счастливы те люди, которые будут взяты от земли до этого момента. Счастливы те верующие, которые, подобно 5 разумным девам, будут иметь масло в своих светильниках при встрече небесного жениха. В дни великой скорби будет дана возможность спастись некоторым людям, но ценой великих страданий. Доминует эта чаша вас. Слава Богу, сегодня для всех открыта дверь ко спасению. Сегодня есть возможность каждому верующему наполнить свой светильник маслом и приготовиться к встрече небесного жениха. Только бы не опоздать. События в Израиле – это 3-й звонок. До отхода поезда остались считанные минуты. Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: Сущность идолопоклонства. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Деяния, глава 17, стих 16. Город Афины был тогдашним культурным центром мира. И дух Павла возмущается не столько самими идолами, сколько городом, полным их. Он оплакивает ужасающее положение местных жителей, главная проблема которых, видимо, очевидна только ему. Наличие идолов среди людей является основной темой Библии и трагическим результатом тотального отступничества человечества от Бога, поэтому тоска апостола касается города, соответственно, всего человечества, горячо преданного всевозможным формам идолопоклонства. Предназначение человека – поклоняться высшему существу и служить ему. От этой цели он не может убежать или отклониться. Каждый человек всегда делает это, потому что для этого создан. Делает он это инстинктивно, даже не напрягаясь. Более того, мы не просто поклоняемся, как действие. Мы по своей сути являемся поклонниками. Это суть каждого человека без исключения. Если это так, то мы уже сейчас можем определить идолопоклонство как реализацию предназначения человека ненадлежащим образом и по отношению к неправильному объекту. Это не обязательно должно быть религиозное поклонение или поклонение материальному образу. Идолом может быть все, что заменяет Бога. Любимый человек, хобби, дети, сегодня они возведены в ранг божеств. Идеология, работа, деньги, какое-то желание и что-то еще. Высшей формой поклонения является обожание. Однако очень часто поклонение, наделение божественными качествами, такими как совершенство, абсолютность, направлено не на того, кто действительно этого заслуживает, а почти всегда на другого человека, объект, субъект или идею. Наиболее характерное для каждого человека и наиболее практикуемое им поклонение – это поклонение самому себе. Так что вам не обязательно быть религиозным, чтобы быть настоящим идолопоклонником. Именно поэтому эта статья относится к каждому из нас. Само понятие богослужения мы связываем со словом «храм», потому что основная цель храма – дать людям возможность совершать богослужение. Согласно Библии, человек состоит из 3 сущностей – духа, души и тела. Вот почему Бог постановил, что сначала скиния, а затем храм должны состоять из 3 частей – внешнего двора, святилища

богу или идолам, имеет внешнее проявление, но само по себе является внутренним действием. В сердце человека возникают волнения, ведущие ко всем внешним проявлениям благоговения. И именно потому, что сердце прежде всего связано с любовью, мы добираемся до сути рассматриваемой проблемы. Вот как Бог определил это, когда говорил с пророком Иезекиилем: «Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим». А теперь пойдем немного глубже и раскроем причину невероятного рвения, с которым идолопоклонник создает идола и поклоняется ему. «Итак, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в обращении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 14 и стихи с 19 по 22. Давайте выделим два важных слова в этом отрывке, чтобы понять природу идолопоклонства. Первое – бесы, которым язычники, то есть все, кто лично не знает истинного Бога, приносят жертвы и поклоняются. Второе слово – ревность. В других переводах стих 22 звучит так: «Неужели мы хотим вызвать ревность у Господа?» О том, что Бог ревнив, говорится более 10 раз в Ветхом Завете и еще несколько раз в Новом Завете. И его ревность всегда самым непосредственным образом связана с идолопоклонством. Согласно словарям, ревность – это мучительное чувство сомнения в любви любимого человека, в его верности. В Слове Божьем духовные реальности представлены через понятные земные категории. Поэтому мысль о том, что Бог обладает качествами Отца и относится к своим творениям как Отец, понятна каждому. Однако более трудным и, пожалуй, даже невозможным для понимания подавляющего большинства людей является взгляд на Бога как на мужа. И действительно, если бы об этом не было ясно сказано в десятках мест Библии, это звучало бы кощунственно. С другой стороны, отец неверующего – дьявол. Это слова Иисуса Христа, и они не терпят уклончивых толкований. Но в Библии раскрывается нечто большее. Сам дьявол, как отдельная личность, а не как абстрактное понятие, соединился с двумя другими падшими архангелами, чтобы образовать свою сатанинскую ложную троицу и подражать Святой Троице Божьей. Объединенные таким образом, эти три личности названы в Откровении драконом, зверем и лжепророком. Фальсификация действий Бога его противникам может зайти чрезвычайно далеко в своей дерзости, поэтому мы имеем основания предположить важную духовную истину. Демонический мир страстно желает иметь отношения с падшими людьми и получать от них поклонение. И демоны знают, что не может быть более глубоких отношений, чем те, которые задумал Творец, как интимные отношения в браке. Враги человеческих душ пользуются тем, что человек создан Богом для близких отношений любви и доверия с Ним, и обращают это отношение поклонения и обожания на себя. Давайте посмотрим, что Библия открывает нам о параллельных духовных реалиях, сравнивая дела Троицы Божьей по восстановлению падшего человека с действиями сатанинской лживой Троицы в ее стремлении сохранить свою власть над грешными людьми. Бог в лице Отца Троицы желает быть и является Отцом тех, кто верит в Его Сына. Дьявол в образе дракона, лжетроицы, желает быть Отцом падшего человека. Бог в лице Сына Троицы желает быть супругом спасаемой, Церкви. Дьявол в лице зверя, лжетроицы, желает быть мужем, скорее любовником, не раскаявшийся. Святой Дух работает над соединением в глубочайших отношениях спасаемых и их возлюбленного Иисуса.

0: Иисуса. Лжепророк, псевдодух, обманывает и совращает миллиарды людей в рабские отношения со зверем. Эта поразительная аналогия слишком странна, чтобы ее мог придумать человек. Она открыта в Священном Писании, и если внимательно прочитать книгу Откровения апостола Иоанна, мы сможем лично проверить ее на подлинность. Как все это реализуется на практике? Здесь все предельно ясно, чтобы можно было это оспаривать. Именно идолопоклонство в его невообразимо разнообразных проявлениях и вариациях придумал сатана, чтобы заставить миллиарды людей воздавать любящее почтение ему, а не Богу, зная, что за идолами стоят настоящие демонические личности, обладающие собственным умом, чувствами и волей, мы можем яснее понять, в чем состоит то страшное влечение, которое ведет людей к идолопоклонническим действиям. Вот как это объясняет апостол Павел. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Почему идолопоклонство обладает такой ужасной привлекательностью? Почему с таким рвением и целеустремленностью грешники объединяются и приносят огромные жертвы, чтобы построить свои храмы и поклоняться в них своим богам? Что стоит за колоссальными зиккуратами, пирамидами, буддийскими храмами, за величественными соборами и храмами церквей, давно отошедших от Христа и никогда не знавших Его? Просто так это не происходит. Безгласные идолы тянут за собой людей. Идолопоклонство затягивает так же, как и пороки. Если кто-то сомневается в том, насколько серьезно запутался в сетях дьявола, пусть попробует хотя бы на месяц отказаться от своего идолопоклонства, например, от курения, которое можно рассматривать как воскурение демоном. И как сложно отговорить религиозных людей, привязанных к своим духовным заблуждениям. Духи обольщения сразу же активизируются и еще крепче обвивают свои жертвы. Притяжение, страсть, которое испытывает идолопоклонник, происходит от обольщения его ума и чувств. Это непосредственное следствие власти над ним демонов. В ходе истории менялись лишь формы поклонения и внешний вид идолов. Но принцип неизменно один и тот же. Сатана соблазняет и привлекает людей, как искусный любовник, околдовывающий разум и чувства глупой девушки. На самом деле, власть и контроль невидимых духовных существ над человеком носит не мистика абстрактный, а непосредственно психофизиологический характер. Демоны способны влиять на нервные центры в мозгу каждого из нас, то есть на мысли, а также на эндокринную систему и гормональный баланс организма, а значит и на чувства. Таким образом, они могут контролировать и направлять действия ничего не подозревающих людей. Таким образом, неудивительно, что человеку так трудно оторваться от своей прежней духовно-развратной жизни и перейти к новым, святым отношениям с Богом. Мы слышали о зомбированных девушках, чьи злые любовники гипнотизировали их при каждой встрече. И насколько очаровательнее зомбирует сам ангел света, перед которым несравненно меркнет даже Аль Пачино из фильма «Адвокат дьявола». Эта любвеобильная преданность идолам не всегда имеет явно сакраментальный характер или сверхъестественные проявления. Как верность партнеру не обязательно проявляется в ярких поступках, так и сам факт нежелания подавляющего большинства людей принять Иисуса Христа как единственного Господа своей жизни категорически доказывает их благоговейную преданность его врагу. Не существует нейтральной территории, где человек не поклоняется духовной личности. Часто люди пытались причислить Иисуса к своим богам и идолам, но такое многоженство всегда исключало истинного святого Сына Божьего. Таким образом, многие «христианские» в кавычках народы столетия назад просто добавили ложного Иисуса в пантеон своих богов. Но за этим другим Иисусом на самом деле скрывается еще один соблазнительный злой дух. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Быть с Иисусом – это не значит просто симпатизировать Ему, но находиться в заветных отношениях вечной верности только с Ним. Все послание Священного Писания доказывает, что Бог не может принять никакой другой формы и сущности общения с Собой. Сказав все это, следует сделать одно важное утверждение. Не следует возлагать всю вину на демонов. Правда в том, что проблема идолопоклонства является прежде всего человеческой. Послушаем слово Бога к Его неверному народу, которого Он строго предупреждает, что если они будут поклоняться идолам, их ждут суровые последствия и наказание. «И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих». Оказывается, два главных фактора духовного прелюбодеяния – это человеческое сердце и человеческий глаз. Человек, не переживший духовного возрождения, и ветхая природа верующего совершенно испорчены по своей сути. Глаза и чувства всегда готовы смотреть и цепляться за духовные и материальные объекты, которые Бог запретил. Так было со времен Евы и продолжается по сей день. Поэтому важно отметить еще раз, что происходит, когда человек переводит свой взор от Господа Иисуса Христа на другой предмет поклонения. Его глаза неизбежно встречаются с одним из многочисленных воплощений зверя, ибо за каждым другим почитаемым предметом стоит второе лицо дьявольской троицы. Однако для миллиардов духовных блудников и блудниц Бог предусмотрел выход. Его обращение проникнуто глубокой любовью. «Возвратись, отступница, дочь Израилева», — говорит Господь. «Я не изолью на вас гнев мой, ибо я милостив», — говорит Господь. «Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали», — говорит Господь. «Возвратитесь, дети-отступники», — говорит Господь, — «потому что я сочетался с вами». Если кто-то узнал себя в описанном выше и готов признать, что еще не находится в глубоких отношениях с Иисусом Христом, для тебя есть хорошая новость. Через покаяние перед Богом и отречение от идолопоклонства ты можешь вырвать свою душу из грязных рук дьявола и отдать ее в любящие, святые объятия Сына Божьего. Только тогда ты сможешь увидеть и смиренно признать, насколько околдованной и плененной была до сих пор твоя душа, и получить полную свободу. Йордан Пиянски.
1: Вера и жизнь. Эссе.
0: Благословить врага. Что больше всего ценит в наши дни человек цивилизованный, имеющий все блага, данные наукой и техникой? Человек цивилизованный ценит больше всего здоровье. Вопросы здоровья, не старения, не умирания – актуальнейшие вопросы современности. Самые светлые головы и выдающиеся умы работают над проблемой продления нашего бренного существования. Провозглашенные ценности человеческой жизни и свободы личности – главные ценности нашей эпохи. Однако не все зависит от медицинских достижений и развития геронтологии. Науки, изучающие причины старения организма, и ищущие способы борьбы с этими причинами. Но есть и другие факторы, мешающие овладеть этими ценностями абсолютно и навсегда. Один из таких факторов – неистребимая воинственность гомо сапиенса. С одной стороны, он, этот самый гомо, всегда декларировал стремление к миру, а с другой – вел перманентную войну. Если вспомнить историю, то можно увидеть, что приветствие древних правителей и власть имеющих – это в первую очередь пожелание мира и, как следствие, процветания и благоденствия. И только в новое время, как было сказано выше, когда здоровье стало первоочередной ценностью, мы желаем друг другу именно его при встрече. Но до сих пор христиане старшего поколения, заходя в дом, говорят «Мир дому этому!» и слышат в ответ «С миром принимаем!» В наше время борьба за мир, борьба, развернулась сразу, как только закончилась Вторая мировая война. До сих пор она не только не затихает, но еще более усиливается. В горячих точках планеты вооруженные до зубов миротворцы. Для подавления агрессии – превентивные бомбардировки. Для принуждения к миру – локальные военные конфликты. Мало у кого возникает сомнение в правильности выбранных силовых методов. Да судя по поговоркам, что сохранила история, не возникало и раньше. Мира не ждут, его завоевывают. Хочешь мира – готовься к войне. Мировые конфликты – не единственные войны, которые ведут люди. Межличностные ссоры и распри также постоянны, как борьба за сохранение здоровья и поиски личного счастья. И даже в периоды перемирия человек не испытывает покоя. На протяжении многих и многих лет можно наблюдать вялотекущий мир между непримиримыми сторонами. Люди могут улыбаться и вроде бы тепло общаться, но при этом хранить в душе непримиримую враждебность. Опять же, русская поговорка гласит «худой мир лучше доброй ссоры». Однако худой мир – это лишь преддверие доброй ссоры. И если она не разгорится с новой силой между враждующими сторонами, то сожжет изнутри самих противников. В отличие от греховного люда, который все пытается наладить мирное существование на планете с помощью боевых слонов, крестовых походов и ядерного потенциала, Христос призывает совсем к другому. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Многие скажут, что пробовали, пытались, благословляли и любили. Однако долгожданный мир не наступал, враги оставались врагами. Однако речь идет не о том, что в результате наших действий враги изменятся. Человек сам делает выбор, принимает решение. И если противник решает оставаться на тропе войны, вряд ли мы сможем его оттуда сдвинуть. Речь идет о нашем внутреннем состоянии, которое из враждебного, угнетенного, напряженного становится умиротворенным, спокойным и радостным во Христе. И вот тот внутренний свет, который приобретает верующий, становится светом миру. А благословить врага можно лишь тогда, когда поступишься своими интересами. На самом деле, ведь не на пустом месте возникают у нас претензии к нему. Есть ущемленные интересы, есть нанесенные обиды, есть притеснения и упреки. Есть что предъявить. Вот когда мы избавимся от этого счета, причем не путем его удовлетворения, а тем, что поступимся своими интересами. Откажемся от поисков справедливости и сатисфакции. Тогда мир и наступит в нашей душе. И как следствие, это скажется на взаимоотношениях с другими. И будем тогда миротворцами, которые удостоены звания сынов Божьих. Враг человеческих душ, конечно, не оставит в покое никого. В безумной надежде он пытается сокрушить мир Христа. Сыну Божьему пришлось испытать огромное количество нападок и провокаций в течение такого короткого земного служения, от искушения в пустыне до многочисленных коварных вопросов, например, о женщине, взятой в прелюбодеянии, или о том, стоит ли платить подать кесарю. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Можно увидеть и другой смысл, заключенный в слове «миротворец». В новозаветном контексте это благовестник, проповедующий о Христе. На землю пришел великий примиритель, Христос. Еще при его рождении было возвещено «И на земле мир». Луки, глава 2, стих 14. Господь Иисус примирил в первую очередь творение с Творцом. Призыв к покаянию – это призыв к миру с Отцом Небесным через жертву Голгофы. Поскольку вся вражда взяла свое начало от бунта в Эдемском саду, то и непримирение с Богом – источник непримирения со всеми окружающими. Никогда человек не получит истинного мира и душевного покоя, пока не наладит отношения с ним. Надежда Орлова.
2: У истоков мира. Фонарем осветила темный вечер луна. Скачет грозный Аттила, значит, где-то война. Мир устал в этой драке, но спасающий жив. Бомбы рвутся в Ираке и на взводе Алжир. Мир, как высохший порох, бросьте спичку и ах! Каждый скрип, каждый шорох нагоняет нам страх. Но чего ж вы хотите? Миру знаем не быть, потому что Спаситель человеком забыт. Слышу гром на востоке, не собрать там костей. Знайте, мира истоки на Голгофском кресте. Николай Водневский, 1976 год.
1: Вера и жизнь с миссионерских полей.
2: Единственное условие. В 1912 году канадский врач Уильям Лесли и его жена Клара отправились на служение в дебри Конго. Они очистили участок в деревне Ванге на берегу реки Квилу от кишащих леопардами зарослей. Джунгли в те годы кишели дикими зверями. Особенно опасными были леопарды. В некоторых деревнях, окружавших Вангу, все еще был распространен каннибализм. Раз в год доктор Лесли переправлялся через реку и путешествовал в течение месяца по джунглям из деревни в деревню в переносимом слугами паланкине и лечил людей, а детей учил читать и писать и рассказывал им библейские истории. После 17 лет служения отношение некоторых вождей племен к врачам испортилось. Они попросили Лесли покинуть Вангу и больше не возвращаться. За все это время миссионерам так и не удалось достичь каких-либо существенных результатов в проповеди Христа местным племенам. Чета Лесли уехала в Америку, где Уильям скончался спустя 9 лет, считая себя полным неудачником. Век спустя, в 2010 году, команда Всемирной миссии Тома Кокса под руководством Эрика Рэмси отправилась на служение в Конго к недостигнутому Евангелием племени Янси. Каково же было их удивление, когда они обнаружили в густых джунглях целую сеть живых растущих церквей. В каждой из 8 разбросанных на полусотни километров деревень была христианская община. В каждой деревне был свой госпел-хор, рассказывает Рэмси. Хотя они так его не называли. Они сочиняли свои собственные песни и передавали их из деревни в деревню. В одном селении даже высился каменный собор на 1000 мест. Но, как выяснилось, в 1980-х здание уже не вмещало всех приходящих на богослужение за десятки километров. И у племени Янси зародилось настоящее движение по насаждению церквей в окрестных деревнях. По рассказам туземцев, о Христе их народ узнал от доктора Лесли. Было Лесли именем или фамилией, Янси не имели ни малейшего представления. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем. И как семя всходит и растет, не знает он. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 26 и 27. В известной сказке Астрид Линдгрен Карлсон вырвал из горшка цветок бегонии и закопал туда персиковую косточку. А после регулярно выкапывал ее, чтобы убедиться, что она растет. Стремясь добиться немедленных результатов, мы зачастую поступаем подобным образом. Нам неведомо, как Господь распорядится нашими трудами на благо Царства какой и когда плод они принесут. Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих, пишет апостол и приводит список квалификационных требований, состоящий из единственного пункта. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Первое послание Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2. Источник godreports.com.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
2: Испытай меня. Факты разговаривать не умеют. Всякий раз, когда звучит фраза «факты говорят сами за себя», следует насторожиться. Нас пытаются обмануть. Ведь факты требуют истолкования, а оно непредвзятым не бывает. Интерпретация фактов всегда будет зависеть от того, из каких предпосылок мы при этом исходим. Одни предпосылки приведут к одному истолкованию факта, другие — к совершенно иному. Меня зовут Динара. Я родилась и выросла в мусульманской семье. В мечети с детства изучала арабский язык и Коран. По окончании обучения выдавали сертификат. Тогда, в силу возраста, я не особо задумывалась о Боге, хотя понимала, что есть Тот, кто все создал. Когда вышла замуж, оказалось, что Халима Царбашева является родной тетей моего супруга. Ее свидетельство попалось мне в журнале «Вера и жизнь». Она была наркоманкой, 5 раз сидела в тюрьме, жизнь ее была несладкой. Когда я прочитала свидетельство, то подумала, какая сильная женщина. Прошла через такие трудности и не сломалась. Но когда дошла до места, где она описывает, как ее спас Христос, то задумалась о нем. Познакомившись с Халимат поближе, я услышала много рассказов о Христе и тех чудесах в ее жизни, которые Он сотворил. Я поняла, что тоже хочу больше узнать о Спасителе, но думала, не может быть 2 богов. Однажды, когда я была занята домашними делами, мне пришла мысль: «Испытай меня и поймешь, кто я». В тот момент я особого значения этому не придала. Но когда у нас в семье начались проблемы с супругом, он стал употреблять наркотики и пропадать из дома. Тогда я в отчаянии взмолилась Богу: «Если ты тот, о ком говорят, Спаситель, пожалуйста, пошли нам весть о моем супруге, тогда я тоже поверю в тебя». Не прошло и 10 минут, как позвонил муж, от которого 5 дней не было никаких вестей. Вот тогда я поняла, кто такой Христос. Стала читать Писание и все больше углубляться в Него. В моей душе и разуме стало проясняться, зачем Иисус пришел на нашу землю. У меня возникло желание прийти к Нему. Однажды к нам пришли верующие, и мы с супругом вместе покаялись. Молились со слезами на глазах. С тех пор я с Христом. Являюсь членом Балкарской общины и благодарю Христа, что Он в нашей семье. Слава Ему! Аминь. Динара, Северный Кавказ, Нальчик.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Проповедь цветов. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творения видимы так, что они безответные. Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 20 стих. Один неверующий человек прочитал в книге, что Бог сотворил все согласно строгим правилам своей мудрости. Он же своим непросвещенным умом склонялся более к тому, что все возникло случайно и хаотично, а поэтому такое утверждение его удивило. Гуляя как-то за городом, вспомнил он о прочитанном и подумал, неужели везде и во всем соблюден порядок? При этом он сорвал цветок и стал рассматривать его. Он сосчитал лепестки, тычинки, разделение чашечки и обнаружил, что их было по 5. Он сорвал еще несколько таких же цветов и убедился, что все они были с удивительной точностью одинаково устроены. «Как это может быть?» – подумал он. «Если бы цветы, как и все другое, возникли случайно, то некоторые из них имели бы по 5 лепестков, другие – 2. А некоторые ни одного, а они все имеют по 5, ни больше, ни меньше. Все сделано в строгом порядке. Кто же в таком случае придумал все это и сделал так хорошо и красиво?» Он некоторое время находился в глубоком раздумье. На лице его отражалась сосредоточенность и сильная внутренняя борьба. Затем он громко воскликнул: «О, я вижу!» И решительно сорвал один цветок, поцеловал его и сказал: «Растите, милые цветочки, пойте, птички, вы имеете Бога, а теперь через вас и я Его имею. И верю, что Тот, кто создал вас, создал и меня». Бывший безбожник возвел к небу благодарный взор, и все лицо его преобразилось от внутренней духовной перемены. Сердце его было наполнено радостью. Он пережил личную встречу с Господом. Бог своей любви к людям разными путями ведет их к познанию божественных истин о себе и деле рук своих. Внимательное рассматривание творений является одним из этих путей.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Бог испытаний. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Книга Второзакония, 32 глава, 4 стих. Девочки ходили по лесу и собирали грибы. В молодом ельнике было много маслят с блестящими липкими шляпками. Корзиночки девчат быстро наполнялись. Накануне прошел дождик, и грибы целыми семьями прятались под серебристыми от капелек еловыми ветками. «Посмотрите, девочки, какой я гриб нашла!» — громко позвала подружек Настя. «Мне кажется, это белый!» Девочки стали рассматривать найденный гриб. «Нет, Настя, это не белый гриб. Запах у него совсем не такой, и какой-то сок выступает из ножки», — сказала Нина. «Думаю, лучше его выбросить, чем рисковать». «Моя мама тоже говорит, что лучше выбросить гриб, если сомневаешься в нем», — подтвердила Лера.
2: «Чего это я должна прислушиваться к тому, что говорит твоя мама?» — вдруг вспыхнула Настя. «А может, она тебе вообще ничего не говорила, а ты сама все выдумала, потому что завидуешь мне?»
1: Лера больше ничего не сказала. Девочкам тоже расхотелось уговаривать Настю, чтобы она выбросила гриб. Всем было неприятно от того, как она ответила Лере. «Не забудь показать его маме, когда придешь домой», — посоветовала упрямой подруге Нина. К счастью, Настина мама сама обнаружила этот гриб, и не случилось ничего плохого. Дьявол всегда пытается исказить правду, потому что она исходит от Бога. Он уговаривал Еву не верить словам Творца, выдавая их за ложь. Но потом все убедились, что Бог верен и нет неправды в Нем. И хотя мы того не заслуживаем, Он дал нам обещание все сделать для нашего спасения. Веришь ли ты каждому слову Бога, который праведен и истинен?
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

проблеск озарения. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать. Евангелие от Матфея, 27:19. В самое мрачное время в истории мира женщина, которая сейчас стоит перед нами, пережила озарение. На какое-то мгновение ей открылось, кто такой Иисус. Для нашего Господа позади была уже молитва в Гефсиманском саду. Он приготовился к предательству, аресту, суду, мучениям и смерти. Он стоял, как агнец, ведомый на заклание, Исаия 53:7, перед Понтием Пилатом, римским наместником в Иудее. Когда Христос ожидал смертного приговора, который мог огласить один Пилат, внезапно появился гонец с посланием. Это было предостережение от жены Пилата. «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Все, что побудило ее написать эту записку, промелькнуло перед ней за одно мгновение. Сон. Мы не знаем, что именно приснилось жене Пилата, но понятно, что это взволновало ее настолько, что она немедленно послала предостеречь своего могущественного мужа, прежде чем он успел что-то сделать. Озарение. Сон этой женщины показал ей или помог понять, что Иисус был праведником. И записка. Действие без промедления. Жена Пилата набросила ему краткую записку. Несколько таких проблесков озарения привели к тому, что она на несколько мгновений, всего на 38 слов, появилась перед нами в Евангелии. Была ли вера этой женщины подлинной? Продлился ли этот ее миг озарения? Разве вы не надеетесь на это? Мы не знаем, что было с ней, но мы знаем о себе, дорогая слушательница. К примеру, мы знаем, что жизнь, посвященная Богу, с каждым днем обновляет и разжигает пламя веры. Мы знаем, что жизнь, которая проводится за изучением Библии, поддерживает верное понимание живого и могущественного Божьего Слова. Мы знаем, что жизнь верного послушания помогает нашему свету гореть ярко среди людей. И мы знаем, что жизнь в ревностной молитве позволяет нам разглядеть пламя Божьей славы. Поддерживаете ли вы пламя своей веры? Поддерживаете ли свет своего знания о Христе? И даете ли вы его свету, который находится внутри вас, светить для остальных в этом мире?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

в книге Притчи, 10 глава, 22 стих, написано: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Тема нашей передачи сегодня – «Благословение Господне». Звучит песня «Хочет всех людей Господь благословить».

Мне очень хочется, чтобы в этот день твои глаза сияли счастьем. Пусть не скользнет в них грусть и тень, забудутся пусть все ненастья. Я пожелать тебе хочу обилия, тепла и света, чтобы добром душа твоя была согрета. Пусть пребывает над тобой всегда благословляющая Божья рука. А теперь песня «Добрые руки с неба».

стих «Господь дал право нам благословлять» автор Анна Вельк. И звучит песня «Пусть будет Бог отныне и до старости». На тему благословения Анна Вельк написала стих «Господь

чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтобы о них мы не забыли. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение, и в том оно, чтоб говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили? Чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора-сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо их благословить, Бог учит, милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

«Стих «Хорошо, когда есть утешение»» написала Светлана Ермолова. Хорошо, когда есть утешение, хорошо, когда сердце поет, хорошо, когда дух в сокрушенье для смирения гнездышко вьет. Хорошо, когда мысли о Боге, хорошо, когда Он Господин, хорошо на тернистой дороге, где не важен ни статус, ни чин. Хорошо, когда льется молитва, хорошо, когда грех побежден. Хорошо, если каждая битва важный опыт несет, не урон. Хорошо, когда руки в мозолях, когда плод с каждым днем все сочней. Хорошо, когда Божья воля наших планов и целей важней. Хорошо, когда нет места фальши, и когда мы богаты добром, когда с верою движемся дальше, соляным не застыли столпом. Хорошо от тепла и уюта. Хорошо, когда мирно в стране, когда запах неведом приюта, когда каждый ребенок в семье. Хорошо и зимою, и летом. Хорошо, когда в сердце покой, когда много в нас соли и света, когда в небо идем, как домой. Хорошо, когда грозы, ненастья нас не могут сломить, потоптать. Хорошо, когда горе и счастье, как от Господа, можем принять. Хорошо жить и петь и смеяться, каждый день видеть Божьи дела, в дом молитвы, как птички, слетаться. Хорошо, когда совесть чиста. Хорошо, если наша надежда не кончается краем земли. Хорошо, что Спаситель, как прежде, нас ведет в город вечной зари. Хорошо, что мы все в Божьем стане, спасены. Что же нужно еще? Хорошо, что мы все христиане. Хорошо, хорошо, хорошо. Песня «Благодарю, Господь, что Ты всегда со мной».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя. И если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть. За страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Звучит песня «Благословен тот дом».

автор следующего стиха, Инна Гунько. «Что есть твое благословение, обилье благ на сей земле, но люди мира без сомнения успешны в жизни и в труде. Не все, конечно, но так часто имеет грешник в жизни все, не знает он, где будет вечно, совесть мертва, идти легко. Не знает он борьбы с собою, в невинности не моет рук, его жизнь прах перед тобою, а его вечность ужас мук. Что есть твое благословение для твоих избранных детей? Писание есть источник света, нет слова Божьего верней. Те, кого мир весь недостоин, скитались в милотях порой. Кто не был муками прославлен, их знает только Бог святой. Тернистый путь, он неудобный для вожделений всех плотских. Но что твое благословение, Спаситель, для детей твоих? А в том твое благословение, что слов живых святой поток уму дает преображение, что ты живешь, как хочет Бог. И ставший в нем новым творением, ты отражение Христа. Всю жизнь проходит обновление благословенного дитя. Звучит песня «Благословение пусть на ваши головы».

Следующий стих о благословении написала автор Анна Лукс. Благословение с небес приходит. Благословение обогащают. Благословение святые всходы сердца и души наши освещают. Когда Создатель сотворил природу, украсил небо и моря и землю, Он произнес благословение оду и тоже созидание неделю. Предвидел Он падение Адама и знал, что человеческая раса, пойдя путем погибели упрямо, жизнь истинную не найдет без спаса. Навечно возлюбив свое творенье и о судьбе его заботясь нежно, Бог подарил свое благословение ему как неизменную надежду. Благословение имея, можем и мы благословлять во имя Сына. Благословение Владыки Божие даруют радость сердцу, телу, силы. Нам, познающим сердце Иисуса, богатое любовью и терпением, нам, христианам от креста Голгофы, так важно в мир нести благословение. Давайте, не стыдясь и не стесняясь, в беседах и с изгоем, и с элитой, благословением людей касаясь, о власти Божьей говорить открыто. Давайте же благословлять радушно своих мужей и жен, свое наследие, благословлять сердца, умы и души, коллег и просто встречных и соседей. Давайте низводить благословением все светлые божественные силы, пусть Божие меняется творенье по воле Бога и во имя Сына. Пусть прахом станут дьявольские козни от искренних благословений наших. Пусть гасит мир небес мирские розни от Каина и Вавилонской башни. Благословеньем стройте царство Бога. Пусть росами святых благословений сияет для Спасителя дорога в день славный его славного явления.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Иаиля, мы уже слышали, братья говорили об этой книге. Иаиль, Джехова Эль, Господь есть Бог. Много нам Слово Божие не говорит об этом пророке, мало и исторических каких-то данных, которые говорят о нем, хотя имена встречаются в Писании, но мы понимаем, сопоставляя время, что это не относится к этому пророку. Время написания и деятельность этого пророка тоже не очень понятная, хотя большинство богословов говорят о том, что время происходило как раз после пленения, когда народ Божий возвратился в свою землю. И здесь есть несколько моментов, которые помогают нам приходить вот к такому мнению. Когда мы с вами смотрим на все эти главы, три главы у этого пророка, и пророк Иаиль ни разу не говорит о царе, ни разу не говорит о князьях, говорит о священниках, говорит о старейшинах. И это как раз было то, что соответствовало тому времени, когда у народов Божьего были священники, старейшины, которые руководили народом, те, которые пришел с плена. Иерусалимский храм представляется единственным таким вот святилищем, и на которое очень много внимания уделяет пророк Иаиль. Он не говорит о идолопоклонстве, не говорит о том, что вот приносили жертвы где-то на высотах, что было таким вот естественным для тех пророков, которые пророчествовали до плена. Когда мы с вами смотрим вообще вот малых пророков, мы находим о том, что книга Иаиля имеет или есть места, которые цитируются у других пророков, в частности, пророка Амоса, Сафонии, особенно пророка Иезекииля. Когда мы с вами смотрим 3 главу, 18 стих в книге пророка Иаиля и сравниваем это с 47 главой пророка Иезекииля, 1 стих, мы с вами находим, что почти об одном и том же говорится. Мы с вами находим о том, что те взгляды, которые вот были выражены, которые пророк или Дух Святой выразил в этой книге, они также соответствуют больше времени после плена, после пленному времени, когда очень много значения придается жертвам, и пророк очень сожалеет о том, что жертвы прекратились в доме Господнем. Когда мы с вами смотрим вот на три главы, три таких вот основных момента, которые мы с вами находим, мы слышали уже сегодня о том, что Бог говорит о наказании своего народа, Божьего народа за отступление, за то, что они отошли от Бога, и Бог говорит о наказании. Первая глава и вторая глава, где-то до 18 стиха, Бог говорит о наказании своего народа. Читаем 9 стих этой первой главы. «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем, плачут священники, служители Господни, опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина, краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». Засохла виноградная лоза, смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня. Все деревья в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Полное опустошение народа Божьего. Опустошение духовное. Прекратилось приношение, прекратилась жертва и опустошение физическое. Когда весь урожай, все, что было в поле, все, что было в саду, все исчезло. Все поели, как мы с вами слышали, гусеницы, саранча, черви, жуки. Полное опустошение. Вторая часть этого пророчества с 18 стиха 2 главы и до конца 2 главы – это избавление. Избавление и восстановление народа Божьего. Как Господь предлагал, когда вы соберетесь, когда вы назначите праздничное собрание, когда вы объявите пост, когда вы объявите молитву, когда вы будете раздирать сердца ваши, когда вы будете молиться, Бог говорит: «Я дам восстановление, я пошлю избавление». Читаем 2 глава 18 стих: «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой, и ответит Господь и скажет народу своему: вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, и заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как много наделал зла». И 21 стих: «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Господь велик для того, чтобы совершить избавление, для того, чтобы совершить восстановление. И 3 глава мы с вами находим, что Господь говорит о суде над теми народами, которые делали опустошение в земле иудейской, в земле Израилевой. Мы с вами читаем 1 стих 3 главы. «И вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Господь произведет суд. Господь накажет те народы, которые вели опустошение в Израиле. Как вы знаете, мы и тема наша заключается в том, чтобы увидеть Новый Завет. Как мы с вами слышали, увидеть Евангелие, увидеть Христа, увидеть действия благодати в книгах Ветхого Завета. Христос в книгах Библии. И как мы с вами слышали, основной момент Евангелия – это тема спасения, это тема действия Божьей благодати. И здесь пророк Иаиль, или Дух Святой, говорит о том, что будет это спасение. Более того, мы с вами читаем вот 28 стих, когда пророчески Иаиль говорил о том, что будет после, о том, что будет во время Пятидесятницы. Мы с вами читаем этот стих: «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». И апостол Петр, когда мы смотрим 2 глава Деяния святых апостолов, апостол Петр в 16 стихе 2 главы говорит: «Но это и есть предреченное пророком Иаилем». То есть то, что происходило во время Пятидесятницы, сошествие Духа Святого, Петр говорит, что это как раз то, что мы с вами прочитали здесь в 28 стихе. Господь говорит, что часть восстановления, часть спасения – это то, что я дам от Духа Моего и залью от Духа Моего. Когда мы с вами читаем и рассуждаем о Духе Святом, наверное, где-то мы не до конца понимаем действие Духа Святого, Его работу здесь на земле. Вы помните, сам Иисус Христос, особенно в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 16 главе, говорит о том, что Он не оставит нас, не оставит учеников одних, но Он пошлет Духа Утешителя. Мы с вами читаем 16 стих 16 главы Евангелия от Иоанна: «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами и пребывает в вас, и в вас будет». Дух Святой. И мы понимаем, что Дух Святой, Он не работает или не действует как-то отдельно от Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, мы верим в одного Бога. Мы понимаем, что все, что и Бог Отец, и Сын, и Дух Святой принимали участие в сотворении мира. мы понимаем, что они принимают участие и в жизни нашей, и в жизни верующих, и в жизни каждого человека. И сегодня я вместе с вами хотел бы очень кратко посмотреть на несколько моментов работы Духа Святого здесь, на земле. Работы Духа Святого в нас, в верующих, и не только в верующих, но во всех людях. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих, когда Христос говорит о Духе Святом, говорит о Духе Утешителе. Он говорит, и Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде.

происходит это рождение, происходит покаяние, и истинное покаяние – это и есть результат работы Духа Святого в сердце грешника. Второй момент – рождение от Духа Святого. Вы помните этот разговор, который произошел у Иисуса с одним из начальников, учителей израильских, Никодимом. И вот Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 5 стихе говорит, Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рождение свыше. В ответ на покаяние человека, на его искреннее покаяние, Дух Святой производит в сердце человека перемену. Дух Святой производит обновление, обновление души человека, обновление его чувств, разума, его воли. И это действие мы и называем рождением свыше. Когда человек меняется, когда его наклонности меняются, когда чувства его меняются, и такой человек становится новым творением. Такой человек является новой тварью во Христе Иисусе. И это работа Духа Святого. Мы с вами читаем еще один момент. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе в 13 стихе говорит, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Дух Святой запечатляет. Когда мы с вами смотрим на это слово «запечатление», «печать», мы понимаем, обычно печать ставится тогда, когда нужно удостоверение, когда нужно свидетельство какое-то. И Дух Святой это делает в нашей жизни. Дух Божий, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Он ставит печать. Он ставит удостоверение тогда, когда трудности в жизни, тогда, когда переживания, когда болезни. Дух Святой ставит печать, запечатляет. Дух Святой посылает нам уверенность в том, что мы дети Божьи. Еще один момент. Крещение Духом Святым. Мы с вами читаем первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Что такое крещение Духом Святым? Наверное, никакая другая истина Священного Писания не вызывала столько споров, столько разногласий среди верующих, даже среди народа Божьего. И очень часто такое вот мнение или распространенное мнение, что крещение Духом Святым – это то же самое, что рождение от Святого Духа. И очень часто вот то место, 2 глава Деяний апостолов, когда мы читаем о событии Пятидесятницы, о сошествии Духа Святого на учеников, на апостолов, люди называют крещением Духом Святым. Но когда мы с вами смотрим 2 глава, 4 стих Деяний апостолов, мы с вами читаем «И исполнились все Духа Святого». Что же такое крещение Духом Святым? Мы с вами понимаем, крещение – это погружение. Не так давно крещение было и в нашей церкви, и мы говорили, что крещение – это погружение. Апостол Павел здесь говорит «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Крещение, погружение в одно тело – это не что другое, как Церковь Иисуса Христа. И вот Дух Святой заботится о том, чтобы погрузить нас в тело Иисуса Христа, чтобы погрузить нас в Церковь Иисуса Христа. Поэтому крещение Духом Святым – это и есть присоединение верующего человека, спасенного, Дитя Божьего, к Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой наделяет детей Божьих духовными силами,

0: дарами. Мы с вами, когда проходили 1 Коринфянам, мы с вами много говорили о том, что дары различны, Дух один и тот же. И мы с вами понимаем, что Дух Святой заботится, чтобы каждый член церкви, чтобы каждое дитя Божье имело дар, имело то, чем бы они могли служить Господу и служить в церкви. И последний момент – водительство Духа Святого. Очень важный момент в жизни нашей, особенно в жизни верующих людей, особенно в жизни служителей. И когда Бог дал определенное задание Духу Святому, одно из этих заданий мы с вами читали, «Он придет, когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». И от того, как мы даем простор Духу Святому, от того, как мы даем Ему свободу в нашей жизни, зависит водительство Духа Святого в нашей жизни. Христианин, конечно же, должен быть внимателен. И Слово Божье много раз предупреждает нас, чтобы мы не огорчали Духа Святого, чтобы мы давали Ему простор, чтобы мы не угашали Его. Вы помните, апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам говорит, чтобы мы не угашали Духа. Благослови нас Господь, смотря на книгу пророка Иоиля и вообще на Ветхий Завет, видеть новозаветные истины, видеть Христа, видеть Его действия в нашей жизни, видеть то спасение, о которых пророки говорили. Вы помните, апостол Петр в первом послании своем говорит о пророках, говорит о том, что эти пророки видели и жили, может быть, даже впереди своего времени. Но вот он говорит, в этих пророках, в людях Божьих, он говорит, в них был сущий Дух Христов. Те, кто жил до Христа, те, кто жил в Ветхом Завете, такие как Авраам, такие как Давид, которые жили впереди своего времени, они имели сущий Дух Христов. Помоги нам, Господь, чтобы мы, новозаветная церковь, живя во время благодати, зная и понимая Слово Писания, зная и понимая, о чем нам Господь говорит, чтобы мы действительно давали простор Духу Святому, понимали Его работу в нас и через нас, и чтобы мы давали Ему простор постоянно, в каждом аспекте нашей жизни, чтобы Он мог наполнять нашу жизнь, и чтобы мы могли усовершаться в полный возраст Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Братья Маковеи и праздник Ханука. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, читаем в Евангелии от Иоанна 10:22. Ни в законе Моисеевом, ни у пророков, ни в псалмах ничего не сказано об этом празднике, на который пришел в Иерусалим Господь Иисус Христос со своими учениками. Когда и зачем он был установлен? Обратимся к еврейской истории. Вавилонская империя была разрушена в 538 году до Рождества Христова персидским царем Киром, о котором Господь возвестил через пророка Исаию 44:28, что он исполнит волю Божью и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Древняя история свидетельствует, что Кир был защитником всякой религии, а в Библии написано, что он во исполнении слова Господня в первый год царствования своего не только объявил по всему своему царству, словесно и письменно, чтобы евреи возвратились на родину и приступили к постройке храма Господня в Иерусалиме, но и священные сосуды, какие Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма и принес в Вавилон, возвратил и передал еврейским представителям. Царь Дарий помог евреям закончить постройку храма, а при Ахашвероше Мардохей находился в числе охранявших царский дворец. Эсфир же, приемная дочь Мардохея, была женою Ахашвероша и спасла свой народ от гибели, какую приготовил было Аман Агагитянин. Персидскую империю разрушил Александр Македонский в 334 по 330 годы до Рождества Христова, как предсказал пророк Даниил 8:1-8. К евреям он отнесся очень благосклонно и даровал им большие привилегии. Но после его ранней смерти основанную им империю разделили между собою его полководцы, а Палестина больше 200 лет была предметом раздора и войн между Птолемеями, утвердившимися в Египте, и селевкидами, владевшими Сирией и Малой Азией. Впрочем, как Птолемеи, так и селевкиды относились к евреям хорошо, стараясь привлечь их на свою сторону. Бедствия для евреев начались после воцарения в Сирии в 175 году до Рождества Христова Антиоха IV, который дал себе прозвание Эпифанес, которое, по мнению одних, означало «славный», а по мнению других – явленный Зевс, главный бог греческой мифологии. Иудея находилась под властью Антиоха IV Эпифана. Нуждаясь в деньгах для уплаты контрибуций, наложенной римлянами на его отца Антиоха III Великого, Антиох Эпифан низложил благочестивого первосвященника Онию III, а его достоинство продал его брату Иосону за 360 талантов в год. Позже низложил Иосона и продал первосвященство Менелаю за 660 талантов в год. К тому же Менелай был сторонником введения греческих порядков и верований среди евреев. После этого Антиох IV отправился воевать с Египтом, которым я владел, за исключением города Александрии. В Иудее разошелся слух, что Антиох IV погиб в Египте. Это всех обрадовало. Иосон с 1000 человек кинулся отбивать первосвященство, неожиданно овладел Иерусалимом и загнал Менелая в крепость к сирийскому гарнизону. Слух о вспыхнувшем в Иудее бунте побудил Антиоха IV оставить Египет и спешить на подавление восставших. В 170 году до Рождества Христова он штурмом овладел Иерусалимом, убил 40 тысяч жителей и значительно больше продал в рабство. Забрал из храма все серебро и золото, вошел в святое святых, на жертвеннике сжег свинью, и ее кровью окропил весь храм. Правителем Иудею поставил некого Филиппа, человека жестокого, а первосвященствовать поставил Менелая. Когда же Антиох IV в третий раз пошел на Египет и завоевал его до самого города Мемфиса и приступил к осаде города Александрии, римский консул Гай Папилий Гаенас приказал ему оставить Египет. В противном случае ему придется воевать с Римом. Разгневанный таким оборотом дел, Антиох IV, проходя через Палестину, поручил своему военачальнику Аполлонию, в распоряжении которого дал 20 тысяч воинов, чтобы он разрушил Иерусалим, перебил всех мужчин, а женщин и детей продал в рабство. Это было в 168 году до Рождества Христова. Город был разграблен, дома сожжены, спаслись только те жители, которые спрятались в пещерах или бежали в горы. По возвращении в Антиохию, свой столичный город, Антиох IV Епифан вообразил себя воплощенным Зевсом, главным греческим богом, и приказал, чтобы во всем его царстве строили жертвенники и поклонялись греческим богам. В Иудею послал некоего Атинея учить евреев идолопоклонству, а непокорных убивать. Атиней, по прибытии в Иерусалим, при содействии еврейских вероотступников, прекратил жертвоприношение Богу Израилеву, запретил соблюдение еврейских праздников и обрядов, сжигал находимые книги закона, а в храме поставил статую Зевса Олимпийского, мерзость запустения, упомянутую пророка Даниилом 11:30-35. Престарелый священник Матафия со своими пятью сыновьями Иоанном, Симоном, Иудой, Элиазаром и Анафаном находился в своем родном городе Медине. Когда прибыл туда царский чиновник, собрал народ и в первую очередь обратился к всеми уважаемому священнику с призывом покориться царскому повелению, обещая за это большие почести и награды. Матафия не подался. Когда же другой еврей подошел к идольскому жертвеннику для совершения жертвоприношения, Матафия убил вероотступника, а затем с помощью своих сыновей и некоторых горожан расправился с царским посланцом и его прислужниками. Сделавши это, все они бежали в горы. К ним начали стекаться ревнители закона Божия. Со временем образовалось небольшое войско, которое начало действовать. Шли из села в село, из города в город, разрушали языческие жертвенники, совершали обрезания, истребляли отступников, губили притеснителей. Через год Матафия умер в возрасте 146 лет. Но перед смертью, начальствование над восставшими, он поручил своему среднему сыну Иуде, которого прозывали Маковей, что значит молот. Позже это прозвание прилагалось и к его братьям, и к их последователям. Антиох IV Епифан, которого позже евреи называли Эпиман, безумный, находился в это время на северо-востоке своего царства, подавляя восстание армян и персов. Находившиеся в Сирии его военачальники Аполлоний, Сирон, Горгий и Лисий один за другим были разбиты Иудой Маковеем, который овладел Иерусалимом в 165 году до Рождества Христова, очистил храм, построил новый жертвенник, изготовил новую священную утварь. Обо всем этом более подробно написано в первой и второй книгах Маковейских, а также в 12 и 13 книгах древности иудейские. Об этом достопамятном событии так написано в первой книге Маковейской 4:52-56-59. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хаслев, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, с гуслями и с кимвалами. И весь народ падал на лицо свое, и молились, и воссылали благодарение на небо благопоспешившему им. Так совершали обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося все сожжения и вознося жертву спасения и хвалы. И установил Иуда и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью в свое время, каждый год 8 дней от 20-го дня месяца Хаслева. Месяц Хаслев в некоторой мере соответствует нашему декабрю. Праздник обновления у евреев называется Ханука, а Иосиф Флавий называл его праздник иллюминации древности 1277. В первый день зажигали 1 светильник, во второй 2, в третий 3, и так до 8, или же в обратном порядке. В первый день 8, во второй 7, и так до 1. Господь Иисус не осудил евреев за соблюдение праздника Ханука, установленного Маковеями. Но во время этого праздника возвестил всем евреям, что Он, Иисус Христос, есть добрый пастырь, который жизнь свою подает за овец. От Иоанна 10 глава, 14 по 17 стих. А перед этим праздником Он объявил в Иерусалиме следующее. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». От Иоанна 8 глава, 12 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Готовьтесь! В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Последние часы. Как всегда в наше время, живут люди с разными интересами. Одни заняты изучением и раскрытием секретов неба. Они, разочаровавшись в Луне, теперь ищут путей к Марсу. Другие, наоборот, стараются благоустроить свои аппетиты, изобретают машины, строят дома, осваивают Землю. И так было всегда. Такова природа человека. Но будет ли так всегда? Писание отвечает – нет. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стихи 16-17, говорит нам о внезапном явлении Господа за Своей Церковью. Здесь не говорится о втором пришествии Христа, а о восхищении Церкви, тех, кто к этому приготовлен. В наше время очень многие проповедники и пасторы стараются не затрагивать этого вопроса. Одним – власти не разрешают проповедовать на эту тему. Другие обходят этот вопрос, потому что слишком много теорий и толкований наводняет христианский мир. А это как раз то, что желает Антихрист – оставлять людей в неведении, в то время как Слово Божие освещает этот вопрос с предельной ясностью. Но Слово Божие также говорит, что только верить во второе пришествие Христа недостаточно. Если вы только верите, вы никогда не будете готовы. Веруя в восхищение Церкви, христианин должен готовить себя к этому событию, ожидать его, желать его. Второе пришествие Христа будет коренным образом отличаться от первого. Христос придет не в образе беспомощного младенца, а придет как Царь Славы, которому дана вся власть на небе и на земле. Первому пришествию предшествовала проповедь Иоанна Крестителя. Второму пришествию будет предшествовать внезапное восхищение Церкви. Явление Иисуса Христа за Церковью гарантировано Писанием в Деяниях святых апостолов, глава 1, стих 11. При вознесении Иисуса с горы Елеонской ангелы возвестили ученикам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели, восходящим на небо». Да и сам Иисус сказал: «Я приду опять». Иоанна, глава 14, стих 3. Нет никакого основания не верить такому авторитетному и вполне ясному заявлению Иисуса Христа. Кроме утверждения Писания, мы имеем налицо все признаки, предшествующие второму пришествию. Эти признаки сбываются на наших глазах. И главный из них – Израиль. В Евангелии от Луки, глава 21, стихи с 9 по 11, говорится о войнах между нациями. В стихе 25 говорится об унынии народов и недоумении. Что это означает? Это означает: нет выхода из создавшегося положения. Сегодня человечество не видит выхода из создавшегося на всех континентах Земли критического положения. Заключенные перемирия не дают никому гарантий безопасности, и это еще больше наводит на людей страх за свое будущее. В наши дни весь мир волнуют события на Ближнем Востоке. Все то, что происходит сегодня в Израиле, является особенно характерным признаком второго пришествия Христа. Моральное состояние всего человечества, а также нравственное вырождение тех наций, где особенно проповедуется Евангелие, говорят нам о последних сроках действия благодати Божьей. Господь близко. Вот почему мы знаем, что восхищение Церкви может произойти в любой момент. Как важно не опоздать приготовиться к этому событию. Евреи, которые сегодня отвергают Христа как Мессию, вынуждены будут подчиниться Антихристу. Они не будут иметь силу сопротивляться Антихристу. Ему будут даны сила и власть на 7 лет. Счастливы те люди, которые будут взяты от земли до этого момента. Счастливы те верующие, которые, подобно 5 разумным девам, будут иметь масло в своих светильниках при встрече небесного жениха. В дни великой скорби будет дана возможность спастись некоторым людям, но ценой великих страданий. Доминует эта чаша вас. Слава Богу, сегодня для всех открыта дверь ко спасению. Сегодня есть возможность каждому верующему наполнить свой светильник маслом и приготовиться к встрече небесного жениха. Только бы не опоздать. События в Израиле – это 3-й звонок. До отхода поезда остались считанные минуты. Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: Сущность идолопоклонства. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Деяния, глава 17, стих 16. Город Афины был тогдашним культурным центром мира. И дух Павла возмущается не столько самими идолами, сколько городом, полным их. Он оплакивает ужасающее положение местных жителей, главная проблема которых, видимо, очевидна только ему. Наличие идолов среди людей является основной темой Библии и трагическим результатом тотального отступничества человечества от Бога, поэтому тоска апостола касается города, соответственно, всего человечества, горячо преданного всевозможным формам идолопоклонства. Предназначение человека – поклоняться высшему существу и служить ему. От этой цели он не может убежать или отклониться. Каждый человек всегда делает это, потому что для этого создан. Делает он это инстинктивно, даже не напрягаясь. Более того, мы не просто поклоняемся, как действие. Мы по своей сути являемся поклонниками. Это суть каждого человека без исключения. Если это так, то мы уже сейчас можем определить идолопоклонство как реализацию предназначения человека ненадлежащим образом и по отношению к неправильному объекту. Это не обязательно должно быть религиозное поклонение или поклонение материальному образу. Идолом может быть все, что заменяет Бога. Любимый человек, хобби, дети, сегодня они возведены в ранг божеств. Идеология, работа, деньги, какое-то желание и что-то еще. Высшей формой поклонения является обожание. Однако очень часто поклонение, наделение божественными качествами, такими как совершенство, абсолютность, направлено не на того, кто действительно этого заслуживает, а почти всегда на другого человека, объект, субъект или идею. Наиболее характерное для каждого человека и наиболее практикуемое им поклонение – это поклонение самому себе. Так что вам не обязательно быть религиозным, чтобы быть настоящим идолопоклонником. Именно поэтому эта статья относится к каждому из нас. Само понятие богослужения мы связываем со словом «храм», потому что основная цель храма – дать людям возможность совершать богослужение. Согласно Библии, человек состоит из 3 сущностей – духа, души и тела. Вот почему Бог постановил, что сначала скиния, а затем храм должны состоять из 3 частей – внешнего двора, святилища и святого святых. О святом святых Бог заявляет: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою». В Новом Завете ясно показано, что истинное и вечное святое святых – это человеческий дух, в котором пребывает Святая Троица с момента духовного возрождения кающегося грешника. Вот почему Иисус сказал самарянке: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». За этот храм, человеческий дух, ведутся жесточайшие битвы в духовном мире. Храм человеческого сердца – это место, где поклоняются либо сатане, либо Богу. всякое поклонение Богу или идолам имеет внешнее проявление, но само по себе является внутренним действием. В сердце человека возникают волнения, ведущие ко всем внешним проявлениям благоговения. И именно потому, что сердце прежде всего связано с любовью, мы добираемся до сути рассматриваемой проблемы. Вот как Бог определил это, когда говорил с пророком Иезекиилем: «Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим». А теперь пойдем немного глубже и раскроем причину невероятного рвения, с которым идолопоклонник создает идола и поклоняется ему. «Итак, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в обращении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 14 и стихи с 19 по 22. Давайте выделим два важных слова в этом отрывке, чтобы понять природу идолопоклонства. Первое – бесы, которым язычники, то есть все, кто лично не знает истинного Бога, приносят жертвы и поклоняются. Второе слово – ревность. В других переводах стих 22 звучит так: «Неужели мы хотим вызвать ревность у Господа?» О том, что Бог ревнив, говорится более 10 раз в Ветхом Завете и еще несколько раз в Новом Завете. И его ревность всегда самым непосредственным образом связана с идолопоклонством. Согласно словарям, ревность – это мучительное чувство сомнения в любви любимого человека, в его верности. В Слове Божьем духовные реальности представлены через понятные земные категории. Поэтому мысль о том, что Бог обладает качествами Отца и относится к своим творениям как Отец, понятна каждому. Однако более трудным и, пожалуй, даже невозможным для понимания подавляющего большинства людей является взгляд на Бога как на мужа. И действительно, если бы об этом не было ясно сказано в десятках мест Библии, это звучало бы кощунственно. С другой стороны, отец неверующего – дьявол. Это слова Иисуса Христа, и они не терпят уклончивых толкований. Но в Библии раскрывается нечто большее. Сам дьявол, как отдельная личность, а не как абстрактное понятие, соединил

отношения в браке. Враги человеческих душ пользуются тем, что человек создан Богом для близких отношений любви и доверия с Ним, и обращают это отношение поклонения и обожания на себя. Давайте посмотрим, что Библия открывает нам о параллельных духовных реалиях, сравнивая дела Троицы Божьей по восстановлению падшего человека с действиями сатанинской лживой Троицы в ее стремлении сохранить свою власть над грешными людьми. Бог в лице Отца Троицы желает быть и является Отцом тех, кто верит в Его Сына. Дьявол в образе дракона, лжетроицы, желает быть Отцом падшего человека. Бог в лице Сына Троицы желает быть супругом спасаемой, церкви. Дьявол в лице зверя, лжетроицы, желает быть мужем, скорее любовником, не раскаявшийся. Святой Дух работает над соединением в глубочайших отношениях спасаемых и их возлюбленного Иисуса. Лжепророк, псевдодух, обманывает и совращает миллиарды людей в рабские отношения со зверем. Эта поразительная аналогия слишком странна, чтобы ее мог придумать человек. Она открыта в Священном Писании, и если внимательно прочитать книгу Откровения апостола Иоанна, мы сможем лично проверить ее на подлинность. Как все это реализуется на практике? Здесь все предельно ясно, чтобы можно было это оспаривать. Именно идолопоклонство в его невообразимо разнообразных проявлениях и вариациях придумал сатана, чтобы заставить миллиарды людей воздавать любящее почтение ему, а не Богу, зная, что за идолами стоят настоящие демонические личности, обладающие собственным умом, чувствами и волей. Мы можем яснее понять, в чем состоит то страшное влечение, которое ведет людей к идолопоклонническим действиям. Вот как это объясняет апостол Павел. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Почему идолопоклонство обладает такой ужасной привлекательностью? Почему с таким рвением и целеустремленностью грешники объединяются и приносят огромные жертвы, чтобы построить свои храмы и поклоняться в них своим богам? Что стоит за колоссальными зиккуратами, пирамидами, буддийскими храмами, за величественными соборами и храмами церквей, давно отошедших от Христа и никогда не знавших Его? Просто так это не происходит. Безгласные идолы тянут за собой людей. Идолопоклонство затягивает так же, как и пороки. Если кто-то сомневается в том, насколько серьезно запутался в сетях дьявола, пусть попробует хотя бы на месяц отказаться от своего идолопоклонства, например, от курения, которое можно рассматривать как воскурение демоном. И как сложно отговорить религиозных людей, привязанных к своим духовным заблуждениям. Духи обольщения сразу же активизируются и еще крепче обвивают свои жертвы. Притяжение, страсть, которое испытывает идолопоклонник, происходит от обольщения его ума и чувств. Это непосредственное следствие власти над ним демонов. В ходе истории менялись лишь формы поклонения и внешний вид идолов. Но принцип неизменно один и тот же. Сатана соблазняет и привлекает людей, как искусный любовник, околдовывающий разум и чувства глупой девушки. На самом деле, власть и контроль невидимых духовных существ над человеком носит не мистика абстрактный, а непосредственно психофизиологический характер. Демоны способны влиять на нервные центры в мозгу каждого из нас, то есть на мысли, а также на эндокринную систему и гормональный баланс организма, а значит, и на чувства. Таким образом, они могут контролировать и направлять действия ничего не подозревающих людей. Таким образом, неудивительно, что человеку так трудно оторваться от своей прежней духовно-развратной жизни и перейти к новым, святым отношениям с Богом. Мы слышали о зомбированных девушках, чьи злые любовники гипнотизировали их при каждой встрече. И насколько очаровательнее зомбирует сам ангел света, перед которым несравненно меркнет даже Аль Пачино из фильма «Адвокат дьявола».

0: Эта любвеобильная преданность идолам не всегда имеет явно сакраментальный характер или сверхъестественные проявления. Как верность партнеру не обязательно проявляется в ярких поступках, так и сам факт нежелания подавляющего большинства людей принять Иисуса Христа как единственного Господа своей жизни категорически доказывает их благоговейную преданность его врагу. Не существует нейтральной территории, где человек не поклоняется духовной личности. Часто люди пытались причислить Иисуса к своим богам и идолам, но такое многоженство всегда исключало истинного святого Сына Божьего. Таким образом, многие «христианские» в кавычках народы столетия назад просто добавили ложного Иисуса в пантеон своих богов. Но за этим другим Иисусом на самом деле скрывается еще один соблазнительный злой дух. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Быть с Иисусом – это не значит просто симпатизировать Ему, но находиться в заветных отношениях вечной верности только с Ним. Все послание Священного Писания доказывает, что Бог не может принять никакой другой формы и сущности общения с Собой. Сказав все это, следует сделать одно важное утверждение. Не следует возлагать всю вину на демонов. Правда в том, что проблема идолопоклонства является прежде всего человеческой. Послушаем слово Бога к его неверному народу, которого он строго предупреждает, что если они будут поклоняться идолам, их ждут суровые последствия и наказание. «И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих». Оказывается, два главных фактора духовного прелюбодеяния – это человеческое сердце и человеческий глаз. Человек, не переживший духовного возрождения, и ветхая природа верующего совершенно испорчены по своей сути. Глаза и чувства всегда готовы смотреть и цепляться за духовные и материальные объекты, которые Бог запретил. Так было со времен Евы и продолжается по сей день. Поэтому важно отметить еще раз, что происходит, когда человек переводит свой взор от Господа Иисуса Христа на другой предмет поклонения. Его глаза неизбежно встречаются с одним из многочисленных воплощений зверя, ибо за каждым другим почитаемым предметом стоит второе лицо дьявольской троицы. Однако для миллиардов духовных блудников и блудниц Бог предусмотрел выход. Его обращение проникнуто глубокой любовью. «Возвратись, отступница, дочь Израилева», — говорит Господь. «Я не изолью на вас гнев мой, ибо я милостив», — говорит Господь. «Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали», — говорит Господь. «Возвратитесь, дети-отступники», — говорит Господь, «потому что я сочетался с вами». Если кто-то узнал себя в описанном выше и готов признать, что еще не находится в глубоких отношениях с Иисусом Христом, для тебя есть хорошая новость. Через покаяние перед Богом и отречение от идолопоклонства ты можешь вырвать свою душу из грязных рук дьявола и отдать ее в любящие, святые объятия Сына Божьего. Только тогда ты сможешь увидеть и смиренно признать, насколько околдованной и плененной была до сих пор твоя душа, и получить полную свободу. Йордан Пиянски.
1: Вера и жизнь. Эссе.
0: Благословить врага. Что больше всего ценит в наши дни человек цивилизованный, имеющий все блага, данные наукой и техникой? Человек цивилизованный ценит больше всего здоровье. Вопросы здоровья, не старение, не умирание – актуальнейшие вопросы современности. Самые светлые головы и выдающиеся умы работают над проблемой продления нашего бренного существования. Провозглашенные ценности человеческой жизни и свободы личности – главные ценности нашей эпохи. Однако не все зависит от медицинских достижений и развития геронтологии, науки, изучающей причины старения организма и ищущей способы борьбы с этими причинами. Но есть и другие факторы, мешающие овладеть этими ценностями абсолютно и навсегда. Один из таких факторов – неистребимая воинственность гомо сапиенса. С одной стороны, он, этот самый гомо, всегда декларировал стремление к миру, а с другой – вел перманентную войну. Если вспомнить историю, то можно увидеть, что приветствие древних правителей и власть имеющих – это в первую очередь пожелание мира и, как следствие, процветания и благоденствия. И только в новое время, как было сказано выше, когда здоровье стало первоочередной ценностью, мы желаем друг другу именно его при встрече. Но до сих пор христиане старшего поколения, заходя в дом, говорят – «Мир дому этому», и слышат в ответ: «С миром принимаем». В наше время борьба за мир, борьба, развернулась сразу, как только закончилась Вторая мировая война. До сих пор она не только не затихает, но еще более усиливается. В горячих точках планеты вооруженные до зубов миротворцы. Для подавления агрессии – превентивные бомбардировки. Для принуждения к миру – локальные военные конфликты. Мало у кого возникает сомнение в правильности выбранных силовых методов. Да судя по поговоркам, что сохранила история, не возникало и раньше. Мира не ждут, его завоевывают. Хочешь мира – готовься к войне. Мировые конфликты – не единственные войны, которые ведут люди. Межличностные ссоры и распри также постоянны, как борьба за сохранение здоровья и поиски личного счастья. И даже в периоды перемирия человек не испытывает покоя. На протяжении многих и многих лет можно наблюдать вялотекущий мир между непримиримыми сторонами. Люди могут улыбаться и вроде бы тепло общаться, но при этом хранить в душе непримиримую враждебность. Опять же, русская поговорка гласит: «Худой мир лучше доброй ссоры». Однако худой мир – это лишь преддверие доброй ссоры. И если она не разгорится с новой силой между враждующими сторонами, то сожжет изнутри самих противников. В отличие от греховного люда, который все пытается наладить мирное существование на планете с помощью боевых слонов, крестовых походов и ядерного потенциала, Христос призывает совсем к другому. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Многие скажут, что пробовали, пытались, благословляли и любили. Однако долгожданный мир не наступал, враги оставались врагами. Однако речь идет не о том, что в результате наших действий враги изменятся. Человек сам делает выбор, принимает решение. И если противник решает оставаться на тропе войны, вряд ли мы сможем его оттуда сдвинуть. Речь идет о нашем внутреннем состоянии, которое из враждебного, угнетенного, напряженного становится умиротворенным, спокойным и радостным во Христе. И вот тот внутренний свет, который приобретает верующий, становится светом миру. А благословить врага можно лишь тогда, когда поступишься своими интересами. На самом деле, ведь не на пустом месте возникают у нас претензии к нему. Есть ущемленные интересы, есть нанесенные обиды, есть притеснения и упреки. Есть что предъявить. Вот когда мы избавимся от этого счета, причем не путем его удовлетворения, а тем, что поступимся своими интересами. Откажемся от поисков справедливости и сатисфакции. Тогда мир и наступит в нашей душе. И как следствие – это скажется на взаимоотношениях с другими, и будем тогда миротворцами, которые удостоены звания сынов Божьих. Враг человеческих душ конечно, не оставит в покое никого. В безумной надежде он пытается сокрушить мир Христа. Сыну Божьему пришлось испытать огромное количество нападок и провокаций в течение такого короткого земного служения, от искушения в пустыне до многочисленных коварных вопросов, например, о женщине, взятой в прелюбодеянии, или о том, стоит ли платить подать кесарю. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Можно увидеть и другой смысл, заключенный в слове «миротворец». В новозаветном контексте это благовестник, проповедующий о Христе. На землю пришел великий примиритель, Христос. Еще при его рождении было возвещено: «И на земле мир». Луки, глава 2, стих 14. Господь Иисус примирил в первую очередь творение с Творцом. Призыв к покаянию – это призыв к миру с Отцом Небесным через жертву Голгофы. Поскольку вся вражда взяла свое начало от бунта в Эдемском саду, то и непримирение с Богом – источник непримирения со всеми окружающими. Никогда человек не получит истинного мира и душевного покоя, пока не наладит отношения с Ним. Надежда Орлова.
2: У истоков мира. Фонарем осветила темный вечер луна. Скачет грозный Аттила, значит, где-то война. Мир устал в этой драке, но спасающий жив. Бомбы рвутся в Ираке и на взводе Алжир. Мир, как высохший порох, бросьте спичку и ах! Каждый скрип, каждый шорох нагоняет нам страх. Но чего ж вы хотите? Миру знаем не быть, потому что Спаситель человеком забыт. Слышу гром на востоке, не собрать там костей. Знайте, мира истоки на Голгофском кресте. Николай Водневский, 1976 год.
1: Вера и жизнь с миссионерских полей.
2: Единственное условие. В 1912 году канадский врач Уильям Лесли и его жена Клара отправились на служение в дебри Конго. Они очистили участок в деревне Ванге на берегу реки Квилу от кишащих леопардами зарослей. Джунгли в те годы кишели дикими зверями. Особенно опасными были леопарды. В некоторых деревнях, окружавших Вангу, все еще был распространен каннибализм. Раз в год доктор Лесли переправлялся через реку и путешествовал в течение месяца по джунглям из деревни в деревню в переносимом слугами паланкине и лечил людей, а детей учил читать и писать и рассказывал им библейские истории. После 17 лет служения отношение некоторых вождей племен к врачам испортилось. Они попросили Лесли покинуть Вангу и больше не возвращаться. За все это время миссионерам так и не удалось достичь каких-либо существенных результатов в проповеди Христа местным племенам. Чета Лесли уехала в Америку, где Уильям скончался спустя 9 лет, считая себя полным неудачником. Век спустя, в 2010 году, команда Всемирной миссии Тома Кокса под руководством Эрика Рэмси отправилась на служение в Конго к недостигнутому Евангелием племени Янси. Каково же было их удивление, когда они обнаружили в густых джунглях целую сеть живых растущих церквей. В каждой из 8 разбросанных на полусотни километров деревень была христианская община. В каждой деревне был свой «госпел-хор», рассказывает Рэмси, хотя они так его не называли. Они сочиняли свои собственные песни и передавали их из деревни в деревню. В одном селении даже высился каменный собор на 1000 мест. Но, как выяснилось, в 1980-х здание уже не вмещало всех приходящих на богослужение за десятки километров. И у племени Янси зародилось настоящее движение по насаждению церквей в окрестных деревнях. По рассказам туземцев, о Христе их народ узнал от доктора Лесли. Было Лесли именем или фамилией, Янси не имели ни малейшего представления. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 26 и 27. В известной сказке Астрид Линдгрен Карлсон вырвал из горшка цветок бегонии и закопал туда персиковую косточку, а после регулярно выкапывал ее, чтобы убедиться, что она растет. Стремясь добиться немедленных результатов, мы зачастую поступаем подобным образом. Нам неведомо, как Господь распорядится нашими трудами на благо Царства, какой и когда плод они принесут. Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих, пишет апостол и приводит список квалификационных требований, состоящий из единственного пункта. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Первое послание Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2. Источник godreports.com.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
2: Испытай меня. Факты разговаривать не умеют. Всякий раз, когда звучит фраза «факты говорят сами за себя», следует насторожиться. Нас пытаются обмануть. Ведь факты требуют истолкования, а оно непредвзятым не бывает. Интерпретация фактов всегда будет зависеть от того, из каких предпосылок мы при этом исходим. Одни предпосылки приведут к одному истолкованию факта, другие — к совершенно иному. Меня зовут Динара. Я родилась и выросла в мусульманской семье. В мечети с детства изучала арабский язык и Коран. По окончании обучения выдавали сертификат. Тогда, в силу возраста, я не особо задумывалась о Боге, хотя понимала, что есть Тот, кто все создал. Когда вышла замуж, оказалось, что Халима Царбашева является родной тетей моего супруга. Ее свидетельство попалось мне в журнале «Вера и жизнь». Она была наркоманкой, 5 раз сидела в тюрьме, жизнь ее была не сладкой. Когда я прочитала свидетельство, то подумала, какая сильная женщина. Прошла через такие трудности и не сломалась. Но когда дошла до места, где она описывает, как ее спас Христос, то задумалась о нем. Познакомившись с Халимат поближе, я услышала много рассказов о Христе и тех чудесах в ее жизни, которые Он сотворил. Я поняла, что тоже хочу больше узнать о Спасителе, но думала, не может быть двух богов. Однажды, когда я была занята домашними делами, мне пришла мысль: «Испытай меня, и поймешь, кто я». В тот момент я особого значения этому не придала. Но когда у нас в семье начались проблемы с супругом, он стал употреблять наркотики и пропадать из дома. Тогда я в отчаянии взмолилась Богу: «Если ты тот, о ком говорят, Спаситель, пожалуйста, пошли нам весть о моем супруге, тогда я тоже поверю в тебя». Не прошло и 10 минут, как позвонил муж, от которого 5 дней не было никаких вестей. Вот тогда я поняла, кто такой Христос. Стала читать Писание и все больше углубляться в Него. В моей душе и разуме стало проясняться, зачем Иисус пришел на нашу землю. У меня возникло желание прийти к Нему. Однажды к нам пришли верующие, и мы с супругом вместе покаялись. Молились со слезами на глазах. С тех пор я с Христом. являюсь членом балкарской общины и благодарю Христа, что Он в нашей семье. Слава Ему! Аминь. Динара, Северный Кавказ, Нальчик.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Богом. Он со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

В книге Притчи, 10 глава, 22 стих, написано: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Тема нашей передачи сегодня – «Благословение Господне». Звучит песня «Хочет всех людей Господь благословить».

Мне очень хочется, чтобы в этот день твои глаза сияли счастьем. Пусть не скользнет в них грусть и тень, забудутся пусть все ненастья. Я пожелать тебе хочу обилия, тепла и света, чтобы добром душа твоя была согрета. Пусть пребывает над тобой всегда благословляющая Божья рука. А теперь песня «Добрые руки с неба».

стих «Господь дал право нам благословлять» автор Анна Вельк. И звучит песня «Пусть будет Бог отныне и до старости». На тему благословения Анна Вельк написала стих «Господь дал право нам благословлять». Господь дал право нам благословлять. Благословение скрыто, сила Божья. Своей судьбой непросто управлять, порой в ней беспросветность, бездорожье. И как же хорошо знать, что тебя благословение Божие осеняет, в котором Бог на жизнь твою любя благополучия милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба, покоем в горе душу напоит, который посылает только небо. Недаром учат Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтобы о них мы не забыли. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение, и в том оно, чтоб говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили, чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора-сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо их благословить, Бог учит, милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

0: 色。
1: Стих «Хорошо, когда есть утешение» написала Светлана Ермолова. Хорошо, когда есть утешение, хорошо, когда сердце поет, хорошо, когда дух в сокрушенье для смирения гнездышко вьет. Хорошо, когда мысли о Боге, хорошо, когда Он Господин, хорошо на тернистой дороге, где не важен ни статус, ни чин. Хорошо, когда льется молитва, хорошо, когда грех побежден, хорошо, если каждая битва важный опыт несет, не урон. Хорошо, когда руки в мозолях, когда плод с каждым днем все сочней, хорошо, когда Божья воля наших планов и целей важней. Хорошо, когда нет места фальши, и когда мы богаты добром, когда с верою движемся дальше, соляным не застыли столпом. Хорошо от тепла и уюта. Хорошо, когда мирно в стране, когда запах неведом приюта, когда каждый ребенок в семье. Хорошо и зимою, и летом. Хорошо, когда в сердце покой, когда много в нас соли и света, когда в небо идем, как домой. Хорошо, когда грозы, ненастья нас не могут сломить, потоптать. Хорошо, когда горе и счастье, как от Господа, можем принять. Хорошо жить и петь и смеяться, каждый день видеть Божьи дела, в дом молитвы, как птички, слетаться. Хорошо, когда совесть чиста. Хорошо, если наша надежда не кончается краем земли. Хорошо, что Спаситель, как прежде, нас ведет в город вечной зари. Хорошо, что мы все в Божьем стане, спасены. Что же нужно еще? Хорошо, что мы все христиане. Хорошо, хорошо, хорошо. Песня «Благодарю, Господь, что Ты всегда со мной».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя. И если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть. За страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Звучит песня «Благословен тот дом».

автор следующего стиха, Инна Гунько. «Что есть твое благословение, обилье благ на сей земле, но люди мира без сомнения успешны в жизни и в труде. Не все, конечно, но так часто имеет грешник в жизни все, не знает он, где будет вечно, совесть мертва, идти легко. Не знает он борьбы с собою, в невинности не моет рук, его жизнь прах перед тобою, а его вечность ужас мук. Что есть твое благословение для твоих избранных детей? Писание есть источник света, нет слова Божьего верней. Те, кого мир весь недостоин, скитались в милотях порой. Кто не был муками прославлен, их знает только Бог святой. Тернистый путь, он неудобный для вожделений всех плотских. Но что твое благословение, Спаситель, для детей твоих? А в том твое благословение, что слов живых святой поток уму дает преображение, что ты живешь, как хочет Бог. И ставший в нем новым творением, ты отражение Христа. Всю жизнь проходит обновление благословенного дитя. Звучит песня «Благословение пусть на ваши головы».

0: Следующий стих о благословении написала автор Анна Лукс. Благословение с небес приходит. Благословение обогащают. Благословение святые всходы сердца и души наши освещают. Когда Создатель сотворил природу, украсил небо и моря, и землю, Он произнес благословение оду и тоже созидание неделю. Предвидел Он падение Адама и знал, что человеческая раса, пойдя путем погибели упрямо, жизнь истинную не найдет без спаса. Навечно возлюбив свое творенье и о судьбе его заботясь нежно, Бог подарил свое благословение ему как неизменную надежду. Благословение имея, можем и мы благословлять во имя Сына. Благословение Владыки Божие даруют радость сердцу, телу, силы. Нам, познающим сердце Иисуса, богатое любовью и терпением, нам, христианам от креста Голгофы, так важно в мир нести благословение. Давайте, не стыдясь и не стесняясь, в беседах и с изгоем, и с элитой, благословением людей касаясь, о власти Божьей говорить открыто. Давайте же благословлять радушно своих мужей и жен, свое наследие, благословлять сердца, умы и души, коллег и просто встречных и соседей. Давайте низводить благословением все светлые божественные силы. Пусть Божие меняется творенье по воле Бога и во имя Сына. Пусть прахом станут дьявольские козни от искренних благословений наших. Пусть гасит мир небес мирские розни от Каина и Вавилонской башни. Благословением стройте царство Бога. Пусть росами святых благословений сияет для Спасителя дорога в день славный Его славного явления.
1: Пусть будет Бог.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Как луч солнца» читает Татьяна Курмаева.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я очень рада быть сегодня с вами вместе. Помните, в прошлый раз я загадала вам загадку. У кого забилось сердце, когда опасность миновала? Если вы внимательно прочитали первую книгу Царств, 24 главу, то вы нашли правильный ответ. Это был Саул. А сегодня у нас новая история, которая называется «Как луч солнца». День начинался, как обычно, и не обещал никаких перемен. Тяжелое небо, казалось, навсегда поглотило солнце. Нудно шелестел серый дождь, ветер упрямо обрывал последние листья с деревьев. Осень давно сменила золото своего убранства на убогую наготу, вязкую слякоть и бесчисленные лужи. Лена стояла у окна, и мысли ее были столь же унылы, как и этот осенний пейзаж. До слуха доносились привычные звуки просыпающегося общежития. Хлопающие двери, шарканье ног, ленивые перебранки, льющаяся вода. Ни одного нового звука и ни одной радостной мысли. Ничего не меняется. Лена отошла от окна и обвела тяжелым взглядом комнату. Нельзя сказать, что ее комната была худшей в общежитии, совсем нет. Во-первых, она была отдельная. Лена жила одна. Так руководство комбината наградило ее за 5 лет примерной работы. Во-вторых, год назад комнату немного обновили, покрасили пол и наклеили обои. Когда Лена перешла из своей старой, перегруженной и людьми, и вещами комнаты в новую, то ей показалось, что судьба наконец-то повернулась к ней лицом. Уже 6-й год пошел, как она уехала от мамы в город из своей родной, потихоньку вымирающей и окончательно спившейся деревни. Сначала думала куда-нибудь поступить, а потом прочла объявление о наборе работниц на комбинат и, прельстившись обещанным жильем и возможностью сразу зарабатывать, пришла в отдел кадров и через 2 часа вселилась в общежитие. Поначалу новая жизнь радовала и манила. Новая обстановка, новые знакомства, большой и шумный город. Собственные деньги в кармане добавляли особую прелесть. 1-й год не прошел, а пролетел. Лена не замечала ничего, кроме дискотек, дешевых баров, ночных гуляний и постоянно менявшихся ухажеров. Съездить домой за 1-й год она так и не собралась. Да и зачем? Там ее ждет разваливающийся дом, вечно усталая и нервная мать, беспросветная работа по хозяйству и старший брат со своей безумной страстью к спиртному. Лена ждала своего счастья здесь, в городе. Какое оно, это счастье? Сначала оно заключалось в деньгах, которых постоянно не хватало, потом в подругах. Еще позже стали приходить навязчивые мечты о прекрасном принце, обязательно с отдельной жилплощадью, городской пропиской и машиной. Да и разговоры с подругами только подогревали желание иметь деньги и все остальное в комплекте с принцем и машиной. Время проходило, но ничего не менялось. И девушка начала чувствовать внутри себя какую-то пустоту. Как будто из ниоткуда наваливалась на нее какая-то пугающая тоска и безнадежность. Лена смотрела на окружавших ее людей и видела свою странную изолированность. Ее никто не понимал. Много раз она пыталась рассказать подругам о бессмысленности такого существования, задать мучившие ее вопросы, дабы выведать у них некую тайну жизни, которая не давала им отчаиваться. В том, что такая тайна существует, девушка не сомневалась, иначе и быть не может. Просто об этом не говорят в пустых разговорах за бутылкой или под дикий грохот дискотек. Но и тихими вечерами, с глазу на глаз, эта тайна не выходила в свет и не давала успокоения душе. В ответ на свои вопросы о смысле и цели жизни Лена получала недоуменные взгляды и примерно одинаковые ответы.
1: «Ты что, Ленка, одурела совсем в своем отдельном жилье? То-то тебя уже и не видно нигде. Чушь всякую в голову понабрала и сидишь одна. Лучше думай, как денег побольше заработать и из этой общаги побыстрее выбраться. Вот тебе и цель. А если будешь дурь всякую в голову брать, то и помрешь здесь».
0: Да, общежитие – не лучшее место для жизни. Но и те девчонки, что сумели перебраться в городские квартиры, не производили впечатления счастливых и нашедших свое место под солнцем. Сколько раз Лена встречала их на работе, то зареванных, а то и в синяках. Разводы и аборты были нормой для этих избранниц. Некоторые из них потом снова возвращались в общежитие, и трудно было найти кого-то злее и циничнее этих бывших жен. Так разве к этому надо стремиться? Может, у городских жителей все по-другому, и только лимитчики прозябают в такой ограниченности и пустоте? Девушка прислушивалась к разговорам в транспорте, потихоньку расспрашивала о жизни сотрудниц, которые от рождения имели то, к чему так стремились провинциалы – городскую прописку и отдельную жилплощадь. Но и здесь было то же самое – деньги, семейные неурядицы, разводы, обман. Что же это происходит? Неужели я одна вижу эту пустоту и бессмысленность? Что мне делать со всем этим? Лена сама не заметила, как упала в бездну равнодушия и темноты. Как будто какая-то неведомая сила зла стала руководить ее жизнью, даже солнце реже заглядывало в окно ее комнаты. Вот и сегодняшнее утро не принесло перемен и радости. Серое небо, дождь и прежняя давящая тоска. Впрочем, была какая-то новая мысль. Но Лене все не удавалось ее ухватить. Эта мысль, как хитрый зверек, ускользала от нее, как только она немножко приближалась к ней. Лена теперь стала молчаливой и больше слушала, что происходит вокруг. Значит, эту тревожащую мысль она услышала от кого-то вчера. Вчера был день зарплаты. И женщины, получившие деньги, вернулись в цех злыми и раздраженными.
1: «Опять наврали, что прибавят за переработку!» – возмущенно говорила одна другой. «Разве ж это деньги? С такой зарплатой домой придешь и можешь вешаться. Больше делать нечего. Я сыну обещала ботинки зимние, дочке на курсы английского языка. Да и за телефон платить надо». Уже третий месяц не платим. Ну и что я делать должна?
0: Вот она, эта мысль. От неожиданности Лена даже присела на край кровати. Вот что она вчера услышала и что подсознательно тревожило ее и ночью, и утром. Найден выход и ответ на все вопросы. Что же она сама до этого не додумалась? «Я повешусь, и все кончится». Девушка подошла к зеркалу и, глядя на свое отражение, вслух повторила: «Да, я покончу с собой, и все кончится». Эти страшные слова, произнесенные вслух, как лезвие, прорезали не только утреннюю тишину комнаты, но и напугали ее. Она никогда не думала о смерти и не сталкивалась с ней так близко. И вот теперь эта грозная гостья как будто вошла и встала за спиной. Лена отскочила от зеркала, замотала головой и закрыла лицо руками. Страшно, страшно. Но уже через мгновение
1: Новая сила зла, как мощный поток, подхватила ее, заставила распрямить плечи, поднять голову. «Я не буду бояться, это не страшно, это единственный выход из этой мерзости, в которой все живут. Чем жить, как червь, думая только о желудке, я поступлю, как сильный человек. Они не могут ничего изменить и живут, как животные, а я не могу, так и не хочу». Выход найден. В странном и незнакомом ей до этого состоянии девушка вышла из комнаты и пошла на работу. День прошел, как во сне. Новая мысль, перешедшая в чувство, полностью поглотила ее. Лена не слышала, как к ней обращались. Более того, она чуть не пропустила перерыв на обед.
2: «Да что сегодня с тобой? Как чумная ходишь?»
1: – спросила ее одна из женщин. Мысль о скорой смерти так волновала Лену, что молчать она уже не могла. Тем более женщина, задавшая вопрос, всегда относилась к ней доброжелательно, вот и не удержала Лена свою тайну. «Я не могу найти смысла в жизни, а без смысла как жить? Наверное, сделаю с собой что-нибудь и перестану мучиться».
2: «Ты что, Ленка, рехнулась совсем? Ты хоть думай, что языком своим болтаешь? Это все книжки с ума тебя сводят. Или, может, эти проклятые баптисты тебя подучили? Они уже с месяц по общежитию шныряют, брошюрки раздают, улыбаются всем, рай обещают, кто за ними пойдет. Так что ты от них подальше держись, а то и в самом деле до смерти дойдешь».
1: Лена пыталась разубедить свою собеседницу, но та уже воодушевилась своей идеей. И к вечеру многие обсуждали действия баптистов, уговаривая Лену не связываться с ними. «Какая дикость!» – думала она. «Им нет дела до моего состояния. Зато как все заинтересовались этими неизвестными баптистами!» Сама того не сознавая, Лена пыталась найти сочувствие и понимание хоть в ком-нибудь. Известие о людях, которые ходят по общежитию и беседуют с любым, желающим слушать о душе и вечной жизни, заинтересовало девушку. «Но почему ко мне никто не заходил?» Возвращаясь домой, она остановилась поговорить с вахтершей, тетей Аней, которая по долгу службы и по большому личному интересу всегда знала все новости в общежитии. Она смогла немного удовлетворить интерес Лены.
2: «Да-да, ходят к нам молодые ребята с девчатами. Уже месяца полтора ходят. Я сначала недовольна была, что их к нам пустили. А потом так они мне понравились, что теперь жду, когда придут и поговорят со мной. Необычные они какие-то. Веселые, дружные, воспитанные. Смотреть на них приятно. Не знаю, почему к тебе не заходили. Они во все комнаты стучались, приглашали в актовый зал на разбор Слова Божьего. Наши-то не все захотели прийти, но некоторые пошли. Ты бы тоже сходила к ним, детонька. А то все хмурая ходишь, на людей смотреть не хочешь, молчишь».
1: «Что я могу вам сказать, тетя Аня?» — думала Лена, свернувшись калачиком на кровати и вспоминая слова вахтерши. «Что у меня больше нет сил жить в этой пустоте? Что я не могу найти ничего, ради чего стоит жить? Что у меня в шкафу лежит веревка, и что в комнате со мной живет смерть? Вы же испугаетесь и отвернетесь от меня. Я искала того, с кем могла бы поговорить, но вокруг меня пусто и холодно. Даже эти молодые верующие обошли мою дверь стороной. Обо мне позаботится смерть». Мысли о смерти, одиночестве и безысходности сковывали теперь не только душу, но и тело.

оставляя все меньше и меньше места для возможности хоть что-то изменить. Смерть теперь была рядом, отсчитывая последние дни жизни. И Лена ждала. Все случилось в обычный для той осени дождливый и скучный день. Ничего особенного не произошло, но, возвращаясь с работы, девушка поняла, что сегодня уже пора. Как это случилось, она не поняла, но кто-то властно направлял ее мысли. Сила, которая управляла теперь ее жизнью, дала о себе знать этим неизбежным толчком к развязке. Это была страшная борьба. Лена как будто просила милости у кого-то и всегда получала отказ. Раньше ей казалось, что умереть не страшно, и что это достойный выход из такой жизни, что она обретет покой и накажет всех, кто так равнодушно прошел мимо ее. Но в этот день перед ней вставали какие-то неясные образы детства, забытая мечта увидеть море, мамино лицо, которое уже почти стерлось из памяти, скамейка возле дома, котенок с перебитой лапкой, которого она приютила перед самым отъездом. Вчера еще она не могла бы и вспомнить обо всем этом, а сейчас эти живые картины, отвергая смерть, дрожали в ней, как натянутые струны. «Я не хочу умирать! Я боюсь смерти! Пожалуйста, не надо убивать меня! Я боюсь! Ведь все еще может измениться! Зачем умирать?» Лена не знала, к кому она обращается, но кто-то был с ней в комнате, заставляя ее умереть. Этот кто-то стоял уже в комнате и не выпускал ее. Этот кто-то сторожил тишину, сквозь которую никто не слышал ее отчаяния. Этот извечный враг душ человеческих, преодолевая ее отчаянное сопротивление, безжалостно рвал дрожащие струнки в ее сердце. Когда последняя такая струнка оборвалась, веревка уже была закреплена на потолке, и петля обвивала покорную шею. Остался только шаг, один шаг, и победа будет одержана. Жертва будет принесена, и невидимая злая сила выйдет победителем из этой борьбы. Лена не сразу поняла, что мешает ей. Что-то происходило вокруг нее и мешало ей уйти. Звук. Какой-то звук прорывался в ее сознание. «Да это же кто-то стучит в дверь!» Когда-то, лежа на кровати, она днями ждала этого стука, но его не было. И вот сейчас кто-то стучит, но он мешает, он не вовремя. Сначала Лена пыталась не замечать этот навязчивый звук, но он мешал, он не давал возможности сделать шаг. Как во сне девушка сняла с шеи петлю, спустилась со стула, повернула ключ в замке и чуть-чуть приоткрыла дверь. На пороге стояла незнакомая девушка, которая сразу же начала извиняться. «Вы извините, я, наверное, поздно пришла, разбудила вас. Но мне Анна Николаевна, вахтерша, сказала, что вы спрашивали о наших занятиях по разбору Библии. И я вот решила пригласить вас завтра к 6 часам». Каким образом открылась дверь, ни одна из них объяснить не смогла бы. Но случилось так, что дверь вдруг распахнулась и открыла перед незваной гостьей картину, страшнее которой она не видела. На фоне окна, ярко, как нарисованная чьей-то зловещей рукой, тихонько покачивалась петля, а внизу, едва различимый в темноте, стоял стул. Девушка качнулась, как от сильного толчка. Сердце осознало ужас этой картины, и она заговорила быстрым срывающимся голосом. «Господи, что же это? Что же вы делаете?
Зачем? Что с

случилось? Пожалуйста, не надо, не делайте этого, пожалуйста!» Затуманенный мозг Лены не сразу воспринял доносившиеся до нее слова. Она не понимала, что говорила девушка, не поняла, как открылась дверь. И только увидев в глазах непрошенной посетительницы ужас и боль, медленно стала осознавать, что происходит. Лена повернула голову и посмотрела туда, куда был устремлен испуганный взгляд. Только картина, увиденная хозяйкой комнаты, отличалась от того, что видела девушка. То же окно, тот же стул и та же петля. Но только в ней Лена увидела свое, сведенное смертной судорогой тело. Она уже была мертва. Петля затянулась на ее шее и завершила свою работу. Лена отшатнулась к стене, схватилась руками за горло, словно пытаясь освободить его от удавки. И, сползая на пол, задохнулась в страшном, захватывающем воздух рыдании. За окном опять начинался день. Слякотная осень плавно переходила в такую же слякотную зиму. Небо было низким, серым и неуютным. Лена стояла у окна. Этой ночью она не спала. Нет, не она не спала, а они не спали. Света провела эту ночь вместе с Леной. Сейчас она уснула, утомленная пережитым, и ее тихое дыхание было единственным звуком, нарушавшим хрупкую тишину наступавшего дня. Как удивительно, что ее зовут Света, ведь она как луч солнца проникла в мою жизнь. Даже имя говорит о конце темноты. Глядя в окно на серость осеннего пейзажа, Лена уже видела все цвета мира, которые отмечали ее спасение. Как произошло это спасение, она и рассказать бы вряд ли смогла. Но она узнала главное — без чего она не могла уже жить. Одинокая неудачница из заброшенной деревни оказалась незабытой у Бога. Именно ради спасения ее жизни он прислал в этот вечер маленькую, хрупкую девушку, которая собиралась посвятить свой вечер лабораторной работе по химии. Но вместо этого, следуя настойчивому требованию сердца, та пришла в общежитие. Света не понимала, зачем она тащится через город в такой поздний час, идет туда, где делать ей совершенно нечего. Разбор слова только завтра. Но сердце просто кричало, чтобы она шла. На вахте Анна Николаевна рассказала ей о Лене и посоветовала зайти, но завтра, так как Лена уже наверняка легла спать. Света на минуту заглянула к знакомой девушке на пятом этаже и, возвращаясь обратно, против своей воли, стала стучаться к Лене. На назойливый стук никто не отвечал, и она уже собралась уходить, решив в следующий раз не прислушиваться к внутреннему голосу, как дверь приоткрылась и выглянула девушка. То, что произошло дальше, объяснило странные позывы ее сердца. Где было найти слова, чтобы успокоить захлебывающегося в истерическом рыдании человека, над которым покачивалась петля? Света с первого мгновения, сама испуганная и растерянная, стала молиться. «Господи, помоги мне! Дай мне слова! Укрепи меня! Спаси нас обеих, Господи!» И Бог действительно не замедлил. Какой невероятной казалась возможность достучаться до этой отчаявшейся, бившейся в истерике девушки. Но Господь оказался сильнее смерти и истерик. Сначала с трудом, а потом все легче и проще Света смогла рассказать этой полумертвой девушке о Боге, который любил ее, об Иисусе Христе, приходившим на землю, чтобы спасти именно ее, Лену, о его любви к ней, ради чего он вселил непонятное беспокойство в сердце Светы.
и забота о Лене, вахтерши Анны Николаевны, заменившей сегодня почему-то заболевшую напарницу, и настойчивость Светы при стуке в дверь, обычно ей не свойственная, были доказательствами удивительной Божьей любви. Лена, никогда прежде не думавшая о Боге, сначала просто ухватилась за живое, близкое ей существо, как за якорь, но потом стала слушать эти странные слова об Иисусе Христе, Его страшной смерти за всех грешников, о Его воскресении, и непонятная теплота стала наполнять ее несчастное сердце. Кто-то любит ее жалкую неудачницу, кто-то не хотел ее смерти и прислал сюда эту хрупкую девушку, которая сидит вместе с ней на полу, плачет с ней, гладит ее руки и говорит о таких удивительных вещах. Этот кто-то знает ответы на все ее вопросы, а самое главное — любит ее. Слова Светы, сначала непонятные, стали самыми важными словами для Лены и вливались в нее уже как живительный ручей. Эти слова проникали во все темные закоулки ее души, давали свет, покой и жизнь. Лена просто физически ощущала эту новую жизнь. Она чувствовала, как легко стало ее рукам и ногам, как хочется ей плакать и смеяться, как хочется обнять весь мир за окном. Когда Света предложила помолиться, Лена только спросила: «Как мне называть его?» «Отец, Небесный Отец». «Неужели Отец?» «Да, только Отец мог так позаботиться о своей дочери, только отцовское сердце не спало в эту страшную ночь, только руки Отца могли снять петлю». «Отец, прости, что я не знала тебя. Прими меня в твою семью. Я не хочу больше жить без тебя. Спасибо, что ты любишь меня, ведь меня никто еще не любил». Слушая этот разговор дочери с отцом, Света не могла удержаться от рыдания. Но это рыдание было радостным. «Леночка, я знаю, что ангелы в небе радуются о любом покаявшемся человеке, но сейчас они плачут от радости и обнимают друг друга». И, подражая ангелам, так думала Света, девушки кинулись друг другу в объятия, и слезы их смешались с радостным смехом новой жизни. До самого рассвета эти прежде чужие люди, не разъединяя рук, сидели рядышком и тихо говорили о чуде, происшедшем с ними. Сколько всего надо было спросить, сколько рассказать, но сильное потрясение начало сказываться, и Лена просто насильно уложила Свету спать. Только прежде они вдвоем сняли страшный символ смерти с потолка и выбросили его в окно. А сейчас Лена стояла у окна и видела перед собой всю красоту мира, которую в эту ночь подарил ей всемогущий Бог. Кто-то злой и беспощадный стремился отнять у нее то немногое, что было дорого ей вместе с самой жизнью. А сейчас у нее есть все, что она так тщетно искала, и еще многое, о чем может только догадываться. За одну ночь она получила жизнь и будущее. К ней вернулись все образы, которые с такой болью померкли всего несколько часов назад. Лена улыбалась сквозь непрекращающиеся слезы, вспомнив о маме, о старом домике, о бедном котенке с перебитой лапкой. «Мамочка, прости, что я совсем забыла о тебе. Я завтра же поеду домой и расскажу тебе, милая, обо всем, что со мной случилось». Начинался новый день со своими заботами и трудностями. «Пусть будет нелегко, и не все у меня будет получаться, но я уже не испугаюсь.
Я уже знаю, что я никогда не останусь одна. Вот так замечательно закончилось это.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие ребята, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты – покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правые сердцем.
2: Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 26-я часть этой истории.
1: Отец, отец, хоть бы еще раз прижаться к твоей груди. Ах!
2: Последние слова он проговорил со скорбным стоном. Маркиз замолчал, продолжая спокойно спать. А Урзин пораженно смотрел на него. Прошло около получаса, когда повелитель Подолина открыл глаза. Взгляд его блуждал вокруг, пока не встретился с глазами молодого человека. В этот момент вернулось его сознание.
3: «Пан Урзин, вы еще со мной? Почему вы не пошли с остальными?»
2: «Потому что я хотел знать, как вы себя чувствуете».
3: «Я чувствую себя хорошо».
2: Маркиз приподнялся и начал двигать руками и ногами, желая убедиться, что они не парализованы.
3: «Только голова немного тяжелая, но это пройдет. А где Бен? Я хотел бы одеться».
2: «Я позову его. Он недавно вышел. Но, может быть, будет лучше, если вы еще останетесь в постели?»
3: «А гости? А прогулка? Разве вы не знаете, что я здесь хозяин?»
2: «Отчего же? Знаю. Но я сказал всем, простите меня за это, что у вашей светлости головная боль и что вы спите». Аурелий успокоил всех и уговорил отправиться на прогулку. «Я позволил себе подождать, чтобы вас, пан Маркиз, либо сопроводить, либо принести им от вас известие. Я прошу вас, оставайтесь дома». Маркиз, молча пожав руку провизору, лег и закрыл глаза. Когда он их снова открыл, взгляд его остановился на молодом человеке.
3: «Вы спасли мне жизнь», —
2: проговорил он глухо.
3: «Без вас я сейчас, наверное, был бы трупом. Но можете ли вы после случившегося, после подтверждения моих слов, говорить о любви Божией?»
2: «О, пан Маркиз, больше прежнего! Он спас вас на краю пропасти. Он мог бы дать вам погибнуть. Это было в его власти. Но он этого не сделал, потому что он вас любит и хочет простить. Он ждет, чтобы вы попросили у Иисуса Христа прощения. Я прошу вашу светлость позволить мне почитать вам немного о моем дорогом Господе. Вы только что сказали, что я вам спас жизнь. Если это так, то у меня есть определенное право что-то от вас потребовать. Вот я и требую от вас то, что только сказал».
3: «Урзин, вы хотите взволновать меня и подвергнуть мою жизнь новой опасности. Вы для этого остались?»
2: «Нет, ваша светлость. Если хотите, можете послушать». Маркиз пожал плечами и закрыл глаза. Другой на месте Урзина, может быть, закрыл бы книгу и не осмелился воспользоваться таким позволением. Но молодой человек сложил руки, и губы его зашевелились в тихой молитве. И лежащий маркиз услышал историю страданий Христа так живо и выразительно, что он словно сам был там и переживал ужасные часы в Гефсиманском саду и в доме Каиафы, унижение перед Иродом и Пилатом, смертный приговор и тяжкий путь на Голгофу. Ему казалось, будто наступили те 3 часа, когда солнце померкло, чтобы никто не видел муки страданий Сына Божия, умирающего Агнца. Мирослав был так растроган, что слезы катились по его щекам, голос его дрожал. Он до конца прочитал историю страданий Иисуса Христа. И когда прозвучали слова «И, преклонив главу, предал дух», в комнате наступила тишина. Урзи не смотрел на своего слушателя, а, закрыв руками лицо, плакал. Зато слушавший его смотрел на него некоторое время. «Что с вами?» — спросил он, наконец, удивленно. «О чем вы плачете?»
3: «О попранной ногами любви! О том, что Иисусу Христу так пришлось страдать и умереть за вас! Потому что Он вас всегда любил и сейчас любит! Сколько раз Он доказывал вам свою любовь! Никогда Он вас не наказывал, а вы не хотите Его любить. О, как это ужасно, что вы Его ненавидите! Чем Он это перед вами заслужил? В чем вы Его можете обвинить? Почему вы Его попираете ногами? Почему вы плюете Ему в лицо? За что вы Его распинаете? За что вы своим неверием бьете его по лицу и подаете ему вместо воды желчь своей враждебности? Вы стоите над пропастью, и к этой пропасти приближается ваш лучший друг, тот, который вас так любит, который ради вашего спасения оставил небо. Он протягивает к вам руки. Вы же бросаете камнями в него и отталкиваете его. Если бы вы могли, вы бы сейчас с кулаками набросились на него. Отверженный Спаситель в течение долгих лет и сейчас печально ждет у вашей постели и обращается к вам через мои уста. Еще раз, может быть, в последний раз, приди ко мне. У меня сердце разрывается, я не могу больше с вами говорить. Боль меня отдалила от того, что вы его так отвергаете.
2: Урзин около постели упал на колени. Еще никогда в этой комнате не звучала такая молитва. Здесь страждущая душа говорила со своим страждущим, отвергнутым Спасителем. Со страстной любовью она льнула к нему, словно хотела вытереть слезы с его глаз, которые вызвала ненависть несчастного маркиза. Затем она обратилась к отцу и стала умолять его о милости для того, который так опечалил Иисуса Христа. Она просила произнести и над ним в этот момент свое мощное «Да будет свет!». Все слабее звучал голос Мирослава, пока он не умолк после тихого вздоха. Озин лежал на полу, спрятав лицо в сложенные руки. Вдруг душераздирающий крик разорвал тишину.
3: «Боже мой! Боже мой!»
2: Услышав крик, Урзин вздрогнул и быстро поднялся. Маркиз, ломая руки, сидел в постели. Лицо его было перекошено от ужаса. В невыразимом страхе он протянул руки к Урзину.
1: «Повязка упала с глаз моих!»
2: произнес он отрывисто.
1: «Я прозрел! Я вижу, что стою перед судом! Ад, которому я так долго служил, разверся передо мной! Вся тяжесть моих грехов лежит на мне! Я погиб! Погиб! И это только справедливо! Я издевался над ним и бросал в него камнями! Я преследовал его детей! Дочь мою я воспитал язычницей. Мои преступления мне никогда не простятся.
2: О, пан маркиз, просите прощения. Или вы все еще не можете смириться перед ним? Он ждет. Он еще не ушел. О, просите у него прощения.
1: То, что он здесь, я чувствую больше вас. Однако я не могу приблизиться к нему. Он ужасен. Он меня не простит.
2: Попытайтесь. И если бы вам пришлось годы просить, у вас еще была бы надежда, что он вас услышит. Ибо его царское обетование гласит: просите, и дано вам будет. Если вы не постеснялись оскорбить его передо мной, то не стесняйтесь и покаяться. Идемте.
1: Дайте мне одежду.
2: Через несколько мгновений маркиз был одет и молча начал расхаживать по залу. Его страх и душевные мучения достигли высшей степени. Это была ужасная борьба. Все силы ада набросились на свою жертву, чтобы удержать ее.
1: «О, Урзин!»
2: — воскликнул маркиз, вдруг остановившись.
1: «Теперь я знаю, что есть ад! Это ужасные мучения!» Я несчастный грешник, а Бог свят. Вся моя потерянная жизнь со всей ее ничтожностью и обманом стоит передо мной. Я ничего не заслуживаю, кроме проклятия. И я знаю, что уже осужден.
2: «Значит, терять вам больше нечего. Так просите же прощения. Верующий в меня на суд не приходит. То есть, кто примет его в вере? Вы знаете историю о медном змее в пустыне?»
1: «Да».
2: «Как Моисей в пустыне возвысил змея, так и Сын Человеческий должен возвыситься, чтобы все верующие в него не погибли, но имели жизнь вечную. Израильтяне были укушены за их грехи, приговорены к смерти. Но как только они, послушавшись, поднимали взор на змея, они спасались. И вы тоже будете помилованы, если послушаетесь. О, взгляните хоть раз на Иисуса Христа!» Еще мгновение маркиз стоял, прижав руки к груди, со склоненной головой. Затем он рухнул на колени. Сопротивление его было сломлено. Теперь началась та смертельная борьба, когда человек, приходя на Голгофу, должен умереть со Христом, чтобы пробиться к новой жизни. Когда эта борьба была закончена, на дворе был уже вечер. С цветами и с песней, разученной сегодня на прогулке, возвращались друзья с прогулки. О, мира спасения, святая любовь! За наше прощение Христос пролил кровь. Звучала песнь по парку через открытое окно, у которого стоял маркиз со скрещенными на груди руками. Наш мир искупил он, дал радость, покой. Весь мир пусть ликует, исполнен хвалой. Выражение глубокого согласия появилось на

0: Было заметно, что она, несмотря на чудно проведенные в горах часы, а также зная, что брат Урзин остался с ее отцом, все же беспокоилась о нем. «Как ты себя чувствуешь, отец?»
1: «Как никогда, дитя мое! Твой несчастный отец этого не заслужил!»
0: Она непонимающе посмотрела на него. Тут подошел Аурелий.
2: «Как ваши головные боли, пан Маркиз? Прошли?»
1: «Не только головные боли прошли, пан доктор»,
0: ответил маркиз взволнованно.
1: «Но позвольте мне приветствовать остальных гостей».
3: «Что это, Аурелий?»
0: Девушка схватила руку друга.
3: «Не знаю, Тамара».
1: «Добро пожаловать, господа! Извините, что я не мог быть с вами»,
0: проговорил между тем маркиз.
2: «Ах, нам действительно было очень жаль, что вас не было, пан маркиз. Нам было так хорошо вместе»,
0: рассказывал пан Николай весело.
2: «Благодаря вам мы отпраздновали принятие моего внука в нашу семью. И вы, который после Бога являетесь виновником нашего счастья, тоже должны были бы быть с нами».
1: «Тогда примите сейчас мои поздравления, пан Орловский»,
0: сказал маркиз, борясь с внутренним волнением.
1: «Позвольте заметить, что так было лучше, ибо я также отметил не менее важную встречу».
0: Его голос задрожал.
1: «А именно, возвращение блудного сына в объятия отца, который принял его».
0: Возглас радости вырвался из уст Тамары. Все стоявшие вокруг были ошеломлены.
1: «Позволь, Тамара!»
0: — обратился маркиз к своей дочери.
1: «Просить у тебя прощения за тот грех, который я совершил перед тобой, что я вырастил тебя без Бога, без Христа. Прости меня. Простите меня и вы, мои дамы!»
0: Обратился он затем к компаньонкам.
1: «Что я вас через контракт заставил быть неверными Господу. Простите и вы меня, доктор Лермонтов, за мои обидные слова. А вас всех, которые указали моей дочери свет истины, я благодарю за то, что вы сделали для нее и для меня. Единственное, что я могу сделать, это признать, что я в своем неверии долгие годы грешил против Бога. Я издевался над Христом и ненавидел Его. Именно сегодня душа моя, как никогда, почувствовала свою обреченность, и в этот момент любовь Божия превозмогла мои грехи. Господь мне еще раз послал своего свидетеля, и любовь его благословенного служителя стала орудием для моего спасения. И я уверовал и покаялся. Непостижимо, но верно. Он меня, недостойного, простил».

0: Никогда маркиз не казался в семье Зарканных таким благородным, достопочтимым, как в этот момент. А остальным? На Адама его слова произвели неизгладимое впечатление. Пан Николай заключил маркиза в свои объятия, и они оба заплакали от счастья. Тамара плакала на груди Маргиты, а Николай держал ее за руки. Аурелий боролся с неописуемыми чувствами. Ему казалось, что он больше остальных имеет право и обязан восхвалить Господа. Но почему именно он? У всех было равное право. «А где Мирослав?» Вспомнили вдруг все, когда торжественный момент прошел, и маркиз повел своих гостей в замок. «Отец, дорогой, где он?» Добивалась особенно Тамара.
1: «Он пошел в парк», — ответил маркиз. «И прислал мне оттуда записку, в которой извинился за то, что ему уже пора домой. Он скрылся от твоей благодарности, когда увидел, что дело совершилось, Тамара».
0: «О, от нее ему не уйти!» — воскликнула девушка. «Она его будет сопровождать всю жизнь!»

0: В музыкальном салоне горело много свечей. Ужин уже прошел. У рояля сидели Ася с Лермонтовым и играли в четыре руки. У окна за тяжелой гординой стоял Николай Каримский в глубоком раздумье. Важные события он пережил сегодня в Подолине. Но его мысли снова и снова возвращались к Тамаре. И сейчас его взгляд, словно магнит, тянулся к Тамаре, расхаживавшей с Маргитой по салону. Ее белое платье резко отличалось от темного платья его сестры. Лица молодых женщин были серьезны. «Она моя!» — ликовал Микуша восхищенно. И когда она прошла недалеко от него, он едва удержался, чтобы не обнять ее. Он огляделся в салоне. На диване сидел счастливый дедушка рядом с профессором Герингером. Недалеко от них сидела в кресле Орфа с книгой на коленях. Позади нее прислонился к колонне Адам, провожая Маргиту взглядами, в которых легко можно было прочитать «Ты мой рай». Все остальные, собравшиеся, стояли полукругом. Не было только одного маркиза Арана. «Какое здесь богатство!» — думал юноша, окидывая взором комнату. Эта роскошь угнетала его. «Хотя Тамара и моя, но разница между нами очень велика. Я только сын аптекаря, а она — дочь такого богатого человека. Но зачем об этом думать? Зачем омрачать мечты любви? А зачем строить недосягаемые воздушные замки? Разве ты можешь дать Тамаре то, к чему она привыкла?» Все эти мысли мелькали в этот час в голове Николая Каримского. Он понимал, что не мог дать ей такого богатства, и это удручало его. «Я уже не свой. Я принадлежу Господу. И если бы средства мои позволили, я все равно не мог бы положить это богатство к ее ногам. Я не должен окружать ее такой роскошью. Нет. Господу негде было голову преклонить. Конечно, она так привыкла к этому». Юноша вспомнил те счастливые минуты, когда он с Тамарой сидел у скалы. Все поднялись выше, а Тамара осталась с ним. «Почему-то с остальными не пошла посмотреть на окружающую нас красоту?» — спросил он ее. «Для меня нет красоты, которую ты не можешь видеть. Я хочу быть там, где ты», — возразила она тихо. «Может быть, она и у нас была бы счастлива», — подумал он обрадованно. «Но что сказал бы пан маркиз на это?» Когда они обручились в парке, Николаю казалось, что он должен ее защищать и быть ее убежищем, если она лишится отца. Теперь этого не нужно было. У Тамары снова был любящий отец, который теперь сам принадлежал Господу и никогда не обидит свою дочь. Однако он был богатым человеком, а Тамара — его единственной дочерью. Отдаст ли он ее мне? Ему вдруг показалось это невозможным, и он почувствовал вдруг такую боль, что прижал руки к груди, чтобы унять ее. «Что с вами, пан Каримский?» — произнес вдруг кто-то рядом с ним. От неожиданности Николай покраснел. Перед ним стоял маркиз, озабоченно глядя ему в лицо. «Вас что-нибудь мучает?» «Да, ваша светлость», — сказал Николай, выпрямившись. У него появилась твердая решимость любой ценой получить ясность в вопросе, который его занимал последнее время. И если это невозможно, покончить с мечтой о любви. Хотя сердце говорило ему, что он свою тайну должен оставить при себе, и маркизу еще не обязательно знать о ней. Юноша все же решил, что христианину не подобает поступать так. «Меня мучает то, что на земле есть различия в обществе и в положении людей, которые могут разлучать сердца, искренне связанные и созданные друг для друга», — ответил он. Маркиз отступил. Он заметил выражение боли на лице молодого человека, его взгляд на Тамару, полный любви и печали. «Умолчать о подобном недостойно христианину», — продолжал Николай. «Я люблю Тамару, и она любит меня. Но я сын простого аптекаря, а она — дочь вашей светлости. Между нами большое различие. Ваша светлость — высокий вельможа, а Тамара — ваша единственная дочь. Поэтому мной овладела озабоченность при мысли о вашем ответе. Если Господь мне полностью вернет здоровье, и я попрошу руки вашей дочери, пан маркиз, какой ответ вы мне дадите?» Со страхом и мольбой глаза юноши смотрели в лицо маркиза. Но в тот же миг он очутился в его объятиях. «Пан маркиз, вы не сердитесь на меня за мою смелость?» — ликовал Николай. «Нет, Никуша, в 100 раз милее видеть мне свое дитя в твоих объятиях, даже если ты поведешь ее в бедную хижину. Я ваше счастье не нарушу, не беспокойся. Но она — мое единственное дитя, и ты уже хочешь ее взять у меня?» «Взять? О, нет! Мы охотно и терпеливо подождем. Но если вы позволите, мы обручимся, чтобы я, не опасаясь сплетен, мог навещать мою невесту в Подолине. В мире нашу любовь уже заметили бы, так как скрыть ее мы не в силах. О, я вас прошу, отдайте мне Тамару, если вы считаете меня достойным ее, и позвольте мне сообщить о нашем счастье моему отцу».
1: «Ты можешь ему сообщить, но сперва спросим Тамару. Позови ее сюда».
0: «Тамара!» — окликнул молодой человек девушку, которая только что подошла к другому окну. Она оглянулась. По ее улыбке и по блеску глаз было заметно, что она его искала. «Ты где пропадаешь, Никуша? Чем ты занят?» — спросила она. Молодой человек склонился к ней. Маркиз наблюдал за ними странным взглядом. «Я разговаривал с твоим отцом».
2: «С моим отцом? Он здесь? И о чем ты с ним говорил?»
0: «О нашей любви».
2: «Никуша!»
0: Она наморщила лоб. «А разве ему нельзя знать о ней? Он вправе отдать тебя мне или не отдать?» Она подняла голову, размышляя. Но вдруг она увидела отца и подбежала к нему, спрятав свое лицо на его груди.
1: «Тамара, это правда?»
0: Она молчала.
1: «Верно, что ты хочешь принадлежать Николаю? Он боится, что его состояние тебя не удовлетворит. Будешь ли ты довольна этими условиями?»
0: Голос маркиза дрожал.
2: «Что Никуша может, то и я смогу. Что его удовлетворяет, достаточно и для меня. Везде я с ним буду счастлива и несчастна без него.
0: Проговорила она уверенно.
1: Однако подумай о том, что с того момента, когда ты предстанешь перед алтарем, ты уже не будешь маркизой Арана.
2: О, это меня ничуть не пугает, ведь ты все равно останешься моим отцом.
0: Засмеялась она от счастья. Маркиз облегченно вздохнул.
1: Ты сама сделала выбор, любимица моя. Через год будет ваша свадьба, если Господь даст вам здоровье и продлит жизнь. Раньше я тебе не отдам сокровище мое.
0: Кто бы утром мог подумать, что этот для всех столь знаменательный день закончится обручением Николая и Тамары? Нет, событий в этот короткий день было слишком много.

0: Подолине сидели за ужином, когда в дверь комнаты, где в эти дни жил Мирослав Урзин, кто-то постучался. Урзин открыл дверь, и перед ним предстал барон Райнер. «Добрый вечер, пан Урзин!» Барон обнял молодого человека. «Не ожидали? Но когда я узнал, что вы здесь один, я не мог не зайти к вам». Урзин провел гостя в комнату, пригласив сесть. Он сразу включил свет и опустил шторы. «Вы к Петру, пан барон?» Райнер кивнул головой. «Я пришел, чтобы успокоить его и убедить, что я его не забыл. Но рад, что сначала могу поговорить с вами. Вы Петра знаете лучше меня, и поэтому сможете помочь мне в одном деле. Когда я в Подграде узнал, где вас можно найти, я очень обрадовался». «Вы были в Подграде, пан барон?» — спросил Урзин участливо. «Вы мне сочувствуете?» «Да, этот путь для меня был нелегким, но долг потребовал этого. Я бы это охотно сделал за вас, если бы вы поручили мне это дело». «Верю, но вы уже так много для меня сделали, что я и не знаю, как отблагодарить вас. Да я и пани Хэ с Агнесой лично хотел поблагодарить. Я и материально думал о них позаботиться, но семья Орловских опередила меня. Пани Хэ переселилась в Орлов. К счастью, я нашел Агнесу в домике, в котором страдала моя супруга. И она мне еще раз все рассказала. Притом я узнал, сколько вы добра сделали для моей бедной Натальи. Я понял слова Николая Каримского. За то, что он сделал, мы ему никогда воздать не сможем. Поэтому я вас прошу, примите хотя бы мою искреннюю благодарность. Я ее охотно принимаю. Но я вас прошу, не будем больше говорить обо мне. Мне так хочется узнать о состоянии вашей души». «Моей души?» Барон удивленно откинулся назад. «На этот вопрос я вам не могу дать определенного ответа, Урзин. Во всяком случае, состояние ее не такое уж хорошее. Боль утраты все еще угнетает меня. Представьте себе, какая пустота у меня дома. Напрасно я стараюсь услышать шорох ее легких шагов, ее голос. В глазах слух моих я вижу участие. Я замечаю, что они меня любят, и я ценю их любовь. Но это чужие люди. А мысль о том, что это навсегда, угнетает меня. Однако я чувствую, что одиночество приблизило меня к Богу, к которому ушла моя супруга, и где ей, наверное, хорошо. И я уже трижды отгонял молитвой овладевшее мной отчаяние. И я знаю, если бы я мог прильнуть к Господу так, как вы, моя душа нашла бы облегчение. Будучи в Германии, я несколько раз посетил собрание и получил там благословение. Но мне одного не достает. Мира с Богом. Урзин, помолитесь со мной». «Охотно», — ответил провизор, склоняясь рядом с Райнером. «Уже поздно», — сказал барон, когда они поднялись с молитвы. «Мне нужно идти». «Я вас прошу, пан барон, не уходите. Останьтесь у меня на ночь. Никуша очень обрадуется. А завтра я вас провожу в долину Дубравы, если пожелаете». «Значит, вы пошли бы со мной?» «Да, если Богу угодно. Мне нужно туда пойти и проститься». Проститься? Вы возвращаетесь в Подград? Отпуск у меня еще не кончился, улыбнулся Мирослав. Но без меня пану Каримскому нельзя отлучиться. А так как в семье Орловских очень радостное событие, он, наверное, с удовольствием побыл бы с ними, чтобы разделить эту радость. Вот как? Что же там произошло? Урзин кратко сообщил барону, что пан Николай в докторе Лермонтове нашел своего внука. Барона это очень заинтересовало. Заметно было, что он искренне радовался за старика и Маргиту, особенно же за Николая Каримского.
1: «Эту радость, — проговорил он, — Господь даровал Николаю Каримскому за то, что он так благородно отнесся ко мне».
0: После того, как Райнер согласился остаться на ночь, Урзин разыскал бабушку Степана и с ее помощью приготовил ужин для дорогого гостя. Барон поужинал с аппетитом, чего еще не бывало после смерти Натальи.
1: «А когда я смогу принять вас?» – спросил он.
0: «А вы желали бы моего посещения, пан барон?» Молодой провизор отложил ложку.
1: «Желательно ли мне ваше посещение? Как вы можете такое спрашивать? Я бы много отдал за то, чтобы вы меня не только посетили, но чтобы помогли мне начать новую христианскую жизнь».
0: Молодой провизор задумался. Барон с любовью и участием смотрел на него.
1: «Вы приедете, пан Урзин?» «Приехать к вам так просто в гости мне средства не позволяют».
0: «Да в такой одежде, как я сейчас, роль гостя в вашем доме мне и не подошла бы. Но если бы вы могли мне дать какую-нибудь работу в вашем доме, пан барон, вы бы меня облагодетельствовали».
1: «Работу в моем доме, пан Урзин? Вы шутите?»
0: Молодой человек совершенно смутился.
1: «Я не шучу, пан барон. Обстоятельства заставляют меня оставить аптеку Каримского. Но так как это мои личные дела, о которых я с Никушей говорить не могу, и так как я не могу назвать причины моего ухода, я не вижу возможности поступить на службу в другую аптеку, не обидев этим пана Каримского и Николая. Поэтому мне приходится искать другую работу, чтобы сказать, что работа в аптеке мне вредна. А это правда. Если бы вы, пан барон, могли поручить мне какую-нибудь работу в вашем доме, вы бы освободили меня от неловкого положения, за что я был бы вам очень благодарен». Во взгляде юноши было что-то умоляющее и печальное, и барон растроганно взял его за руку.
0: «Мне ничего другого не остается, дорогой Урзин, как сделать вас моим секретарем. Мой секретарь через месяц уходит от меня, потому что получил другое место. Однако я не могу себе представить вас в моем подчинении».
1: «Почему же нет, пан барон? Сын человеческий не пришел, чтобы ему служили, а чтобы служить. А я его самый младший слуга. Вы были бы ко мне добры, я знаю, и платили бы мне столько, чтобы я мог прилично одеваться. Если у меня будет одежда и питание, я буду доволен.
0: Но кто вам сможет заменить то, что вы оставляете в Подграде?» — воскликнул барон взволнованно.
1: «Никто, пан барон, но оставаться мне здесь нельзя. Где бы я ни был, везде я буду на чужбине и одиноким».
0: «Значит, вы действительно намереваетесь уйти?»
1: «Приходится».
0: Голова Мирослава поникла.
1: «В своем счастье они меня легко забудут. над ними светит свет благодати Божией.
0: А ваша начатая работа в Подграде?
1: Урзин встал. Господь от меня не требует ничего невозможного. Он все усмотрит. Не знаю, как, но уверен, что усмотрит. Мы не можем делать людей зависящими от нас, ибо мы сегодня здесь, а завтра, быть может, в другом месте.
0: Значит, вы в самом деле должны оставить Подград?
1: Да, в самом деле.
0: Пообещайте мне, что вы никуда не пойдете, как только ко мне.
1: Вашим секретарем.
0: Юноша протянул ему руку. Моим другом. Рука опустилась.
1: Этого я не могу, пан барон, сказал Мирослав. Я не горд, но Никуша сказал бы, что я, как друг, мог бы жить и у них. А этого я не могу. Но оставим этот разговор. Зачем об этом говорить, если мы совсем не знаем, доживем ли мы до завтрашнего дня?
0: С усталым видом Урзин начал убирать со стола.
1: «Надеюсь, что я вас не обидел, пан Урзин», — сказал барон озабоченно.
0: «Будьте тогда секретарем, если вы иначе не хотите. Только идите ко мне».
1: «Я благодарю вас, пан барон, и если на то воля Божия, то я приду. Извините меня, я сейчас вернусь».
0: Мирослав вышел. Стоя у окна, барон размышлял.
1: «Интересно, по какой причине ему нужно уходить? Я вижу, что он вынужден так поступить. По своей скромности он думает, что это так просто. Сначала он среди них служил как добрый самарянин, и теперь думает, что они так просто расстанутся с ним. А я должен принять его на должность секретаря. Я чувствую себя так, будто я ангела принимаю на службу. Каримский еще может подумать, что я отбил его у него. Но ведь у него нет другого дела для Урзина. А в аптеке ему стало вредно работать.
0: Но ты, Урзин, подожди. Если ты будешь у меня секретарем, я тебя постепенно продвину по службе. Ты слишком добр и одарен, чтобы быть всего лишь провизором Каримского. Наступил новый день. На балконе в Подолине стоял Аурелий, скрестив руки на груди. Вчерашние события снова взволновали молодое сердце.
1: «Мое первое утро новой жизни», – размышлял он. «Я являюсь членом семьи Орловских, как сын Фердинанда Орловского». Я жив, а он мертв. Его покрывает песок пустыни. Много рассказал маркиз дедушке, кроме одного. Умер ли мой отец во Христе? Вчера я об этом еще не мог спросить, а сегодня я спрошу. Сегодня какой чудный день! Что за день наступил сегодня для дедушки и для меня? Ах, голова дедушки уже побелела. А сегодня только первое утро новой жизни после долгих лет блужданий без света, без Христа. О, благодарность тебе, Иисус Христос, что ты обратил меня к себе в мои молодые годы, что я в молодости мог вступить на путь истины. Всю мою жизнь я посвящаю Тебе, и сегодня я обновляю мой обет. Я благодарю Тебя, что сегодня, впервые переступив порог Орлова, как сын этого рода, я могу это сделать как свидетель Твоей милости и истины. Радостная улыбка озарила его лицо. Аникуша сегодня впервые проснется обрученным женихом. Будучи еще несколько недель назад между жизнью и смертью, он сегодня жених. Какие чувства овладеют им, когда он проснется? А Тамара? Нет, это слишком хорошо. Она приехала сюда, чтобы найти свет своих глаз. И она нашла его. Но кроме этого, она нашла свет своей души и сокровище сердца. А теперь еще это великое счастье, что ее отец обратился к Господу. Зимой нас окружали скорби и мрак, а теперь вокруг нас один свет. Вспомнить страшно, как здесь было, когда пришел Мирослав. Мирослав, мой любимый брат, что ты делаешь сейчас? Мы остались вчера все здесь, потому что после того, как Никуша представил свою невесту, нам не хотелось расходиться. А ты остался один. Что ты делаешь сейчас? Я пойду к тебе, пока все еще спят. Я скоро вернусь сюда. Аурелий оторвал свой взгляд от долины, которая лежала перед ним в ярком утреннем свете, намереваясь идти к Урзину. И только теперь он заметил, что был не один. Позади него, прислонившись к колонне, стоял маркиз. «Доброе утро, ваша светлость! Вы уже встали?» — воскликнул Лермонтов удивленно. «Доброе утро, пан доктор! Тот же вопрос и я могу задать моему гостю». «Вашему гостю?» «Домашний врач во всяком случае может вставать раньше своего хозяина», — засмеялся Аурелий весело. Серьезное лицо маркиза тоже просветлело.
2: Сегодня вы прослушали 26-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю – в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы будем говорить о любви Авраама и судьбе Лота. Удивительные черты характера Авраама привлекли наше внимание в прошлых беседах. Вера, послушание, любовь, смирение, уступчивость. Лот избрал место для жительства поближе к Содому, городу, жители которого были злы и грешны пред Богом. Сердце Авраама болело за Лота, несмотря на то, что тот отошел от него. Авраам мог бы сказать: «Как постелишь, так и выспишься, так тебе, мол, и надо». Но он не делает этого. Когда Господь открывает ему, что ожидает Содом и Гоморру, он трогательно упрашивает Господа пощадить Лота и его семью.

Это заступническая молитва, приведена в 18 главе книги Бытия, и я хочу познакомить вас с нею во что бы то ни стало. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду и посмотрю, точно ли не поступают так, каков вопль о них, восходящий ко мне, или нет. Я узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтоб ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли несправедливо?» Господь сказал, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место это». Авраам сказал в ответ, «Вот я решил говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду только 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там 40». Он сказал, «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам, «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30». Он сказал, «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал, «Вот я решил говорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал, «Не истреблю ради 20». Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Дорогие дети, не наворачиваются ли у вас на глазах слезы, когда вы слушаете эти упрашивания доброго Авраама? Сколько веры в его словах! Сколько любви к Богу и Лоту! Авраам верит в полную справедливость Бога. Не может быть, чтобы ты погубил праведного вместе с нечестивым. Не может быть, чтобы справедливый судья всей земли поступил несправедливо, — восклицает Авраам. И Бог действительно справедлив и не наказывает виноватых и невиновных вместе. Только неоправданные Христом погибнут, а принявшие Его жертву будут жить вечно с Ним. Всем дана возможность спастись. Все могут сегодня принять Христа и жить вечно. Но если люди сами не желают спасения, тогда никто уже не виноват в их погибели, кроме них самих. Суд пришел на Содом и Гомору, на города грешные, где все развратились и сами напрашивались на гнев и суд Божий. Бог поделился своим намерением уничтожить Содом со своим другом Авраамом, и Авраам пришел в ужас от мысли, что вместе с нечестивыми погибнет и вся семья его племянника Лота, и начал просить Бога о сохранении жизни его. И Бог ответил Аврааму, что не погубит города и ради 10 праведников, но, по-видимому, в нем не нашлось и 10. И Бог, желая все же ответить на просьбу Авраама, выводит Лота с семьей из Содома, прежде чем наступило уничтожение. Бог посылает ангелов в дом Лота, чтобы предупредить его о погибели города. Лот имел замужних дочерей в Содоме и пошел к зятьям своим, и просил их тоже покинуть город с ним, но они отказались. Тогда ангелы сказали ему, «Встань, возьми жену свою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, то есть ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой. Спасайся на гору, чтоб тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он мал, побегу я туда, и сохранится жизнь моя». И сказал ему ангел, «Вот в угодность тебе я сделаю это». «Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда. Ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гомору дождем,
серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии и всех жителей городов этих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Бог не оставил просьбы Авраама без внимания. Он исполнил ее и вывел Лота из Содома. «Вспоминайте жену Лотову», — сказал Христос. «Для чего?» «Чтобы и нам не быть непослушными указаниям Бога и не быть чрезмерно любопытными или чрезмерно привязанными к нашему прошлому и тому, что мы оставляем, когда решаемся идти за Господом. Может быть, жене Лота хотелось из любопытства взглянуть на ужасное пожарище, проверить, действительно ли Бог сделает то, что он сказал?» Есть любопытство преступное, которое заставляет детей подглядывать в замочные скважины, рыться в ящиках родителей и читать то, что им запретили. Такое любопытство заставляет молодых людей совершать дурные поступки, единственно с целью испытать, какое в них будет для них удовольствие. Я не знаю ничего более опасного, чем подобного рода удовольствие. Это сатана, принявший образ ангела света. Это искушение под видом законного желания приобрести знания. Берегитесь же, вспоминая жену Лотову, берегитесь еще и потому, что, оглядываясь назад на то, что Бог велел вам оставить, вы можете снова пожелать этого. Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Господь требует от нас полного отречения. Всякий из вас, говорит Господь, кто не отречется от всего, что имеет, неблагонадежен для Царствия Божьего. Луки 14:33. Нет ничего опаснее полуотречения, полупослушания. Нет ничего опаснее сердца раздвоенного, которое подчиняется долгу только наполовину, которое способно только на частичную жертву. Апостол Иоанн пишет: «Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». Одна бедная женщина собирала в лесу хворост. Как вдруг дровосеки, рубившие поблизости большое дерево, закричали ей: «Эй, старушка, берегись, убегай скорей!» Подрубленное дерево действительно наклонилось в ее сторону и готово было упасть. Но, не обращая внимания на предупреждение, женщина хотела поднять еще только одну хорошую ветку. И в то время, как она наклонилась, чтобы поднять ее, дерево рухнуло и придавило несчастную. С этой женщиной повторилась история жены Лотовой. Милые дети, мы не знаем истинной причины, по которой жена Лота остановилась посмотреть на пожар позади нее. Но, может быть, она принадлежала к числу людей, которые вообще не очень торопятся исполнять то, что им поручено или приказано. Многие дети грешат в этом отношении. Многие любят оттягивать всякую работу. «Ты приготовил свои уроки?» — спрашивает мальчика отец. «Нет, папа, но у меня еще много времени. Завтра утром я сделаю все за полчаса». «Тебе пора идти в воскресную школу», — говорит мать своей дочери. «Торопись! О, я еще успею, еще так рано, наши часы спешат». Дорогие дети, исполняйте немедленно то, что вам следует делать, и постоянно бойтесь опоздать. Если вы всегда будете опаздывать, вам в конце концов перестанут доверять. Принц Луи, сын императора Наполеона III, заплатил жизнью за свою привычку опаздывать во время войны с зулусами. Офицер, который сопровождал его, торопил его, все время предупреждая об опасности. Но принц попросил подождать только еще 10 минут. Но именно в это время враг незаметно подкрался, и принц был убит. Когда эту ужасную весть сообщили несчастной матери, она сказала: «Опять эти ненавистные 10 минут». И она рассказала, как еще в детстве принц имел привычку всегда просить себе 10 минут отсрочки. «Посылали ли его спать? О, еще 10 минут», — просил он. Когда нужно было вставать, он завертывался поплотнее в одеяло и просил еще 10 минут. И эти 10 минут... погубили его. Дорогие мои друзья, не поступайте так, как этот молодой принц. Если вы хотите делать то, что вы обязаны делать, приступайте к этому немедленно и никогда не торопитесь и не опаздывайте. Итак, вспоминайте жену Лотову, милые дети. Ее трагическая кончина говорит о трех опасностях, которых мы должны старательно избегать. Греховное любопытство, раздвоенное нерешительное сердце и промедление в исполнении долга. Да поможет нам Господь всегда избегать этого.

12-летняя Вика возвращалась домой из воскресной школы со своей лучшей подругой Ниной. Летнее солнце ласково обогревало землю, и девочки радовались теплу солнечных лучей. Вдоль дороги росли высокие липы, и ласковый летний ветерок шелестел листвой. Девочкам не хотелось расставаться, ведь они разговаривали о предстоящем христианском лагере. «Представляешь, Нина, уже завтра мы будем жить в палатках!» Восторженно улыбнулась Вика, весело помахивая серой сумочкой. «Мне даже не верится, что наконец-то наступило время фавора. Ниночка, а что тебе больше всего понравилось в прошлом лагере?» «Не знаю», — неторопливо протянула Нина. «Наверное, ничего». «Такого не может быть», — воскликнула Вика и от неожиданности остановилась. «Как ты можешь любить фавор?» — проговорила Нина, поправляя воротничок блузки. «Там совсем неинтересно. Старшие постоянно требуют от нас послушания, как будто мы малыши». «Нина, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Вика, заглядывая подруге в глаза. «Мама мне говорила, что старших надо слушаться, потому что этому учит Библия. Родители всегда так говорят. Это скучно». «Ниночка, мне так хочется, чтобы ты полюбила фавор. Знаешь, я заметила, что в каждом лагере получаю для себя какой-то важный урок. В прошлом году, например, Господь показал мне, что Он обо мне заботится, даже в мелочах. Помнишь, мы тогда...» «Викуля, извини, я уже пришла», — прервала разговор Нина. И, помахав на прощение рукой, побежала в сторону большого одноэтажного дома. Вика в задумчивости пошла дальше. От разговора с Ниной настроение девочки немного испортилось. Ей стало неприятно от того, что подруга не захотела ее выслушать. Необычная домашняя суета отвлекла Вику от печальных мыслей. Все в семье тщательно готовились к предстоящему лагерю. Из кухни вкусно пахло сладкими пирожками, которые мама с девочками испекла в дорогу. В коридоре стояли сумки с аккуратно уложенными вещами. Старший брат с помощью папы составлял план проповеди. Мама помогала младшим сестрам подбирать стихотворения и гимны для участия на богослужении. А еще Вику дома ждал приятный сюрприз. Мама купила ей красивые кроссовки. Они были белого цвета с двумя яркими полосками по бокам — розовой и зеленой. Девочка тут же надела новую обувь, прошлась несколько раз по комнате.

В назначенное время детей распределили по машинам и повезли к месту лагеря. Всю дорогу Вика смотрела в окно машины, любуясь живописной горной местностью. Наконец, из-за поворота дороги показался палаточный городок. Он был разбит на поляне, окруженной могучими соснами, у подножия высокой куполообразной горы. Вика с Ниной и еще тремя подружками поселились в небольшой палатке. Их воспитателем была Марина, высокая улыбчивая сестра из соседнего города. Вика была очень рада этому. Девочка запомнила, как взволнованно и искренне Марина рассказывала стихотворение на майском молодежном общении. С первого дня Вика с головой окунулась в лагерную жизнь. Ей нравилось вставать рано, когда трубил горн, и бежать в общую палатку с кинью на утреннюю молитву. Девочка с удовольствием слушала проповеди на богослужениях, разучивала новые гимны на спевках, играла в интересные игры, посещала кружки рукоделия. Но больше всего ей хотелось пойти в горный поход, который был запланирован на последний день лагеря. Наконец, этот день настал. Утро выдалось теплое и тихое. Лучи солнца, просачиваясь сквозь кроны деревьев, играли зайчиками на траве. Уже с самого утра в лагере можно было наблюдать необычное оживление. В палатках и на большой поляне посреди лагеря полным ходом шло приготовление к долгожданному путешествию. Сбор всех его участников был объявлен у скинии через час после завтрака. Вика с подружками решили ожидать начала похода в своей палатке. Быстро надев подходящую для горного похода одежду, девочка достала из сумки свои новые кроссовки. «Как тоскливо!» — вытягиваясь на надувном матрасе, зевнула Нина. «Невыносимо целый час сидеть просто так». «Кстати, у меня идея», — оживилась она. «Давайте сходим к реке». «Нет, Нина, нам запрещено уходить из лагеря и ходить к речке одним», — возразила Вика. «Мы уже взрослые и сами можем решать, куда можно ходить, а куда нельзя. Тем более об этом никто не узнает. Мы только поплещемся в реке и вернемся обратно», — убеждала всех Нина. «Викуля, а ты можешь остаться? Ты же у нас настоящая трусиха». Девочки быстро согласились, а Вика не знала, на что решиться. Она понимала, что поступит неправильно, если убежит с территории лагеря без разрешения. И в то же время ей не хотелось, чтобы подружки считали ее трусливой. В своих размышлениях Вика даже не заметила, как девочки вышли из палатки. «Викуля, ты идешь или нет?» — послышался нетерпеливый голос Нины. «Бегу, бегу!» Решилась, наконец, Вика, торопливо завязывая шнурки. Оглядываясь вокруг, чтобы никто из лагеря их не заметил, подружки помчались в сторону реки. Бежать до нее было недалеко. Вскоре взору непослушных беглянок открылась потрясающая картина. В низине, поросшей густой травой, шумела неглубокая горная река, из которой то здесь, то там выступали вековые камни-валуны. Потоки воды сердито пенились вокруг камней, словно пытались уговорить их сдвинуться с давно насиженного места. Девочки дружно побежали вниз. Прыгая по камням, они расположились посередине реки, удобно усевшись на валунах. Вика решила оставить кроссовки на камне, чтобы случайно их не намочить, и присоединилась к подружкам. Светясь от удовольствия, она вместе с девочками стала беззаботно брызгаться водой и громко смеяться. Немного поплескавшись в реке, подружки решили вернуться в лагерь. Возвратившись назад к камню, Вика хотела обуться, но к своему великому удивлению обнаружила, что один кроссовок куда-то исчез. Она внимательно посмотрела по сторонам в надежде найти пропажу, но ее нигде не было. «Девочки, что за шутки? Где мой кроссовок? Отдайте мне его!» — со слезами на глазах воскликнула Вика. Нина ответила за всех. «Викуля, не усложняй жизнь. Нам он точно не нужен. Иди до лагеря босиком. Разве тебе больше обуть

нечего. Вика с ужасом представила себя, как завтра вечером приедет домой и будет оправдываться перед мамой за потерю кроссовка. А больше всего ей было стыдно от того, что она поддалась уговорам Нины и убежала с территории лагеря, не послушавшись старших. Вика опустила голову, пытаясь скрыть свою досаду. «Вы идите, а я останусь здесь и буду искать». Девочки ушли. Вика опустилась на колени в густой прибрежной траве и взмолилась Богу со слезами. «Господь, прости, что я самовольно убежала из лагеря. Я знаю, что не заслужила Твоей милости. Но, Боже мой, я очень прошу, если хочешь, покажи мне, где мой кроссовок». После молитвы Вика вновь начала искать потерявшуюся обувь. Она внимательно осмотрела берег, но ничего не нашла. От бессилия Вика села на камень, на котором по-прежнему стоял один кроссовок, и снова заплакала. И вдруг в сознании отчетливо прозвучала мысль: «Отпусти кроссовок на воду и иди за ним». Вика очень удивилась, но та же самая мысль прозвучала снова. Вскочив с камня, девочка воскликнула: «Господи, это же Ты мне говоришь! Я буду слушаться Тебя!» Вика аккуратно поставила кроссовок на воду и осторожно отпустила. Течение подхватило его и понесло вниз, лавируя между камнями. Девочка, замирающим от волнения сердцем, побежала за ним. Когда кроссовок, ударившись о торчащий из воды валун, вдруг исчез, Вика испугалась. Но она подумала, что больше никогда не увидит свои новые кроссовки. Вика на мгновение остановилась и быстро подбежала к тому месту, где только что пропал из виду второй кроссовок. Девочка не поверила своим глазам. На дне реки, возле валуна, лежали оба ее кроссовка. От радости Вика закричала: «Спасибо тебе, Господи, спасибо! Ты простил меня и услышал мою молитву. Ты ответил на мою просьбу. Спасибо тебе, Господи!» Сияя от счастья, с мокрыми кроссовками в руках, Вика побежала обратно в лагерь. От восторга она даже не почувствовала под ногами сухой колючей травы. Тем временем в лагере уже все были готовы к походу. У скинии стояла большая группа детей. Воспитатели объясняли любопытным мальчикам и девочкам, с какими трудностями и испытаниями они встретятся в походе. Девочки из Викиной палатки стояли вместе со всеми, как ни в чем не бывало. Марина искала Вику и беспокойно оглядывалась по сторонам. Вика побежала к ней, высоко держа над головой свою недавнюю пропажу. «Нашла! Нашла! Господь мне подсказал, где они были!» — ликуя кричала девочка. Вику не смущали обращенные на нее удивленные взгляды детей и взрослых. Она хотела всем рассказать, как добрый Господь помог ей найти потерянный кроссовок. Девочка попросила прощения у Марины за то, что без разрешения убежала из лагеря. А потом Вика рассказала всем, как Господь разговаривал с ней и помог ей найти пропажу. «Нина, в этом лагере я получила для себя еще один хороший урок. Если искренне попросишь у Господа прощения, то Он простит, даже если ты очень виновата, и обязательно поможет тебе», — радостно сказала Вика подруге, когда они всем лагерем пробирались к вершине горы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит начать разговор о 7 главе этого послания. Вся эта глава, равно как и вся оставшаяся часть послания к евреям, говорит нам о живом Христе, который в настоящий момент пребывает одесную Бога. К сожалению, в современной церкви этой теме не только не уделяют подобающего внимания, но и фактически пренебрегают ею. Мы много говорим о смерти и воскресении Христа, и это прекрасно, но, друзья мои, мы должны двигаться дальше, к живому Христу, который находится одесную Бога и несет там свое служение ради нас». Дело в том, что реальность этого служения для каждого из нас будет являться способом проверки нашей духовной жизни. Поэтому вопрос, который может стать своего рода барометром, с помощью которого вы можете оценить свою жизнь, звучит так. В какой степени на ваше духовное состояние будут воздействовать истины, изложенные в этой главе послания к евреям. В этой главе автор проводит сравнение и противопоставление священства Мелхиседека и священства Аарона, показывая нам, что Христос является нашим вечным и совершенным священником. Прочтем стихи с 1 по 3. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Слово «ибо», с которого автор послания к евреям начинает данную главу, как бы соединяет все то, что он собирается сказать далее, со всем, что уже было сказано раньше. Это слово возвращает нас к 20 стиху предыдущей главы, где также была упомянута загадочная личность Мельхиседека, предстающая нам на страницах Священного Писания как олицетворение Иисуса Христа. Историческое упоминание этого человека мы находим в книге «Бытие» в 14 главе. Мелхиседек назван царем Салимским и священником Бога Всевышнего. Однако в первой главе Библии о Мелхиседеке сказано очень немного. Откровенно говоря, я попросту забыл бы о нем, если бы его личность упоминалась только в книге «Бытие». Однако о нем не забыл Божий Дух. В 109-м псалме мы встречаем важное пророчество о Мессии, то есть о нашем Господе Иисусе Христе, о котором в 4-м стихе этого псалма сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Друзья мои, мы с вами живем в эпоху или диспенсацию священнического служения Христа. Сегодня есть немало богословов, которые не любят использовать термин «диспенсация». Хотя диспенсации — это всего-навсего различные исторические периоды или эпохи, в которых мы видим прогрессирующий характер работы Бога с человечеством. Вот вам один из примеров. Когда-то в ветхозаветные времена первосвященником являлся Аарон, а в мире существовала реальная скиния, и все это было необходимо для того, чтобы люди могли прийти к Богу. Но сегодня мы живем уже в иную эпоху, или диспенсацию. Сегодня мы тоже имеем первосвященника, но он несет свое служение не в каком-то земном сооружении. Сегодня он пребывает в небесном храме, восседая одесную Бога. Именно там он находится в настоящий момент.
в то время как в Ветхом Завете мы находим не очень много сведений о Мельхиседеке, мы встречаем немало упоминаний его личности здесь, в послании к евреям. В 10 стихе 5 главы этого послания мы читаем, что Христос был наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Затем, в 20 стихе 6 главы опять звучит это имя, ибо Иисус сделался первосвященником навек по чину Мельхиседека. А здесь, в начале 7 главы, автор говорит об историческом событии, когда Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. В этой главе послания к евреям автор будет много говорить о личности Мельхиседека, но настоящий ключ ко всей этой главе мы находим в 17 стихе, где о Христе сказано, что Он наш вечный священник по чину Мельхиседека. Поскольку нам с вами предстоит рассматривать Христа как священника по чину Мельхиседека, мы должны узнать все, что только можно о самом Мельхиседеке. А для этого мы с вами должны возвратиться к тому первому историческому упоминанию этой загадочной личности, которое мы встречаем в 14 главе книги «Бытие». События 14 главы произошли после того, как племянник Авраама Лот решил избрать для себя местом постоянного проживания город Содом. В 14 главе первой книги Библии мы встречаем первое в Священном Писании упоминание военного конфликта. Несколько восточных царей объединились в союз и выступили против царей, которые проживали вокруг Мертвого моря. В результате восточным царям удалось одержать победу и поразить своих противников, захватив их жителей в качестве рабов, а все их богатство в виде трофеев. Но вскоре слух о том, что Лот был уведен в рабство, дошел до Авраама. Авраам незамедлительно собрал и вооружил 318 человек из числа своих рабов, и это, кстати сказать, означало, что у него было весьма большое владение, поскольку у каждого из воинов была, по крайней мере, одна жена и один ребенок. Иными словами, в подчинении у Авраама должно было находиться не менее 1000 человек». И вот Авраам повел всех своих людей вдогонку за неприятелем, и в результате неожиданного ночного нападения им удалось одержать победу над восточными царями. Причем единственной целью Авраама было спасение Лота. Однако, кроме этого, он сумел вернуть свободу содомскому царю и всем остальным пленникам. И в 17 стихе 14 главы книги «Бытие» нам сообщается, что когда Авраам возвращался после поражения Кердалаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. Далее мы читаем, что Содомский царь сделал Аврааму предложение, которое тот отверг. После чего в 18 стихе совершенно неожиданно упоминается, что Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И этому священнику Бога Всевышнего, как мы читаем во 2 стихе 7 главы послания к евреям, Авраам отделил десятину от всего. Во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что Салим — это не что иное, как город Иерусалим. Однако я не считаю, что данная точка зрения является верной. Салим — это вовсе не географическое место, ибо слово «шолейм» означает «мир». Иными словами, здесь вовсе не утверждается, что Мельхиседек был царем Иерусалима. Он являлся царем мира, то есть миротворцем, который мог добиться мира.
Я уверен, что Мельхиседек действительно являлся царем какого-то города. Но это вовсе не означает, что это обязательно был Иерусалим. Это мог быть какой угодно город. Поэтому самое главное, что Мельхиседек был царем мира, а также он являлся царем правды или царем праведности. Именно это означает имя Мельхиседек, потому что еврейское слово «мелек» переводится как «царь», а «цедек» переводится как «праведность». И во всем этом Мельхиседек являлся прообразом Иисуса Христа. Он олицетворял собой Христа в нескольких аспектах. Во-первых, Мельхиседек являлся царем мира, а также царем праведности. А мы знаем, что Господь Иисус Христос — это царь, который также является праведностью, ибо Он сделался праведностью для всех нас. А во-вторых, Мельхиседек являлся священником Бога Всевышнего. А наш Господь Иисус — это наш великий первосвященник. Я хочу обратить ваше внимание на один интересный аспект. Когда Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, он вынес ему хлеб и вино. Я верю, что эти двое ветхозаветных патриархов совершили хлебопреломление, то есть вкусили причастие в привычном для нас сегодня понимании. То есть они ожидали пришествия Христа еще за 2000 лет до того, как Он пришел. А сегодня мы с вами собираемся вместе, чтобы вкусить причастие и вспомнить пришествие Господа, состоявшееся 2000 лет тому назад. Я верю, что эти двое совершили тогда причастие. Но не просите меня объяснить все это. Я не смогу дать вам удовлетворительного объяснения. Я лишь хотел привлечь ваше внимание к этому обстоятельству. Но если моя гипотеза верна, мы с вами имеем дело с чем-то настолько превосходящим наше понимание, что нам остается лишь смотреть на все это в глубоком благоговении и изумлении. Именно в такие моменты наша вера ведет нас к небесным высотам. В 3 стихе этой главы Мельхиседек предстает нам в качестве образа и символа Христа в несколько ином свете. «Ибо он без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Сказано в 3 стихе. Господь Иисус приходит из самой вечности и возвращается в вечность. У Него нет ни начала, ни конца. Он Сам является началом, а также Он является концом. Бессмысленно задавать вопрос, что было до Него, равно как и бессмысленно спрашивать, что будет после Него. Его существование охватывает все время и всю вечность. И как же можно найти земного человека, который бы смог стать символом всего этого? Так вот, в книге «Бытие», которая является книгой летописи и родословий, встречается фигура Мельхиседека. Книга «Бытие» рассказывает нам о том, кого родил Адам, и кого родили его сыновья. Мы узнаем, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и Исава и так далее, как сообщают нам многочисленные родословия. Это настоящая книга родословий. И тем не менее, в этой книге родословий встречается некто, кто появляется на страницах Священного Писания как бы ниоткуда, а затем он точно так же исчезает в никуда, и мы более ничего не слышим о нем, спрашивается. Почему Бог опустил сведения о происхождении и родословии Мельхиседека? Я могу ответить на это так. Потому что Мельхиседек являлся образом и символом Господа Иисуса и Его священства. Из пророчеств, записанных в 109-м псалме, мы узнаем, что Мельхиседек — это образ Христа. Он является его образом в том смысле, что Господь Иисус — это вечный Бог,
а также вечный первосвященник, ибо, будучи сыном Бога, он является священником вовеки. Иными словами, Христос не прекращает своего священнического служения, и оно будет неизменным, потому что он вечен. Из книги «Бытие» мы узнаем, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму в самый подходящий для этого момент. Аврааму как раз предстояло подвергнуться испытанию, и он нуждался в том, чтобы кто-то поддержал и укрепил его. Мельхиседек вышел к нему с хлебом и вином, как священник Бога Всевышнего. Кстати сказать, это первый раз, когда Бог назван в Писании Всевышним Богом. Мельхиседек появляется там в тот самый момент, когда содомский царь делал Аврааму свое заманчивое предложение. «Авраам, это весьма любезно с твоей стороны, что ты освободил Лота и остальных моих подданных. Я очень ценю это, но я знаю, что ты не собираешься делать этих людей своими рабами, поэтому отдай мне людей, а всю добычу оставь себе в качестве военного трофея». Вообще, согласно восточным обычаям того времени, которые дошли до нас в виде кодекса Хаммурапи, все трофеи и так принадлежали Аврааму. Однако он сказал: «Мне не нужны ни твои люди, ни эти трофеи. Из всего твоего я не возьму у тебя даже нитки и ремня от обуви». И тогда Бог явился Аврааму в видении и сказал ему: «Я твой щит, награда твоя весьма велика», как мы узнаем из 15 главы. Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы послужить ему, а Господь Иисус Христос, наш великий первосвященник, служит нам с вами сегодня, в этот час, в этот день. Я буду с вами совершенно откровенен. Если сегодня он не служит вам и не благословляет ваше сердце и вашу жизнь, то причиной является лишь то, что вы все еще остаетесь младенцами и никак не можете и не хотите повзрослеть. Вам еще не удалось прочувствовать и осознать те великие истины, которые представлены нам здесь, в этой книге. Друзья мои, доводилось ли вам проходить через испытания и скорби и ощущать, как Иисус служит вам и дает вам поддержку? Отдаете вы себе отчет в том факте, что Он благословляет вас каждый день? Однажды я должен был сопровождать группу студентов в поездку по историческим местам Израиля, но выехать из дома мне пришлось, будучи совершенно больным. Сам я не решился бы на эту поездку, если бы моя жена не настояла на ней. Мне настолько не здоровилось, что было совсем не до изучения Святой Земли. В ходе поездки я несколько раз чувствовал себя настолько плохо, что был даже вынужден на пару дней отстать от нашей группы. Однако Господь был поистине милостив к нам. В течение всей поездки стояла прекрасная погода, а все наши переезды и перелеты проходили на редкость гладко. Иными словами, Господь являл ко мне тогда свою милость в самых разных обстоятельствах. И я осознавал, что мой первосвященник и мой Господь не оставляет своего служения. Он постоянно совершает свое служение, друзья мои, и благословляет нас. Я говорю сейчас о реальности. Это не какая-то теория и не какая-то религия или ритуалы, которые нужно совершать. Я говорю сейчас о человеке, пребывающем в славе. И сейчас он жив, ибо он является живым Богом. Но весь вопрос состоит в том, является ли он живым Богом для вас? Обратите внимание на то, что сказано в 19 стихе 14 главы книги «Бытие». «Мельхиседек благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли“». Мы с вами живем во вселенной, которая принадлежит ему. Он владеет ею.
И Он сказал, что все это принадлежит сегодня нам. Поэтому спросите себя, радуетесь ли вы обладанию всеми этими богатствами? Например, радуетесь ли вы восходу солнца? Не так давно, рано утром, я вышел из дома и отправился в близлежащий парк. Я гулял там в предрассветных сумерках, а затем стал свидетелем величественного зрелища восхода солнца. И знаете, что я подумал? Я подумал и даже почувствовал, что Он сделал это исключительно для меня. Это было воистину величественное представление, ибо наш Бог поистине удивителен. Я просто поблагодарил Его еще раз за Его благость ко мне и сказал Ему, что люблю Его. Живой Христос находится в вышине, восседая одесную Бога. Но насколько Он реален для вас? Мы с вами приходим к Богу через Христа. Мы уже увидели, что Господь Иисус Христос — это вечный священник, а также совершенный священник, совершающий свое служение для нас. Священство Аарона не могло исполнить своего главного предназначения, но теперь у нас есть совершенный первосвященник, которым является Господь Иисус Христос. Он дал нам спасение, Он вывел нас из семьи Адама и поместил нас в семью Христа. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, пишет апостол Павел в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Мы уже не соединены с Адамом, ибо теперь мы соединены с живым Христом, о котором в стихах с 24 по 28 этой главы написано. «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Он является совершенным священником, который всегда будет жить, чтобы совершать ходатайствование за нас. Господу Иисусу не понадобится умирать во второй раз. Он уже умер за наши грехи один раз, и никогда ему уже не придется умирать повторно. Он находится там все время ради каждого из своих детей. И мы, его дети, обязательно должны помнить об этом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Готовьтесь! В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Последние часы. Как всегда в наше время живут люди с разными интересами. Одни заняты изучением и раскрытием секретов неба. Они, разочаровавшись в Луне, теперь ищут путей к Марсу. Другие, наоборот, стараются благоустроить свои аппетиты, изобретают машины, строят дома, осваивают Землю. И так было всегда. Такова природа человека. Но будет ли так всегда? Писание отвечает – нет. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стихи 16-17, говорит нам о внезапном явлении Господа за Своей Церковью. Здесь не говорится о Втором пришествии Христа, а о восхищении Церкви, тех, кто к этому приготовлен. В наше время очень многие проповедники и пасторы стараются не затрагивать этого вопроса. Одним – власти не разрешают проповедовать на эту тему. Другие обходят этот вопрос, потому что слишком много теорий и толкований наводняет христианский мир. А это как раз то, что желает Антихрист – оставлять людей в неведении, в то время как Слово Божие освещает этот вопрос с предельной ясностью. Но Слово Божие также говорит, что только верить во второе пришествие Христа недостаточно. Если вы только верите, вы никогда не будете готовы. Веруя в восхищение Церкви, христианин должен готовить себя к этому событию, ожидать его, желать его. Второе пришествие Христа будет коренным образом отличаться от первого. Христос придет не в образе беспомощного младенца, а придет как Царь Славы, которому дана вся власть на небе и на земле. Первому пришествию предшествовала проповедь Иоанна Крестителя. Второму пришествию будет предшествовать внезапное восхищение Церкви. Явление Иисуса Христа за Церковью гарантировано Писанием в Деяниях святых апостолов, глава 1, стих 11. При вознесении Иисуса с горы Елеонской ангелы возвестили ученикам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели, восходящим на небо». Да и сам Иисус сказал: «Я приду опять». Иоанна, глава 14, стих 3. Нет никакого основания не верить такому авторитетному и вполне ясному заявлению Иисуса Христа. Кроме утверждения Писания, мы имеем налицо все признаки, предшествующие второму пришествию. Эти признаки сбываются на наших глазах. И главный из них – Израиль. В Евангелии от Луки, глава 21, стихи с 9 по 11, говорится о войнах между нациями. В стихе 25 говорится об унынии народов и недоумении. Что это означает? Это означает «нет выхода из создавшегося положения». Сегодня человечество не видит выхода из создавшегося на всех континентах Земли критического положения. Заключенные перемирия не дают никому гарантии безопасности, и это еще больше наводит на людей страх за свое будущее. В наши дни весь мир волнуют события на Ближнем Востоке. Все то, что происходит сегодня в Израиле, является особенно характерным признаком второго пришествия Христа. Моральное состояние всего человечества, а также нравственное вырождение тех наций, где особенно проповедуется Евангелие, говорят нам о последних сроках действия благодати Божьей. Господь близко. Вот почему мы знаем, что восхищение Церкви может произойти в любой момент. Как важно не опоздать приготовиться к этому событию. Евреи, которые сегодня отвергают Христа как Мессию, вынуждены будут подчиниться Антихристу. Они не будут иметь силу сопротивляться Антихристу. Ему будут даны сила и власть на 7 лет. Счастливы те люди, которые будут взяты от земли до этого момента. Счастливы те верующие, которые, подобно 5 разумным девам, будут иметь масло в своих светильниках при встрече небесного жениха. В дни великой скорби будет дана возможность спастись некоторым людям, но ценой великих страданий. Доминует эта чаша вас. Слава Богу, сегодня для всех открыта дверь ко спасению. Сегодня есть возможность каждому верующему наполнить свой светильник маслом и приготовиться к встрече небесного жениха. Только бы не опоздать. События в Израиле – это 3-й звонок. До отхода поезда остались считанные минуты. Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: Сущность идолопоклонства. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Деяния, глава 17, стих 16. Город Афины был тогдашним культурным центром мира. И дух Павла возмущается не столько самими идолами, сколько городом, полным их. Он оплакивает ужасающее положение местных жителей, главная проблема которых, видимо, очевидна только ему. Наличие идолов среди людей является основной темой Библии и трагическим результатом тотального отступничества человечества от Бога, поэтому тоска апостола касается города, соответственно, всего человечества, горячо преданного всевозможным формам идолопоклонства. Предназначение человека – поклоняться высшему существу и служить ему. От этой цели он не может убежать или отклониться. Каждый человек всегда делает это, потому что для этого создан. Делает он это инстинктивно, даже не напрягаясь. Более того, мы не просто поклоняемся, как действие. Мы по своей сути являемся поклонниками. Это суть каждого человека без исключения. Если это так, то мы уже сейчас можем определить идолопоклонство как реализацию предназначения человека ненадлежащим образом и по отношению к неправильному объекту. Это не обязательно должно быть религиозное поклонение или поклонение материальному образу. Идолом может быть все, что заменяет Бога. Любимый человек, хобби, дети – сегодня они возведены в ранг божеств. Идеология, работа, деньги, какое-то желание и что-то еще. Высшей формой поклонения является обожание. Однако очень часто поклонение, наделение божественными качествами, такими как совершенство, абсолютность, направлено не на того, кто действительно этого заслуживает, а почти всегда на другого человека, объект, субъект или идею. Наиболее характерное для каждого человека и наиболее практикуемое им поклонение – это поклонение самому себе. Так что вам не обязательно быть религиозным, чтобы быть настоящим идолопоклонником. Именно поэтому эта статья относится к каждому из нас. Само понятие богослужения мы связываем со словом «храм», потому что основная цель храма – дать людям возможность совершать богослужение. Согласно Библии, человек состоит из 3 сущностей – духа, души и тела. Вот почему Бог постановил, что сначала скиния, а затем храм должны состоять из 3 частей – внешнего двора, святилища и святого святых. О святом святых Бог заявляет: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою». В Новом Завете ясно показано, что истинное и вечное святое святых – это человеческий дух, в котором пребывает Святая Троица с момента духовного возрождения кающегося грешника. Вот почему Иисус сказал самарянке: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». За этот храм, человеческий дух, ведутся жесточайшие битвы в духовном мире. Храм человеческого сердца – это место, где поклоняются либо сатане, либо Богу. Всякое поклонение Богу или идолам имеет внешнее проявление, но само по себе является внутренним действием. В сердце человека возникают волнения, ведущие ко всем внешним проявлениям благоговения. И именно потому, что сердце прежде всего связано с любовью, мы добираемся до сути рассматриваемой проблемы. Вот как Бог определил это, когда говорил с пророком Иезекиилем: «Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим». А теперь пойдем немного глубже и раскроем причину невероятного рвения, с которым идолопоклонник создает идола и поклоняется ему. «Итак, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в обращении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 14 и стихи с 19 по 22. Давайте выделим два важных слова в этом отрывке, чтобы понять природу идолопоклонства. Первое – бесы, которым язычники, то есть все, кто лично не знает истинного Бога, приносят жертвы и поклоняются. Второе слово – ревность. В других переводах стих 22 звучит так: «Неужели мы хотим вызвать ревность у Господа?» О том, что Бог ревнив, говорится более 10 раз в Ветхом Завете и еще несколько раз в Новом Завете. И его ревность всегда самым непосредственным образом связана с идолопоклонством. Согласно словарям, ревность – это мучительное чувство сомнения в любви любимого человека, в его верности. В Слове Божьем духовные реальности представлены через понятные земные категории. Поэтому мысль о том, что Бог обладает качествами Отца и относится к своим творениям как Отец, понятна каждому. Однако более трудным и, пожалуй, даже невозможным для понимания подавляющего большинства людей является взгляд на Бога как на мужа. И действительно, если бы об этом не было ясно сказано в десятках мест Библии, это звучало бы кощунственно. С другой стороны, отец неверующего – дьявол. Это слова Иисуса Христа, и они не терпят уклончивых толкований. Но в Библии раскрывается нечто большее. Сам дьявол, как отдельная личность, а не как абстрактное понятие, соединился с двумя другими падшими архангелами, чтобы образовать свою сатанинскую ложную троицу и подражать Святой Троице Божьей. Объединенные таким образом, эти три личности названы в Откровении драконом, зверем и лжепророком. Фальсификация действий Бога его противникам может зайти чрезвычайно далеко в своей дерзости, поэтому мы имеем основания предположить важную духовную истину. Демонический мир страстно желает иметь отношения с падшими людьми и получать от них поклонение. И демоны знают, что не может быть более глубоких отношений, чем те, которые задумал Творец, как интимные отношения в браке. Враги человеческих душ пользуются тем, что человек создан Богом для близких отношений любви и доверия с Ним, и обращают это отношение поклонения и обожания на себя. Давайте посмотрим, что Библия открывает нам о параллельных духовных реалиях, сравнивая дела Троицы Божьей по восстановлению падшего человека с действиями сатанинской лживой Троицы в ее стремлении сохранить свою власть над грешными людьми. Бог в лице Отца Троицы желает быть и является Отцом тех, кто верит в Его Сына. Дьявол в образе дракона, лжетроицы, желает быть Отцом падшего человека. Бог в лице Сына Троицы желает быть супругом спасаемой, церкви. Дьявол в лице зверя, лжетроицы, желает быть мужем, скорее любовником, не раскаявшийся. Святой Дух работает над соединением в глубочайших отношениях спасаемых и их возлюбленного Иисуса. Лжепророк, псевдодух, обманывает и совращает миллиарды людей в рабские отношения со зверем. Эта поразительная аналогия слишком странна, чтобы ее мог придумать человек. Она открыта в Священном Писании, и если внимательно прочитать книгу Откровения апостола Иоанна, мы сможем лично проверить ее на подлинность. Как все это реализуется на практике? Здесь все предельно ясно, чтобы можно было это оспаривать. Именно идолопоклонство в его невообразимо разнообразных проявлениях и вариациях придумал сатана, чтобы заставить миллиарды людей воздавать любящее почтение ему, а не Богу, зная, что за идолами стоят настоящие демонические личности, обладающие собственным умом, чувствами и волей, мы можем яснее понять, в чем состоит то страшное влечение, которое ведет людей к идолопоклонническим действиям. Вот как это объясняет апостол Павел. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Почему идолопоклонство обладает такой ужасной привлекательностью? Почему с таким рвением и целеустремленностью грешники объединяются и приносят огромные жертвы, чтобы построить свои храмы и поклоняться в них своим богам? Что стоит за колоссальными зиккуратами, пирамидами, буддийскими храмами, за величественными соборами и храмами церквей, давно отошедших от Христа и никогда не знавших Его? Просто так это не происходит. Безгласные идолы тянут за собой людей. Идолопоклонство затягивает так же, как и пороки. Если кто-то сомневается в том, насколько серьезно запутался в сетях дьявола, пусть попробует хотя бы на месяц отказаться от своего идолопоклонства, например, от курения, которое можно рассматривать как воскурение демоном. И как сложно отговорить религиозных людей, привязанных к своим духовным заблуждениям. Духи обольщения сразу же активизируются и еще крепче обвивают свои жертвы. Притяжение, страсть, которое испытывает идолопоклонник, происходит от обольщения его ума и чувств. Это непосредственное следствие власти над ним демонов. В ходе истории менялись лишь формы поклонения и внешний вид идолов, но принцип неизменно один и тот же. Сатана соблазняет и привлекает людей, как искусный любовник, околдовывающий разум и чувства глупой девушки. На самом деле, власть и контроль невидимых духовных существ над человеком носит не мистика абстрактный, а непосредственно психофизиологический характер. Демоны способны влиять на нервные центры в мозгу каждого из нас, то есть на мысли, а также на эндокринную систему и гормональный баланс организма, а значит и на чувства. Таким образом, они могут контролировать и направлять действия ничего не подозревающих людей. Таким образом, неудивительно, что человеку так трудно оторваться от своей прежней духовно-развратной жизни и перейти к новым, святым

0: на территории, где человек не поклоняется духовной личности. Часто люди пытались причислить Иисуса к своим богам и идолам, но такое многоженство всегда исключало истинного святого Сына Божьего. Таким образом, многие «христианские» в кавычках народы столетия назад просто добавили ложного Иисуса в пантеон своих богов. Но за этим другим Иисусом на самом деле скрывается еще один соблазнительный злой дух. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Быть с Иисусом – это не значит просто симпатизировать Ему, но находиться в заветных отношениях вечной верности только с Ним. Все послание Священного Писания доказывает, что Бог не может принять никакой другой формы и сущности общения с Собой. Сказав все это, следует сделать одно важное утверждение. Не следует возлагать всю вину на демонов. Правда в том, что проблема идолопоклонства является прежде всего человеческой. Послушаем слово Бога к Его неверному народу, которого Он строго предупреждает, что если они будут поклоняться идолам, их ждут суровые последствия и наказание. «И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих». Оказывается, два главных фактора духовного прелюбодеяния – это человеческое сердце и человеческий глаз. Человек, не переживший духовного возрождения, и ветхая природа верующего совершенно испорчены по своей сути. Глаза и чувства всегда готовы смотреть и цепляться за духовные и материальные объекты, которые Бог запретил. Так было со времен Евы и продолжается по сей день. Поэтому важно отметить еще раз, что происходит, когда человек переводит свой взор от Господа Иисуса Христа на другой предмет поклонения. Его глаза неизбежно встречаются с одним из многочисленных воплощений зверя, ибо за каждым другим почитаемым предметом стоит второе лицо дьявольской троицы. Однако для миллиардов духовных блудников и блудниц Бог предусмотрел выход. Его обращение проникнуто глубокой любовью. «Возвратись, отступница, дочь Израилева», — говорит Господь. «Я не изолью на вас гнев мой, ибо я милостив», — говорит Господь. «Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали», — говорит Господь. «Возвратитесь, дети-отступники», — говорит Господь, «потому что я сочетался с вами». Если кто-то узнал себя в описанном выше и готов признать, что еще не находится в глубоких отношениях с Иисусом Христом, для тебя есть хорошая новость. Через покаяние перед Богом и отречение от идолопоклонства ты можешь вырвать свою душу из грязных рук дьявола и отдать ее в любящие, святые объятия Сына Божьего. Только тогда ты сможешь увидеть и смиренно признать, насколько околдованной и плененной была до сих пор твоя душа, и получить полную свободу. Йордан Пиянски.
1: Вера и жизнь. Эссе.
0: Благословить врага. Что больше всего ценит в наши дни человек цивилизованный, имеющий все блага, данные наукой и техникой? Человек цивилизованный ценит больше всего здоровье. Вопросы здоровья, не старения, не умирания – актуальнейшие вопросы современности. Самые светлые головы и выдающиеся умы работают над проблемой продления нашего бренного существования. Провозглашенные ценности человеческой жизни и свободы личности – главные ценности нашей эпохи. Однако не все зависит от медицинских достижений и развития геронтологии. науки,

0: науки, изучающей причины старения организма и ищущей способы борьбы с этими причинами. Но есть и другие факторы, мешающие овладеть этими ценностями абсолютно и навсегда. Один из таких факторов – неистребимая воинственность гомо сапиенса. С одной стороны, он, этот самый гомо, всегда декларировал стремление к миру, а с другой – вел перманентную войну. Если вспомнить историю, то можно увидеть, что приветствие древних правителей и власть имеющих – это в первую очередь пожелание мира и, как следствие, процветания и благоденствия. И только в новое время, как было сказано выше, когда здоровье стало первоочередной ценностью, мы желаем друг другу именно его при встрече. Но до сих пор христиане старшего поколения, заходя в дом, говорят «Мир дому этому», и слышат в ответ «С миром принимаем». В наше время борьба за мир, борьба, развернулась сразу, как только закончилась Вторая мировая война. До сих пор она не только не затихает, но еще более усиливается. В горячих точках планеты вооруженные до зубов миротворцы. Для подавления агрессии – превентивные бомбардировки. Для принуждения к миру – локальные военные конфликты. Мало у кого возникает сомнение в правильности выбранных силовых методов. Да судя по поговоркам, что сохранила история, не возникало и раньше. Мира не ждут, его завоевывают. Хочешь мира – готовься к войне. Мировые конфликты – не единственные войны, которые ведут люди. Межличностные ссоры и распри также постоянны, как борьба за сохранение здоровья и поиски личного счастья. И даже в периоды перемирия человек не испытывает покоя. На протяжении многих и многих лет можно наблюдать вялотекущий мир между непримиримыми сторонами. Люди могут улыбаться и вроде бы тепло общаться, но при этом хранить в душе непримиримую враждебность. Опять же, русская поговорка гласит «худой мир лучше доброй ссоры». Однако худой мир – это лишь преддверие доброй ссоры. И если она не разгорится с новой силой между враждующими сторонами, то сожжет изнутри самих противников. В отличие от греховного люда, который все пытается наладить мирное существование на планете с помощью боевых слонов, крестовых походов и ядерного потенциала, Христос призывает совсем к другому. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Многие скажут, что пробовали, пытались, благословляли и любили. Однако долгожданный мир не наступал, враги оставались врагами. Однако речь идет не о том, что в результате наших действий враги изменятся. Человек сам делает выбор, принимает решение. И если противник решает оставаться на тропе войны, вряд ли мы сможем его оттуда сдвинуть. Речь идет о нашем внутреннем состоянии, которое из враждебного, угнетенного, напряженного становится умиротворенным, спокойным и радостным во Христе. И вот тот внутренний свет, который приобретает верующий, становится светом миру. А благословить врага можно лишь тогда, когда поступишься своими интересами. На самом деле, ведь не на пустом месте возникают у нас претензии к нему. Есть ущемленные интересы, есть нанесенные обиды, есть притеснения и упреки. Есть что предъявить. Вот когда мы избавимся от этого счета, причем не путем его удовлетворения, а тем, что поступимся своими интересами. Откажемся от поисков справедливости и сатисфакции. Тогда мир и наступит в нашей душе. И как следствие, это скажется на взаимоотношениях с другими. И будем тогда миротворцами, которые удостоены звания сынов Божьих. Враг человеческих душ, конечно, не оставит в покое никого. В безумной надежде он пытается сокрушить мир Христа. Сыну Божьему пришлось испытать огромное количество нападок и провокаций в течение такого короткого земного служения, от искушения в пустыне до многочисленных коварных вопросов, например, о женщине, взятой в прелюбодеянии, или о том, стоит ли платить подать кесарю. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. можно увидеть и другой смысл, заключенный в слове «миротворец». В новозаветном контексте это благовестник, проповедующий о Христе. На землю пришел великий примиритель, Христос. Еще при его рождении было возвещено: «И на земле мир». Луки, глава 2, стих 14. Господь Иисус примирил в первую очередь творение с Творцом. Призыв к покаянию – это призыв к миру с Отцом Небесным через жертву Голгофы. Поскольку вся вражда взяла свое начало от бунта в Эдемском саду, то и непримирение с Богом – источник непримирения со всеми окружающими. Никогда человек не получит истинного мира и душевного покоя, пока не наладит отношения с ним. Надежда Орлова.
1: У истоков мира. Фонарем осветила темный вечер луна. Скачет грозный Аттила, значит, где-то война. Мир устал в этой драке, но спасающий жив. Бомбы рвутся в Ираке и на взводе Алжир. Мир, как высохший порох, бросьте спичку и ах! Каждый скрип, каждый шорох нагоняет нам страх. Но чего ж вы хотите? Миру знаем не быть, потому что Спаситель человеком забыт. Слышу гром на востоке, не собрать там костей. Знайте, мира истоки на Голгофском кресте. Николай Водневский, 1976 год.
2: Вера и жизнь с миссионерских полей.
1: Единственное условие. В 1912 году канадский врач Уильям Лесли и его жена Клара отправились на служение в дебри Конго. Они очистили участок в деревне Ванге на берегу реки Квилу от кишащих леопардами зарослей. Джунгли в те годы кишели дикими зверями. Особенно опасными были леопарды. В некоторых деревнях, окружавших Вангу, все еще был распространен каннибализм. Раз в год доктор Лесли переправлялся через реку и путешествовал в течение месяца по джунглям из деревни в деревню в переносимом слугами паланкине и лечил людей, а детей учил читать и писать и рассказывал им библейские истории. После 17 лет служения отношение некоторых вождей племен к врачам испортилось. Они попросили Лесли покинуть Вангу и больше не возвращаться. За все это время миссионерам так и не удалось достичь каких-либо существенных результатов в проповеди Христа местным племенам. Чета Лесли уехала в Америку, где Уильям скончался спустя 9 лет, считая себя полным неудачником. Век спустя, в 2010 году, команда Всемирной миссии Тома Кокса под руководством Эрика Рэмси отправилась на служение в Конго к недостигнутому Евангелием племени Янси. Каково же было их удивление, когда они обнаружили в густых джунглях целую сеть живых растущих церквей. В каждой из 8 разбросанных на полусотни километров деревень была христианская община. В каждой деревне был свой «госпел-хор», рассказывает Рэмси, хотя они так его не называли. Они сочиняли свои собственные песни и передавали их из деревни в деревню. В одном селении даже высился каменный собор на 1000 мест. Но, как выяснилось, в 1980-х здание уже не вмещало всех приходящих на богослужение за десятки километров. И у племени Янси зародилось настоящее движение по насаждению церквей в окрестных деревнях. По рассказам туземцев, о Христе их народ узнал от доктора Лесли. Было Лесли именем или фамилией, Янси не имели ни малейшего представления. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 26 и 27. В известной сказке Астрид Линдгрен Карлсон вырвал из горшка цветок бегонии и закопал туда персиковую косточку, а после регулярно выкапывал ее, чтобы убедиться, что она растет. Стремясь добиться немедленных результатов, мы зачастую поступаем подобным образом. Нам неведомо, как Господь распорядится нашими трудами на благо Царства, какой и когда плод они принесут. Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих, пишет апостол и приводит список квалификационных требований, состоящий из единственного пункта. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Первое послание Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2. Источник godreports.com.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
1: Испытай меня. Факты разговаривать не умеют. Всякий раз, когда звучит фраза «факты говорят сами за себя», следует насторожиться. Нас пытаются обмануть. Ведь факты требуют истолкования, а оно непредвзятым не бывает. Интерпретация фактов всегда будет зависеть от того, из каких предпосылок мы при этом исходим. Одни предпосылки приведут к одному истолкованию факта, другие — к совершенно иному. Меня зовут Динара. Я родилась и выросла в мусульманской семье. В мечети с детства изучала арабский язык и Коран. По окончании обучения выдавали сертификат. Тогда, в силу возраста, я не особо задумывалась о Боге, хотя понимала, что есть Тот, кто все создал. Когда вышла замуж, оказалось, что Халима Царбашева является родной тетей моего супруга. Ее свидетельство попалось мне в журнале «Вера и жизнь». Она была наркоманкой, 5 раз сидела в тюрьме, жизнь ее была несладкой. Когда я прочитала свидетельство, то подумала, какая сильная женщина. Прошла через такие трудности и не сломалась. Но когда дошла до места, где она описывает, как ее спас Христос, то задумалась о нем. Познакомившись с Халимат поближе, я услышала много рассказов о Христе и тех чудесах в ее жизни, которые Он сотворил. Я поняла, что тоже хочу больше узнать о Спасителе, но думала, не может быть двух богов. Однажды, когда я была занята домашними делами, мне пришла мысль: «Испытай меня и поймешь, кто я». В тот момент я особого значения этому не придала. Но когда у нас в семье начались проблемы с супругом, он стал употреблять наркотики и пропадать из дома. Тогда я в отчаянии взмолилась Богу: «Если ты тот, о ком говорят, Спаситель, пожалуйста, пошли нам весть о моем супруге, тогда я тоже поверю в тебя». Не прошло и 10 минут, как позвонил муж, от которого 5 дней не было никаких вестей. Вот тогда я поняла, кто такой Христос. Стала читать Писание и все больше углубляться в него. В моей душе и разуме стало проясняться, зачем Иисус пришел на нашу землю. У меня возникло желание прийти к Нему. Однажды к нам пришли верующие, и мы с супругом вместе покаялись. Молились со слезами на глазах. С тех пор я с Христом. Являюсь членом Балкарской общины и благодарю Христа, что Он в нашей семье. Слава Ему! Аминь. Динара, Северный Кавказ, Нальчик.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Проповедь цветов. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творения видимы так, что они безответны. Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 20 стих. Один неверующий человек прочитал в книге, что Бог сотворил все согласно строгим правилам своей мудрости. Он же своим непросвещенным умом склонялся более к тому, что все возникло случайно и хаотично, а поэтому такое утверждение его удивило. Гуляя как-то за городом, вспомнил он о прочитанном и подумал: «Неужели везде и во всем соблюден порядок?» При этом он сорвал цветок и стал рассматривать его. Он сосчитал лепестки, тычинки, разделение чашечки и обнаружил, что их было по 5. Он сорвал еще несколько таких же цветов и убедился, что все они были с удивительной точностью одинаково устроены. «Как это может быть?» – подумал он. «Если бы цветы, как и все другое, возникли случайно, то некоторые из них имели бы по 5 лепестков, другие – 2. А некоторые ни одного, а они все имеют по 5, ни больше, ни меньше. Все сделано в строгом порядке. Кто же в таком случае придумал все это и сделал так хорошо и красиво?» Он некоторое время находился в глубоком раздумье. На лице его отражалась сосредоточенность и сильная внутренняя борьба. Затем он громко воскликнул: «О, я вижу!» И решительно сорвал один цветок, поцеловал его и сказал: «Растите, милые цветочки, пойте, птички, вы имеете Бога, а теперь через вас и я Его имею. И верю, что Тот, кто создал вас, создал и меня». Бывший безбожник возвел к небу благодарный взор, и все лицо его преобразилось от внутренней духовной перемены. Сердце его было наполнено радостью. Он пережил личную встречу с Господом. Бог своей любви к людям разными путями ведет их к познанию божественных истин о себе и деле рук своих. Внимательное рассматривание творений является одним из этих путей.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Бог испытаний. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Книга Второзакония, 32 глава, 4 стих. Девочки ходили по лесу и собирали грибы. В молодом ельнике было много маслят с блестящими липкими шляпками. Корзиночки девчат быстро наполнялись. Накануне прошел дождик, и грибы целыми семьями прятались под серебристыми от капелек еловыми ветками. «Посмотрите, девочки, какой я гриб нашла!» — громко позвала подружек Настя. «Мне кажется, это белый!» Девочки стали рассматривать найденный гриб. «Нет, Настя, это не белый гриб. Запах у него совсем не такой, и какой-то сок выступает из ножки», — сказала Нина. «Думаю, лучше его выбросить, чем рисковать». «Моя мама тоже говорит, что лучше выбросить гриб, если сомневаешься в нем», — подтвердила Лера.
2: «Чего это я должна прислушиваться к тому, что говорит твоя мама?» — вдруг вспыхнула Настя. «А может, она тебе вообще ничего не говорила, а ты сама все выдумала, потому что завидуешь мне?»
1: Лера больше ничего не сказала. Девочкам тоже расхотелось уговаривать Настю, чтобы она выбросила гриб. Всем было неприятно от того, как она ответила Лере. «Не забудь показать его маме, когда придешь домой», — посоветовала упрямой подруге Нина. К счастью, Настина мама сама обнаружила этот гриб, и не случилось ничего плохого. Дьявол всегда пытается исказить правду, потому что она исходит от Бога. Он уговаривал Еву не верить словам Творца, выдавая их за ложь. Но потом все убедились, что Бог верен и нет неправды в нем. И хотя мы того не заслуживаем, Он дал нам обещание все сделать для нашего спасения. Веришь ли ты каждому слову Бога, который праведен и истинен?
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

проблеск озарения. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать. Евангелие от Матфея, 27:19. В самое мрачное время в истории мира женщина, которая сейчас стоит перед нами, пережила озарение. На какое-то мгновение ей открылось, кто такой Иисус. Для нашего Господа позади была уже молитва в Гефсиманском саду. Он приготовился к предательству, аресту, суду, мучениям и смерти. Он стоял, как агнец, ведомый на заклание, Исаия 53:7, перед Понтием Пилатом, римским наместником в Иудее. Когда Христос ожидал смертного приговора, который мог огласить один Пилат, внезапно появился гонец с посланием. Это было предостережение от жены Пилата. «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Все, что побудило ее написать эту записку, промелькнуло перед ней за одно мгновение. Сон. Мы не знаем, что именно приснилось жене Пилата, но понятно, что это взволновало ее настолько, что она немедленно послала предостеречь своего могущественного мужа, прежде чем он успел что-то сделать. Озарение. Сон этой женщины показал ей или помог понять, что Иисус был праведником. И записка. Действие без промедления. Жена Пилата набросила ему краткую записку. Несколько таких проблесков озарения привели к тому, что она на несколько мгновений, всего на 38 слов, появилась перед нами в Евангелии. Была ли вера этой женщины подлинной? Продлился ли этот ее миг озарения? Разве вы не надеетесь на это? Мы не знаем, что было с ней, но мы знаем о себе, дорогая слушательница. К примеру, мы знаем, что жизнь, посвященная Богу, с каждым днем обновляет и разжигает пламя веры. Мы знаем, что жизнь, которая проводится за изучением Библии, поддерживает верное понимание живого и могущественного Божьего Слова. Мы знаем, что жизнь верного послушания помогает нашему свету гореть ярко среди людей. И мы знаем, что жизнь в ревностной молитве позволяет нам разглядеть пламя Божьей славы. Поддерживаете ли вы пламя своей веры? Поддерживаете ли свет своего знания о Христе? И даете ли вы его свету, который находится внутри вас, светить для остальных в этом мире?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

книге Притчи, 10 глава, 22 стих, написано: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Тема нашей передачи сегодня – «Благословение Господне». Звучит песня «Хочет всех людей Господь благословить».

Мне очень хочется, чтобы в этот день твои глаза сияли счастьем. Пусть не скользнет в них грусть и тень, забудутся пусть все ненастья. Я пожелать тебе хочу обилия, тепла и света, чтобы добром душа твоя была согрета. Пусть пребывает над тобой всегда благословляющая Божья рука. А теперь песня «Добрые руки с неба».

Стих «Господь дал право нам благословлять» автор Анна Вельк. И звучит песня «Пусть будет Бог отныне и до старости». На тему благословения Анна Вельк написала стих «Господь дал право нам благословлять». Господь дал право нам благословлять. Благословенье скрыто, сила Божья. Своей судьбой непросто управлять, порой в ней беспросветность, бездорожье. И как же хорошо знать, что тебя благословенье Божие осеняет, в котором Бог на жизнь твою любя благополучия милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба, покоем в горе душу напоит, который посылает только небо. Недаром учат Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтобы о них мы не забыли. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение, и в том оно, чтоб говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили, чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора-сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо их благословить, Бог учит, милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

«Стих хорошо, когда есть утешение», написала Светлана Ермолова. Хорошо, когда есть утешение, хорошо, когда сердце поет, хорошо, когда дух в сокрушенье для смирения гнездышко вьет. Хорошо, когда мысли о Боге, хорошо, когда Он Господин, хорошо на тернистой дороге, где не важен ни статус, ни чин. Хорошо, когда льется молитва, хорошо, когда грех побежден. Хорошо, если каждая битва важный опыт несет, не урон. Хорошо, когда руки в мозолях, когда плод с каждым днем все сочней. Хорошо, когда Божья воля наших планов и целей важней. Хорошо, когда нет места фальши, и когда мы богаты добром, когда с верою движемся дальше, соляным не застыли столпом. Хорошо от тепла и уюта. Хорошо, когда мирно в стране, когда запах неведом приюта, когда каждый ребенок в семье. Хорошо и зимою, и летом. Хорошо, когда в сердце покой, когда много в нас соли и света, когда в небо идем, как домой. Хорошо, когда грозы, ненастья нас не могут сломить, потоптать. Хорошо, когда горе и счастье, как от Господа, можем принять. Хорошо жить и петь и смеяться, каждый день видеть Божьи дела, в дом молитвы, как птички, слетаться. Хорошо, когда совесть чиста. Хорошо, если наша надежда не кончается краем земли. Хорошо, что Спаситель, как прежде, нас ведет в город вечной зари. Хорошо, что мы все в Божьем стане спасены. Что же нужно еще?

Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен

0: должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя. И если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Звучит песня «Благословен тот дом».

автор следующего стиха, Инна Гунько. «Что есть твое благословение, обилье благ на сей земле, но люди мира без сомнения успешны в жизни и в труде. Не все, конечно, но так часто имеет грешник в жизни все, не знает он, где будет вечно, совесть мертва, идти легко. Не знает он борьбы с собою, в невинности не моет рук, его жизнь прах перед тобою, а его вечность ужас мук. Что есть твое благословение для твоих избранных детей? Писание есть источник света, нет слова Божьего верней. Те, кого мир весь недостоин, скитались в милотях порой. Кто не был муками прославлен, их знает только Бог святой. Тернистый путь, он неудобный для вожделений всех плотских. Но что твое благословение, Спаситель, для детей твоих? А в том твое благословение, что слов живых святой поток уму дает преображение, что ты живешь, как хочет Бог. И ставший в нем новым творением, ты отражение Христа. Всю жизнь проходит обновление благословенного дитя. Звучит песня «Благословение пусть на ваши головы».

Следующий стих о благословении написала автор Анна Лукс. Благословение с небес приходит. Благословение обогащают. Благословение святые всходы сердца и души наши освещают. Когда Создатель сотворил природу, украсил небо и моря, и землю, Он произнес благословение оду и тоже созидание неделю. Предвидел Он падение Адама и знал, что человеческая раса, пойдя путем погибели упрямо, жизнь истинную не найдет без спаса. Навечно возлюбив свое творенье и о судьбе его заботясь нежно, Бог подарил свое благословение ему как неизменную надежду. Благословение имея, можем и мы благословлять во имя Сына. Благословение Владыки Божие даруют радость сердцу, телу, силы. Нам, познающим сердце Иисуса, богатое любовью и терпением, нам, христианам от креста Голгофы, так важно в мир нести благословение. Давайте, не стыдясь и не стесняясь, в беседах и с изгоем, и с элитой, благословением людей касаясь, о власти Божьей говорить открыто. Давайте же благословлять радушно своих мужей и жен, свое наследие, благословлять сердца, умы и души, коллег и просто встречных и соседей. Давайте низводить благословением все светлые божественные силы. Пусть Божие меняется творенье по воле Бога и во имя Сына. Пусть прахом станут дьявольские козни от искренних благословений наших. Пусть гасит мир небес мирские розни от Каина и Вавилонской башни. Благословением стройте царство Бога. Пусть росами святых благословений сияет для Спасителя дорога в день славный Его славного явления.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Иаиля, мы уже слышали, братья говорили об этой книге. Иаиль, Джехова Эль, Господь есть Бог. Много нам Слово Божие не говорит об этом пророке, мало и исторических каких-то данных, которые говорят о нем, хотя имена встречаются в Писании, но мы понимаем, сопоставляя время, что это не относится к этому пророку. Время написания и деятельность этого пророка тоже не очень понятная, хотя большинство богословов говорят о том, что время происходило как раз после пленения, когда народ Божий возвратился, когда возвратился в свою землю. И здесь есть несколько моментов, которые помогают нам приходить вот к такому мнению. Когда мы с вами смотрим на все эти главы, три главы у этого пророка, и пророк Иаиль ни разу не говорит о царе, ни разу не говорит о князьях, говорит о священниках, говорит о старейшинах. И это как раз было то, что соответствовало тому времени, когда у народов Божьего были священники, старейшины, которые руководили народом, те, которые пришел с плена. Иерусалимский храм представляется единственным таким вот святилищем, и на которое очень много внимания уделяет пророк Иаиль. Он не говорит о идолопоклонстве, не говорит о том, что вот приносили жертвы где-то на высотах, что было таким вот естественным для тех пророков, которые пророчествовали до плена. Когда мы с вами смотрим вообще вот малых пророков, мы находим о том, что книга Иаиля имеет или есть места, которые цитируются у других пророков, в частности пророка Амоса, Сафонии, особенно пророка Иезекииля. Когда мы с вами смотрим 3 главу, 18 стих в книге пророка Иаиля и сравниваем это с 47 главой пророка Иезекииля, 1 стих, мы с вами находим, что почти об одном и том же говорится. Мы с вами находим о том, что те взгляды, которые вот были выражены, которые пророк или Дух Святой выразил в этой книге, они также соответствуют больше времени после плена, после пленному времени, когда очень много значения придается жертвам, и пророк очень сожалеет о том, что жертвы прекратились в доме Господнем. Когда мы с вами смотрим вот на три главы, три таких вот основных момента, которые мы с вами находим, мы слышали уже сегодня о том, что Бог говорит о наказании своего народа, Божьего народа за отступление, за то, что они отошли от Бога, и Бог говорит о наказании. Первая глава и вторая глава, где-то до 18 стиха, Бог говорит о наказании своего народа. Читаем 9 стих этой первой главы. «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем, плачут священники, служители Господни, опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина, краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». Засохла виноградная лоза, смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня. Все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Полное опустошение народа Божьего. Опустошение духовное. Прекратилось приношение, прекратилась жертва и опустошение физическое. Когда весь урожай, все, что было в поле, все, что было в саду, все исчезло. Все поели, как мы с вами слышали, гусеницы, саранча, черви, жуки. Полное опустошение. Вторая часть этого пророчества с 18 стиха 2 главы и до конца 2 главы – это избавление. Избавление и восстановление народа Божьего. Как Господь предлагал, когда вы соберетесь, когда вы назначите праздничное собрание, когда вы объявите пост, когда вы объявите молитву, когда вы будете раздирать сердца ваши, когда вы будете молиться, Бог говорит: «Я дам восстановление, я пошлю избавление». Читаем 2 глава 18 стих. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, и заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как много наделал зла». И 21 стих: «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Господь велик для того, чтобы совершить избавление, для того, чтобы совершить восстановление. И 3 глава мы с вами находим, что Господь говорит о суде над теми народами, которые делали опустошение в земле иудейской, в земле Израилевой. Мы с вами читаем 1 стих 3 главы. «И вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Господь произведет суд. Господь накажет те народы, которые вели опустошение в Израиле. Как вы знаете, мы и тема наша заключается в том, чтобы увидеть Новый Завет. Как мы с вами слышали, увидеть Евангелие, увидеть Христа, увидеть действия благодати в книгах Ветхого Завета. Христос в книгах Библии. И как мы с вами слышали, основной момент Евангелия – это тема спасения, это тема действия Божьей благодати. И здесь пророк Иаиль, или Дух Святой, говорит о том, что будет это спасение. Более того, мы с вами читаем вот 28 стих, когда пророчески Иаиль говорил о том, что будет после, о том, что будет во время Пятидесятницы. Мы с вами читаем этот стих: «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». И апостол Петр, когда мы смотрим 2 глава Деяния святых апостолов, апостол Петр в 16 стихе 2 главы говорит: «Но это и есть предреченное пророком Иаилем». То есть то, что происходило во время Пятидесятницы, сошествие Духа Святого, Петр говорит, что это как раз то, что мы с вами прочитали здесь в 28 стихе. Господь говорит, что часть восстановления, часть спасения – это то, что я дам от Духа Моего и залью от Духа Моего. Когда мы с вами читаем и рассуждаем о Духе Святом, наверное, где-то мы не до конца понимаем действие Духа Святого, Его работу здесь на земле. Вы помните, сам Иисус Христос, особенно в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 16 главе, говорит о том, что Он не оставит нас, не оставит учеников одних, но Он пошлет Духа Утешителя. Мы с вами читаем 16 стих 16 главы Евангелие от Иоанна: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами и пребывает в вас, и в вас будет». Дух Святой. И мы понимаем, что Дух Святой, он не работает или не действует как-то отдельно от Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, мы верим в одного Бога. Мы понимаем, что все, что и Бог Отец, и Сын, и Дух Святой принимали участие в сотворении мира. Мы понимаем, что они принимают участие и в жизни нашей, и в жизни верующих, и в жизни каждого человека. И сегодня я вместе с вами хотел бы очень кратко посмотреть на несколько моментов работы Духа Святого здесь, на земле. Работы Духа Святого в нас, в верующих, и не только в верующих, но во всех людях. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих, когда Христос говорит о Духе Святом, говорит о Духе Утешителе. Он говорит, и Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Первое действие Духа Святого – Он обличает. Первое дело, которое было поручено Духу Святому. Вы помните, Бог Отец дал особое поручение своему Сыну. И Сын, когда заканчивалась его миссия в своей молитве к Отцу, Он говорит, «Я исполнил то дело, на которое Ты послал Меня». И Бог дал задачу Духу Святому, и вот Его задача, Христос говорит, «И Он, придя, обличит». Дух Святой обличает. Обличает через проповедь Слова Божьего. И человек, когда слышит Слово Божье, Дух Святой работает над сердцем человека. И когда приходит время, тогда происходит это рождение, происходит покаяние. И истинное покаяние – это и есть результат работы Духа Святого в сердце грешника. Второй момент – рождение от Духа Святого. Вы помните этот разговор, который произошел у Иисуса с одним из начальников, учителей израильских, Никодимом. И вот Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 5 стихе говорит, Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рождение свыше. В ответ на покаяние человека, на его искреннее покаяние, Дух Святой производит в сердце человека перемену. Дух Святой производит обновление, обновление души человека, обновление его чувств, разума, его воли. И это действие мы называем рождением свыше. Когда человек меняется, когда его наклонности меняются, когда чувства его меняются, и такой человек становится новым творением. Такой человек является новой тварью во Христе Иисусе. И это работа Духа Святого. Мы с вами читаем еще один момент. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе в 13 стихе говорит, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Дух Святой запечатляет. Когда мы с вами смотрим на это слово «запечатление», «печать», мы понимаем, обычно печать ставится тогда, когда нужно удостоверение, когда нужно свидетельство какое-то. И Дух Святой это делает в нашей жизни. Дух Божий, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Он ставит печать. Он ставит удостоверение тогда, когда трудности в жизни, тогда, когда переживания, когда болезни. Дух Святой ставит печать, запечатляет. Дух Святой посылает нам уверенность в том, что мы дети Божьи. Еще один момент. Крещение Духом Святым. Мы с вами читаем первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Что такое крещение Духом Святым? Наверное, никакая другая истина Священного Писания не вызывала столько споров, столько разногласий, среди верующих, даже среди народа Божьего. И очень часто такое вот мнение или распространенное мнение, что крещение Духом Святым – это то же самое, что рождение от Святого Духа. И очень часто вот то место, 2 глава Деяний апостолов, когда мы читаем о событии Пятидесятницы, о сошествии Духа Святого на учеников, на апостолов, люди называют крещением Духом Святым. Но когда мы с вами смотрим 2 глава, 4 стих Деяний апостолов, мы с вами читаем «И исполнились все Духа Святого». Что же такое крещение Духом Святым? Мы с вами понимаем, крещение – это погружение. Не так давно крещение было и в нашей церкви, и мы говорили, что крещение – это погружение. Апостол Павел здесь говорит, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Крещение, погружение в одно тело – это ничто другое, как Церковь Иисуса Христа. И вот Дух Святой заботится о том, чтобы погрузить нас в тело Иисуса Христа, чтобы погрузить нас в Церковь Иисуса Христа. Поэтому крещение Духом Святым – это и есть присоединение верующего человека, спасенного, Дитя Божьего, к Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой наделяет детей Божьих духовными дарами. Мы с вами, когда проходили 1 Коринфянам, мы с вами много говорили о том, что дары различны, Дух один и тот же. И мы с вами понимаем, что Дух Святой заботится, чтобы каждый член Церкви, чтобы каждое дитя Божье имело дар, имело то, чем бы они могли служить, служить Господу и служить в Церкви. И последний момент – водительство Духа Святого. Очень важный момент в жизни нашей, особенно в жизни верующих людей, особенно в жизни служителей. И когда Бог дал определенное задание Духу Святому, одно из этих заданий мы с вами читали, «Он придет, когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». И от того, как мы даем простор Духу Святому, от того, как мы даем Ему свободу в нашей жизни, зависит водительство Духа Святого в нашей жизни. Христианин, конечно же, должен быть внимателен. И Слово Божье много раз предупреждает нас, чтобы мы не огорчали Духа Святого, чтобы мы давали Ему простор, чтобы мы не угашали Его. Вы помните, апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам говорит, чтобы мы не угашали Духа. Благослови нас, Господь, смотря на книгу пророка Иоиля и вообще на Ветхий Завет, видеть новозаветние истины, видеть Христа, видеть Его действия в нашей жизни, видеть то спасение, о которых пророки говорили. Вы помните, апостол Петр в первом послании своем говорит о пророках, говорит о том, что эти пророки видели и жили, может быть, даже впереди своего времени. Но вот он говорит, в них был, в этих пророках, в людях Божьих, он говорит, в них был сущий Дух Христов. Те, кто жил до Христа, те, кто жил в Ветхом Завете, такие как Авраам, такие как Давид, которые жили впереди своего времени, они имели сущий Дух Христов. Помоги нам, Господь, чтобы мы, новозаветняя Церковь, живя во время благодати, зная и понимая Слово Писания, зная и понимая, о чем нам Господь говорит, чтобы мы действительно давали простор Духу Святому, понимали Его работу в нас и через нас, и чтобы мы давали Ему простор постоянно, в каждом аспекте нашей жизни, чтобы Он мог наполнять нашу жизнь, и чтобы мы могли усовершаться в полный возраст Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Братья Маковеи и праздник Ханука. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, читаем в Евангелии от Иоанна 10:22. Ни в законе Моисеевом, ни у пророков, ни в псалмах ничего не сказано об этом празднике, на который пришел в Иерусалим Господь Иисус Христос со своими учениками. Когда и зачем он был установлен? Обратимся к еврейской истории. Вавилонская империя была разрушена в 538 году до Рождества Христова персидским царем Киром, о котором Господь возвестил через пророка Исаию 44:28, что он исполнит волю Божью и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Древняя история свидетельствует, что Кир был защитником всякой религии, а в Библии написано, что он во исполнении слова Господня в первый год царствования своего не только объявил по всему своему царству, словесно и письменно, чтобы евреи возвратились на родину и приступили к постройке храма Господня в Иерусалиме, но и священные сосуды, какие Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма и принес в Вавилон, возвратил и передал еврейским представителям. Царь Дарий помог евреям закончить постройку храма, а при Ахашвероше Мардохей находился в числе охранявших царский дворец. Эсфир же, приемная дочь Мардохея, была женою Ахашвероша и спасла свой народ от гибели, какую приготовил было Аман Агагитянин. Персидскую империю разрушил Александр Македонский в 334 по 330 годы до Рождества Христова, как предсказал пророк Даниил 8:1-8. К евреям он отнесся очень благосклонно и даровал им большие привилегии. Но после его ранней смерти основанную им империю разделили между собою его полководцы, а Палестина больше 200 лет была предметом раздора и войн между Птолемеями, утвердившимися в Египте, и Селевкидами, владевшими Сирией и Малой Азией. Впрочем, как Птолемеи, так и Селевкиды относились к евреям хорошо, стараясь привлечь их на свою сторону. Бедствия для евреев начались после воцарения в Сирии в 175 году до Рождества Христова Антиоха IV, который дал себе прозвание Эпифанес, которое, по мнению одних, означало «славный», а по мнению других – явленный Зевс, главный бог греческой мифологии. Иудея находилась под властью Антиоха IV Эпифана. Нуждаясь в деньгах для уплаты контрибуций, наложенной римлянами на его отца Антиоха III Великого, Антиох Эпифан низложил благочестивого первосвященника Онию III, а его достоинство продал его брату Иасону за 360 талантов в год. Позже низложил Иасона и продал первосвященство Менелаю за 660 талантов в год. К тому же Менелай был сторонником введения греческих порядков и верований среди евреев. После этого Антиох IV отправился воевать с Египтом, которым я владел, за исключением города Александрии. В Иудее разошелся слух, что Антиох IV погиб в Египте. Это всех обрадовало. Иасон с 1000 человек кинулся отбивать первосвященство, неожиданно овладел Иерусалимом и загнал Менелая в крепость к сирийскому гарнизону. Слух о вспыхнувшем в Иудее бунте побудил Антиоха IV оставить Египет и спешить на подавление восставших. В 170 году до Рождества Христова он штурмом овладел Иерусалимом, убил 40 тысяч жителей и значительно больше продал в рабство. Забрал из храма все серебро и золото, вошел в святое святых, на жертвеннике сжег свинью и ее кровью окропил весь храм. Правителем Иудею поставил некого Филиппа, человека жестокого, а первосвященствовать поставил Менелая. Когда же Антиох IV в третий раз пошел на Египет и завоевал его до самого города Мемфиса и приступил к осаде города Александрии, римский консул Гай Папилий Гаенас приказал ему оставить Египет. В противном случае ему придется воевать с Римом. Разгневанный таким оборотом дел, Антиох IV, проходя через Палестину, поручил своему военачальнику Аполлонию, в распоряжении которого дал 20 тысяч воинов, чтобы он разрушил Иерусалим, перебил всех мужчин, а женщин и детей продал в рабство. Это было в 168 году до Рождества Христова. Город был разграблен, дома сожжены, спаслись только те жители, которые спрятались в пещерах или бежали в горы. По возвращении в Антиохию, свой столичный город, Антиох IV Епифан вообразил себя воплощенным Зевсом, главным греческим богом, и приказал, чтобы во всем его царстве строили жертвенники и поклонялись греческим богам. В Иудею послал некоего Атинея учить евреев идолопоклонству, а непокорных убивать. Атиней, по прибытии в Иерусалим, при содействии еврейских вероотступников, прекратил жертвоприношение Богу Израилеву, запретил соблюдение еврейских праздников и обрядов, сжигал находимые книги закона, а в храме поставил статую Зевса Олимпийского, мерзость запустения, упомянутую пророка Даниилом 11:30-35. Престарелый священник Матафия со своими 5 сыновьями Иоанном, Симоном, Иудой, Элиазаром и Анафаном находился в своем родном городе Мадине. Когда прибыл туда царский чиновник, собрал народ и в первую очередь обратился к всеми уважаемому священнику с призывом покориться царскому повелению, обещая за это большие почести и награды. Матафия не подался. Когда же другой еврей подошел к идольскому жертвеннику для совершения жертвоприношения, Матафия убил вероотступника, а затем с помощью своих сыновей и некоторых горожан расправился с царским посланцом и его прислужниками. Сделавши это, все они бежали в горы. К ним начали стекаться ревнители закона Божия. Со временем образовалось небольшое войско, которое начало действовать. Шли из села в село, из города в город, разрушали языческие жертвенники, совершали обрезания, истребляли отступников, губили притеснителей. Через год Матафия умер в возрасте 146 лет. Но перед смертью, начальствование над восставшими, он поручил своему среднему сыну Иуде, которого прозывали Маковей, что значит «молот». Позже это прозвание прилагалось и к его братьям, и к их последователям. Антиох IV Епифан, которого позже евреи называли Эпиман, безумный, находился в это время на северо-востоке своего царства, подавляя восстание армян и персов. Находившиеся в Сирии его военачальники Аполлоний, Сирон, Горгий и Лисий один за другим были разбиты Иудой Маковеем, который овладел Иерусалимом в 165 году до Рождества Христова, очистил храм, построил новый жертвенник, изготовил новую священную утварь. Обо всем этом более подробно написано в первой и второй книгах Маковейских, а также в 12 и 13 книгах «Древность иудейские». Об этом достопамятном событии так написано в первой книге Маковейской 4:52-56-59. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хаслев, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, с гуслями и с кимвалами. И весь народ падал на лицо свое, и молились, и восылали благодарение на небо благопоспешившему им. Так совершали обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося все сожжения и вознося жертву спасения и хвалы. И установил Иуда и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью в свое время, каждый год 8 дней от 20-го дня месяца Хаслева. Месяц Хаслев в некоторой мере соответствует нашему декабрю. Праздник обновления у евреев называется Ханука, а Иосиф Флавий называл его праздник иллюминации древности 1277. В первый день зажигали 1 светильник, во второй 2, в третий 3, и так до 8, или же в обратном порядке. В первый день 8, во второй 7, и так до 1. Господь Иисус не осудил евреев за соблюдение праздника Ханука, установленного Маковеями. Но во время этого праздника возвестил всем евреям, что Он, Иисус Христос, есть добрый пастырь, который жизнь свою подает за овец. От Иоанна 10 глава, с 14 по 17 стих. А перед этим праздником Он объявил в Иерусалиме следующее. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». От Иоанна 8 глава, 12 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Готовьтесь! В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Последние часы. Как всегда в наше время живут люди с разными интересами. Одни заняты изучением и раскрытием секретов неба. Они, разочаровавшись в Луне, теперь ищут путей к Марсу. Другие, наоборот, стараются благоустроить свои аппетиты, изобретают машины, строят дома, осваивают Землю. И так было всегда. Такова природа человека. Но будет ли так всегда? Писание отвечает – нет. Первое послание к фессалоникийцам, глава 4, стихи 16-17, говорит нам о внезапном явлении Господа за Своей Церковью. Здесь не говорится о втором пришествии Христа, а о восхищении Церкви, тех, кто к этому приготовлен. В наше время очень многие проповедники и пасторы стараются не затрагивать этого вопроса. Одним – власти не разрешают проповедовать на эту тему. Другие обходят этот вопрос, потому что слишком много теорий и толкований наводняет христианский мир. А это как раз то, что желает Антихрист – оставлять людей в неведении, в то время как Слово Божие освещает этот вопрос с предельной ясностью. Но Слово Божие также говорит, что только верить во второе пришествие Христа недостаточно. Если вы только верите, вы никогда не будете готовы. Веруя в восхищение Церкви, христианин должен готовить себя к этому событию, ожидать его, желать его. Второе пришествие Христа будет коренным образом отличаться от первого. Христос придет не в образе беспомощного младенца, а придет как Царь Славы, которому дана вся власть на небе и на земле. Первому пришествию предшествовала проповедь Иоанна Крестителя. Второму пришествию будет предшествовать внезапное восхищение Церкви. Явление Иисуса Христа за Церковью гарантировано Писанием в Деяниях святых апостолов, глава 1, стих 11. При вознесении Иисуса с горы Елеонской ангелы возвестили ученикам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели, восходящим на небо». Да и сам Иисус сказал: «Я приду опять». Иоанна, глава 14, стих 3. Нет никакого основания не верить такому авторитетному и вполне ясному заявлению Иисуса Христа. Кроме утверждения Писания, мы имеем налицо все признаки, предшествующие второму пришествию. Эти признаки сбываются на наших глазах. И главный из них – Израиль. В Евангелии от Луки, глава 21, стихи с 9 по 11, говорится о войнах между нациями. В стихе 25 говорится об унынии народов и недоумении. Что это означает? Это означает «нет выхода из создавшегося положения». Сегодня человечество не видит выхода из создавшегося на всех континентах Земли критического положения. Заключенные перемирия не дают никому гарантии безопасности, и это еще больше наводит на людей страх за свое будущее. В наши дни весь мир волнуют события на Ближнем Востоке. Все то, что происходит сегодня в Израиле, является особенно характерным признаком второго пришествия Христа. Моральное состояние всего человечества, а также нравственное вырождение тех наций, где особенно проповедуется Евангелие, говорят нам о последних сроках действия благодати Божьей. Господь близко. Вот почему мы знаем, что восхищение Церкви может произойти в любой момент. Как важно не опоздать приготовиться к этому событию. Евреи, которые сегодня отвергают Христа как Мессию, вынуждены будут подчиниться Антихристу. Они не будут иметь силу сопротивляться Антихристу. Ему будут даны сила и власть на 7 лет. Счастливы те люди, которые будут взяты от земли до этого момента. Счастливы те верующие, которые, подобно 5 разумным девам, будут иметь масло в своих светильниках при встрече небесного жениха. В дни великой скорби будет дана возможность спастись некоторым людям, но ценой великих страданий. Доминует эта чаша вас. Слава Богу, сегодня для всех открыта дверь ко спасению. Сегодня есть возможность каждому верующему наполнить свой светильник маслом и приготовиться к встрече небесного жениха. Только бы не опоздать. События в Израиле – это 3-й звонок. До отхода поезда остались считанные минуты. Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: Сущность идолопоклонства. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Деяния, глава 17, стих 16. Город Афины был тогдашним культурным центром мира. И дух Павла возмущается не столько самими идолами, сколько городом, полным их. Он оплакивает ужасающее положение местных жителей, главная проблема которых, видимо, очевидна только ему. Наличие идолов среди людей является основной темой Библии и трагическим результатом тотального отступничества человечества от Бога, поэтому тоска апостола касается города, соответственно, всего человечества, горячо преданного всевозможным формам идолопоклонства. Предназначение человека – поклоняться высшему существу и служить ему. От этой цели он не может убежать или отклониться. Каждый человек всегда делает это, потому что для этого создан. Делает он это инстинктивно, даже не напрягаясь. Более того, мы не просто поклоняемся, как действие. Мы по своей сути являемся поклонниками. Это суть каждого человека без исключения. Если это так, то мы уже сейчас можем определить идолопоклонство как реализацию предназначения человека ненадлежащим образом и по отношению к неправильному объекту. Это не обязательно должно быть религиозное поклонение или поклонение материальному образу. Идолом может быть все, что заменяет Бога. Любимый человек, хобби, дети – сегодня они возведены в ранг божеств. Идеология, работа, деньги, какое-то желание и что-то еще. Высшей формой поклонения является обожание. Однако очень часто поклонение, наделение божественными качествами, такими как совершенство, абсолютность, направлено не на того, кто действительно этого заслуживает, а почти всегда на другого человека, объект, субъект или идею. Наиболее характерное для каждого человека и наиболее практикуемое им поклонение – это поклонение самому себе. Так что вам не обязательно быть религиозным, чтобы быть настоящим идолопоклонником. Именно поэтому эта статья относится к каждому из нас. Само понятие богослужения мы связываем со словом «храм», потому что основная цель храма – дать людям возможность совершать богослужение. Согласно Библии, человек состоит из 3 сущностей – духа, души и тела. Вот почему Бог постановил, что сначала скиния, а затем храм должны состоять из 3 частей – внешнего двора, святилища и святого святых. О святом святых Бог заявляет: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою». В Новом Завете ясно показано, что истинное и вечное святое святых – это человеческий дух, в котором пребывает Святая Троица с момента духовного возрождения кающегося грешника. Вот почему Иисус сказал самарянке: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». За этот храм, человеческий дух, ведутся жесточайшие битвы в духовном мире. Храм человеческого сердца – это место, где поклоняются либо сатане, либо Богу. Всякое поклонение Богу или идолам имеет внешнее проявление, но само по себе является внутренним действием. В сердце человека возникают волнения, ведущие ко всем внешним проявлениям благоговения. И именно потому, что сердце прежде всего связано с любовью, мы добираемся до сути рассматриваемой проблемы. Вот как Бог определил это, когда говорил с пророком Иезекиилем: «Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим». А теперь пойдем немного глубже и раскроем причину невероятного рвения, с которым идолопоклонник создает идола и поклоняется ему. «Итак, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в обращении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 14 и стихи с 19 по 22. Давайте выделим два важных слова в этом отрывке, чтобы понять природу идолопоклонства. Первое – бесы, которым язычники, то есть все, кто лично не знает истинного Бога, приносят жертвы и поклоняются. Второе слово – ревность. В других переводах стих 22 звучит так: «Неужели мы хотим вызвать ревность у Господа?» О том, что Бог ревнив, говорится более 10 раз в Ветхом Завете и еще несколько раз в Новом Завете. И его ревность всегда самым непосредственным образом связана с идолопоклонством. Согласно словарям, ревность – это мучительное чувство сомнения в любви любимого человека, в его верности. В Слове Божьем духовные реальности представлены через понятные земные категории. Поэтому мысль о том, что Бог обладает качествами Отца и относится к своим творениям как Отец, понятна каждому. Однако более трудным и, пожалуй, даже невозможным для понимания подавляющего большинства людей является взгляд на Бога как на мужа. И действительно, если бы об этом не было ясно сказано в десятках мест Библии, это звучало бы кощунственно. С другой стороны, отец неверующего – дьявол. Это слова Иисуса Христа, и они не терпят уклончивых толкований. Но в Библии раскрывается нечто большее. Сам дьявол, как отдельная личность, а не как абстрактное понятие, соединился с двумя другими падшими архангелами, чтобы образовать свою сатанинскую ложную троицу и подражать Святой Троице Божьей. Объединенные таким образом, эти три личности названы в Откровении драконом, зверем и лжепророком. Фальсификация действий Бога его противникам может зайти чрезвычайно далеко в своей дерзости, поэтому мы имеем основания предположить важную духовную истину. Демонический мир страстно желает иметь отношения с падшими людьми и получать от них поклонение. И демоны знают, что не может быть более глубоких отношений, чем те, которые задумал Творец, как интимные отношения в браке. Враги человеческих душ пользуются тем, что человек создан Богом для близких отношений любви и доверия с Ним, и обращают это отношение поклонения и обожания на себя. Давайте посмотрим, что Библия открывает нам о параллельных духовных реалиях, сравнивая дела Троицы Божьей по восстановлению падшего человека с действиями сатанинской лживой Троицы в ее стремлении сохранить свою власть над грешными людьми. Бог в лице Отца Троицы желает быть и является Отцом тех, кто верит в Его Сына. Дьявол в образе дракона, лжетроицы, желает быть Отцом падшего человека. Бог в лице Сына Троицы желает быть супругом спасаемой, церкви. Дьявол в лице зверя, лжетроицы, желает быть мужем, скорее любовником, не раскаявшийся. Святой Дух работает над соединением в глубочайших отношениях спасаемых и их возлюбленного Иисуса. Лжепророк, псевдодух, обманывает и совращает миллиарды людей в рабские отношения со зверем. Эта поразительная аналогия слишком странна, чтобы ее мог придумать человек. Она открыта в Священном Писании, и если внимательно прочитать книгу Откровения апостола Иоанна, мы сможем лично проверить ее на подлинность. Как все это реализуется на практике? Здесь все предельно ясно, чтобы можно было это оспаривать. Именно идолопоклонство в его невообразимо разнообразных проявлениях и вариациях придумал сатана, чтобы заставить миллиарды людей воздавать любящее почтение ему, а не Богу, зная, что за идолами стоят настоящие демонические личности, обладающие собственным умом, чувствами и волей, мы можем яснее понять, в чем состоит то страшное влечение, которое ведет людей к идолопоклонническим действиям. Вот как это объясняет апостол Павел. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Почему идолопоклонство обладает такой ужасной привлекательностью? Почему с таким рвением и целеустремленностью грешники объединяются и приносят огромные жертвы, чтобы построить свои храмы и поклоняться в них своим богам? Что стоит за колоссальными зиккуратами, пирамидами, буддийскими храмами, за величественными соборами и храмами церквей, давно отошедших от Христа и никогда не знавших Его? Просто так это не происходит. Безгласные идолы тянут за собой людей. Идолопоклонство затягивает так же, как и пороки. Если кто-то сомневается в том, насколько серьезно запутался в сетях дьявола, пусть попробует хотя бы на месяц отказаться от своего идолопоклонства, например, от курения, которое можно рассматривать как воскурение демоном. И как сложно отговорить религиозных людей, привязанных к своим духовным заблуждениям. Духи обольщения сразу же активизируются и еще крепче обвивают свои жертвы. Притяжение, страсть, которое испытывает идолопоклонник, происходит от обольщения его ума и чувств. Это непосредственное следствие власти над ним демонов. В ходе истории менялись лишь формы поклонения и внешний вид идолов, но принцип неизменно один и тот же. Сатана соблазняет и привлекает людей, как искусный любовник, околдовывающий разум и чувства глупой девушки. На самом деле, власть и контроль невидимых духовных существ над человеком носит не мистика абстрактный, а непосредственно психофизиологический характер. Демоны способны влиять на нервные центры в мозгу каждого из нас, то есть на мысли, а также на эндокринную систему и гормональный баланс организма, а значит и на чувства. Таким образом, они могут контролировать и направлять действия ничего не подозревающих людей. Таким образом, неудивительно, что человеку так трудно оторваться от своей прежней духовно-развратной жизни и перейти к новым, святым отношениям с Богом. Мы слышали о зомбированных девушках, чьи злые любовники гипнотизировали их при каждой встрече. И насколько очаровательнее зомбирует сам ангел света, перед которым несравненно меркнет даже Аль Пачино из фильма «Адвокат дьявола». Эта любвеобильная преданность идолам не всегда имеет явно сакраментальный характер или сверхъестественные проявления. Как верность партнеру не обязательно проявляется в ярких поступках, так и сам факт нежелания подавляющего большинства людей принять Иисуса Христа как единственного Господа своей жизни категорически доказывает их благоговейную преданность его врагу. Не существует нейтральной территории, где человек не поклоняется духовной личности. Часто люди пытались причислить Иисуса к своим богам и идолам, но такое многоженство всегда исключало истинного святого Сына Божьего. Таким образом, многие «христианские» в кавычках народы столетия назад просто добавили ложного Иисуса в пантеон своих богов. Но за этим другим Иисусом на самом деле скрывается еще один соблазнительный злой дух. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Быть с Иисусом – это не значит просто симпатизировать Ему, но находиться в заветных отношениях вечной верности только с Ним. Все послание Священного Писания доказывает, что Бог не может принять никакой другой формы и сущности общения с Собой. Сказав все это, следует сделать одно важное утверждение. Не следует возлагать всю вину на демонов. Правда в том, что проблема идолопоклонства является прежде всего человеческой. Послушаем слово Бога к Его неверному народу, которого Он строго предупреждает, что если они будут поклоняться идолам, их ждут суровые последствия и наказание. «И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих». Оказывается, два главных фактора духовного прелюбодеяния – это человеческое сердце и человеческий глаз. Человек, не переживший духовного возрождения, и ветхая природа верующего совершенно испорчены по своей сути. Глаза и чувства всегда готовы смотреть и цепляться за духовные и материальные объекты, которые Бог запретил. Так было со времен Евы и продолжается по сей день. Поэтому важно отметить еще раз, что происходит, когда человек переводит свой взор от Господа Иисуса Христа на другой предмет поклонения. Его глаза неизбежно встречаются с одним из многочисленных воплощений зверя, ибо за каждым другим почитаемым предметом стоит второе лицо дьявольской троицы. Однако для миллиардов духовных блудников и блудниц Бог предусмотрел выход. Его обращение проникнуто глубокой любовью. «Возвратись,

0: и отречения от идолопоклонства, ты можешь вырвать свою душу из грязных рук дьявола и отдать ее в любящие, святые объятия Сына Божьего. Только тогда ты сможешь увидеть и смиренно признать, насколько околдованной и плененной была до сих пор твоя душа, и получить полную свободу. Йордан Пиянски.
1: Вера и жизнь. Эссе.
0: Благословить врага. Что больше всего ценит в наши дни человек цивилизованный, имеющий все блага, данные наукой и техникой? Человек цивилизованный ценит больше всего здоровье. Вопросы здоровья, не старения, не умирания – актуальнейшие вопросы современности. Самые светлые головы и выдающиеся умы работают над проблемой продления нашего бренного существования. Провозглашенные ценности человеческой жизни и свободы личности – главные ценности нашей эпохи. Однако не все зависит от медицинских достижений и развития геронтологии, науки, изучающей причины старения организма и ищущей способы борьбы с этими причинами. Но есть и другие факторы, мешающие овладеть этими ценностями абсолютно и навсегда. Один из таких факторов – неистребимая воинственность гомо сапиенса. С одной стороны, он, этот самый гомо, всегда декларировал стремление к миру, а с другой – вел перманентную войну. Если вспомнить историю, то можно увидеть, что приветствие древних правителей и власть имеющих – это в первую очередь пожелание мира и, как следствие, процветания и благоденствия. И только в новое время, как было сказано выше, когда здоровье стало первоочередной ценностью, мы желаем друг другу именно его при встрече. Но до сих пор христиане старшего поколения, заходя в дом, говорят – «Мир дому этому», и слышит в ответ: «С миром принимаем». В наше время борьба за мир, борьба, развернулась сразу, как только закончилась Вторая мировая война. До сих пор она не только не затихает, но еще более усиливается. В горячих точках планеты вооруженные до зубов миротворцы. Для подавления агрессии – превентивные бомбардировки. Для принуждения к миру – локальные военные конфликты. Мало у кого возникает сомнение в правильности выбранных силовых методов. Да судя по поговоркам, что сохранила история, не возникало и раньше. Мира не ждут, его завоевывают. Хочешь мира – готовься к войне. Мировые конфликты – не единственные войны, которые ведут люди. Межличностные ссоры и распри также постоянны, как борьба за сохранение здоровья и поиски личного счастья. И даже в периоды перемирия человек не испытывает покоя. На протяжении многих и многих лет можно наблюдать вялотекущий мир между непримиримыми сторонами. Люди могут улыбаться и вроде бы тепло общаться, но при этом хранить в душе непримиримую враждебность. Опять же, русская поговорка гласит: «Худой мир лучше доброй ссоры». Однако худой мир – это лишь преддверие доброй ссоры. И если она не разгорится с новой силой между враждующими сторонами, то сожжет изнутри самих противников. В отличие от греховного люда, который все пытается наладить мирное существование на планете с помощью боевых слонов, крестовых походов и ядерного потенциала, Христос призывает совсем к другому. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Многие скажут, что пробовали, пытались, благословляли и любили. Однако долгожданный мир не наступал, враги оставались врагами. Однако речь идет не о том, что в результате наших действий враги изменятся. Человек сам делает выбор, принимает решение. И если противник решает оставаться на тропе войны, вряд ли мы сможем его оттуда сдвинуть. Речь идет о нашем внутреннем состоянии, которое из враждебного, угнетенного, напряженного становится умиротворенным, спокойным и радостным во Христе. И вот тот внутренний свет, который приобретает верующий, становится светом миру. А благословить врага можно лишь тогда, когда поступишься своими интересами. на самом деле

0: Ведь не на пустом месте возникают у нас претензии к нему. Есть ущемленные интересы, есть нанесенные обиды, есть притеснения и упреки. Есть что предъявить. Вот когда мы избавимся от этого счета, причем не путем его удовлетворения, а тем, что поступимся своими интересами. Откажемся от поисков справедливости и сатисфакции. Тогда мир и наступит в нашей душе. И как следствие, это скажется на взаимоотношениях с другими. И будем тогда миротворцами, которые удостоены звания сынов Божьих. Враг человеческих душ, конечно, не оставит в покое никого. В безумной надежде он пытается сокрушить мир Христа. Сыну Божьему пришлось испытать огромное количество нападок и провокаций в течение такого короткого земного служения, от искушения в пустыне до многочисленных коварных вопросов, например, о женщине, взятой в прелюбодеянии, или о том, стоит ли платить подать кесарю. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Можно увидеть и другой смысл, заключенный в слове «миротворец». В новозаветном контексте это благовестник, проповедующий о Христе. На землю пришел великий примиритель, Христос. Еще при его рождении было возвещено: «И на земле мир». Луки, глава 2, стих 14. Господь Иисус примирил в первую очередь творение с Творцом. Призыв к покаянию – это призыв к миру с Отцом Небесным через жертву Голгофы. Поскольку вся вражда взяла свое начало от бунта в Эдемском саду, то и непримирение с Богом – источник непримирения со всеми окружающими. Никогда человек не получит истинного мира и душевного покоя, пока не наладит отношения с Ним. Надежда Орлова.
1: У истоков мира. Фонарем осветила темный вечер луна. Скачет грозный Аттила, значит, где-то война. Мир устал в этой драке, но спасающий жив. Бомбы рвутся в Ираке и на взводе Алжир. Мир, как высохший порох, бросьте спичку и ах! Каждый скрип, каждый шорох нагоняет нам страх. Но чего ж вы хотите? Миру знаем не быть, потому что Спаситель человеком забыт. Слышу гром на востоке, не собрать там костей. Знайте, мира истоки на Голгофском кресте. Николай Водневский, 1976 год.
2: Вера и жизнь с миссионерских полей.
1: Единственное условие. В 1912 году канадский врач Уильям Лесли и его жена Клара отправились на служение в дебри Конго. Они очистили участок в деревне Ванге на берегу реки Квилу от кишащих леопардами зарослей. Джунгли в те годы кишели дикими зверями. Особенно опасными были леопарды. В некоторых деревнях, окружавших Вангу, все еще был распространен каннибализм. Раз в год доктор Лесли переправлялся через реку и путешествовал в течение месяца по джунглям из деревни в деревню в переносимом слугами паланкине и лечил людей, а детей учил читать и писать и рассказывал им библейские истории. После 17 лет служения отношение некоторых вождей племен к врачам испортилось. Они попросили Лесли покинуть Вангу и больше не возвращаться. За все это время миссионерам так и не удалось достичь каких-либо существенных результатов в проповеди Христа местным племенам. Чета Лесли уехала в Америку, где Уильям скончался спустя 9 лет, считая себя полным неудачником. Век спустя, в 2010 году, команда Всемирной миссии Тома Кокса под руководством Эрика Рэмси отправилась на служение в Конго к недостигнутому Евангелием племени Янси. Каково же было их удивление, когда они обнаружили в густых джунглях целую сеть живых растущих церквей. В каждой из 8 разбросанных на полусотни километров деревень была христианская община. В каждой деревне был свой «госпел-хор», рассказывает Рэмси, хотя они так его не называли. Они сочиняли свои собственные песни и передавали их из деревни в деревню. В одном селении даже высился каменный собор на 1000 мест. Но, как выяснилось, в 1980-х здание уже не вмещало всех приходящих на богослужение за десятки километров. И у племени Янси зародилось настоящее движение по насаждению церквей в окрестных деревнях. По рассказам туземцев, о Христе их народ узнал от доктора Лесли. Было Лесли именем или фамилией, Янси не имели ни малейшего представления. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 26 и 27. В известной сказке Астрид Линдгрен Карлсон вырвал из горшка цветок бегонии и закопал туда персиковую косточку, а после регулярно выкапывал ее, чтобы убедиться, что она растет. Стремясь добиться немедленных результатов, мы зачастую поступаем подобным образом. Нам неведомо, как Господь распорядится нашими трудами на благо Царства, какой и когда плод они принесут. Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих, пишет апостол и приводит список квалификационных требований, состоящий из единственного пункта. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Первое послание Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2. Источник godreports.com.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
1: Испытай меня. Факты разговаривать не умеют. Всякий раз, когда звучит фраза «факты говорят сами за себя», следует насторожиться. Нас пытаются обмануть. Ведь факты требуют истолкования, а оно непредвзятым не бывает. Интерпретация фактов всегда будет зависеть от того, из каких предпосылок мы при этом исходим. Одни предпосылки приведут к одному истолкованию факта, другие — к совершенно иному. Меня зовут Динара. Я родилась и выросла в мусульманской семье. В мечети с детства изучала арабский язык и Коран. По окончании обучения выдавали сертификат. Тогда, в силу возраста, я не особо задумывалась о Боге, хотя понимала, что есть Тот, кто все создал. Когда вышла замуж, оказалось, что Халима Царбашева является родной тетей моего супруга. Ее свидетельство попалось мне в журнале «Вера и жизнь». Она была наркоманкой, 5 раз сидела в тюрьме, жизнь ее была несладкой. Когда я прочитала свидетельство, то подумала, какая сильная женщина. Прошла через такие трудности и не сломалась. Но когда дошла до места, где она описывает, как ее спас Христос, то задумалась о нем. Познакомившись с Халимат поближе, я услышала много рассказов о Христе и тех чудесах в ее жизни, которые Он сотворил. Я поняла, что тоже хочу больше узнать о Спасителе, но думала, не может быть двух богов. Однажды, когда я была занята домашними делами, мне пришла мысль: «Испытай меня, и поймешь, кто я». В тот момент я особого значения этому не придала. Но когда у нас в семье начались проблемы с супругом, он стал употреблять наркотики и пропадать из дома. Тогда я в отчаянии взмолилась Богу: «Если ты тот, о ком говорят, Спаситель, пожалуйста, «Пошли нам весть о моем супруге, тогда я тоже поверю в тебя». Не прошло и 10 минут, как позвонил муж, от которого 5 дней не было никаких вестей. Вот тогда я поняла, кто такой Христос. Стала читать Писание и все больше углубляться в Него. В моей душе и разуме стало проясняться, зачем Иисус пришел на нашу землю. У меня возникло желание прийти к Нему. Однажды к нам пришли верующие, и мы с супругом вместе покаялись. Молились со слезами на глазах. С тех пор я с Христом. Являюсь членом Балкарской общины и благодарю Христа, что Он в нашей семье. Слава Ему! Аминь. Динара, Северный Кавказ, Нальчик.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

книге Притчи, 10 глава, 22 стих, написано: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Тема нашей передачи сегодня – «Благословение Господне». Звучит песня «Хочет всех людей Господь благословить».

Мне очень хочется, чтобы в этот день твои глаза сияли счастьем. Пусть не скользнет в них грусть и тень, забудутся пусть все ненастья. Я пожелать тебе хочу обилия, тепла и света, чтобы добром душа твоя была согрета. Пусть пребывает над тобой всегда благословляющая Божья рука. А теперь песня «Добрые руки с неба».

стих «Господь дал право нам благословлять» автор Анна Вельк. И звучит песня «Пусть будет Бог отныне и до старости». На тему благословения Анна Вельк написала стих «Господь дал право нам благословлять». Господь дал право нам благословлять. Благословение скрыто, сила Божья. Своей судьбой непросто управлять, порой в ней беспросветность, бездорожье. И как же хорошо знать, что тебя благословение Божие осеняет, в котором Бог на жизнь твою любя благополучия милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба, покоем в горе душу напоит, который посылает только небо. Недаром учат Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтобы о них мы не забыли. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение, и в том оно, чтоб говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили? Чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора-сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо их благословить, Бог учит, милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

Стих «Хорошо, когда есть утешенье» написала Светлана Ермолова. Хорошо, когда есть утешенье, хорошо, когда сердце поет, хорошо, когда дух в сокрушенье для смирения гнездышко вьет. Хорошо, когда мысли о Боге, хорошо, когда Он Господин, хорошо на тернистой дороге, где не важен ни статус, ни чин. Хорошо, когда льется молитва, хорошо, когда грех побежден, хорошо, если каждая битва важный опыт несет, не урон. Хорошо, когда руки в мозолях, когда плод с каждым днем все сочней, хорошо, когда Божья воля наших планов и целей важней. Хорошо, когда нет места фальши, и когда мы богаты добром, когда с верою движемся дальше, соляным не застыли столпом. Хорошо от тепла и уюта. Хорошо, когда мирно в стране, когда запах неведом приюта, когда каждый ребенок в семье. Хорошо и зимою, и летом. Хорошо, когда в сердце покой, когда много в нас соли и света, когда в небо идем, как домой. Хорошо, когда грозы, ненастья нас не могут сломить, потоптать. Хорошо, когда горе и счастье, как от Господа, можем принять. Хорошо жить и петь и смеяться, каждый день видеть Божьи дела, в дом молитвы, как птички, слетаться. Хорошо, когда совесть чиста. Хорошо, если наша надежда не кончается краем земли. Хорошо, что Спаситель, как прежде, нас ведет в город вечной зари. Хорошо, что мы все в Божьем стане спасены. Что же нужно еще? Хорошо, что мы все христиане. Хорошо, хорошо, хорошо. Песня «Благодарю, Господь, что Ты всегда со мной».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Звучит песня «Благословен тот дом».

автор следующего стиха, Инна Гунько. «Что есть твое благословение, обилье благ на сей земле, но люди мира без сомнения успешны в жизни и в труде. Не все, конечно, но так часто имеет грешник в жизни все, не знает он, где будет вечно, совесть мертва, идти легко. Не знает он борьбы с собою, в невинности не моет рук, его жизнь прах перед тобою, а его вечность ужас мук. Что есть твое благословение для твоих избранных детей? Писание есть источник света, нет слова Божьего верней. Те, кого мир весь недостоин, скитались в милотях порой. Кто не был муками прославлен, их знает только Бог святой. Тернистый путь, он неудобный для вожделений всех плотских. Но что твое благословение, Спаситель, для детей твоих? А в том твое благословение, что слов живых святой поток уму дает преображение, что ты живешь, как хочет Бог. И ставший в нем новым творением, ты отражение Христа. Всю жизнь проходит обновление благословенного дитя. Звучит песня «Благословение пусть на ваши головы».

0: Следующий стих о благословении написала автор Анна Лукс. Благословение с небес приходит, благословение обогащают, благословение святые всходы сердца и души наши освещают. Когда Создатель сотворил природу, украсил небо и моря и землю, Он произнес благословение оду и тоже созидание неделю. Предвидел Он падение Адама и знал, что человеческая раса, пойдя путем погибели упрямо, жизнь истинную не найдет без спаса. Навечно возлюбив свое творенье и о судьбе его заботясь нежно, Бог подарил свое благословение ему как неизменную надежду. Благословение имея, можем и мы благословлять во имя Сына. Благословение Владыки Божие даруют радость сердцу, телу, силы. Нам, познающим сердце Иисуса, богатое любовью и терпением, нам, христианам от креста Голгофы, так важно в мир нести благословение. Давайте, не стыдясь и не стесняясь, в беседах и с изгоем, и с элитой, благословением людей касаясь, о власти Божьей говорить открыто. Давайте же благословлять радушно своих мужей и жен, свое наследие, благословлять сердца, умы и души, коллег и просто встречных и соседей. Давайте низводить благословением все светлые божественные силы, пусть Божие меняется творенье по воле Бога и во имя Сына. Пусть прахом станут дьявольские козни от искренних благословений наших. Пусть гасит мир небес мирские розни от Каина и Вавилонской башни. Благословением стройте царство Бога. Пусть росами святых благословений сияет для Спасителя дорога в день славный Его славного явления.
1: Пусть будет Бог.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ.
1: Сердца, покоренные.

0: В этом рассказе повествуется о том, как после смерти Эстер Рид ее слова оказали воздействие на людей. Ведь мелочи жизни имеют большое отношение к счастью других. Перед вами первая часть. Желаю вам приятного прослушивания и благословенного восприятия. Глава первая. Был тоскливый, дождливый день. На улице людей было мало, то есть сравнительно немного, хотя улицы казались полными спешащих, промокших пешеходов. В большом галантерейном магазине дела шли отнюдь не так оживленно, как в солнечные дни. У одного из младших продавцов, чье место находилось у окна, выходившего на проезжую часть, было время постоять, разглядывая прохожих. Они, казалось, не особенно интересовали его, а скорее озадачивали. На его молодом красивом лице застыло задумчивое, почти обеспокоенное выражение глаз, которые, казалось, смотрели куда-то за пределы прохожих. Прямо через проход от него в одном из мягких кресел, уставленных для удобства покупателей, сидела леди и наблюдала за ним. Это была молодая и симпатичная леди, одетая со вкусом, даже элегантно. Ее одежда вполне соответствовала этому ненастному дню. Лицо молодого человека, казалось, представляло для нее особый интерес, хотя он, по-видимому, не подозревал о ее существовании. Внимательный человек не замечал, что она наблюдает за ним с глубоким интересом. Что бы ни занимало мысли молодого человека, оно, по-видимому, приводило его в замешательство, потому что встревоженный взгляд становился беспокойным. Наконец, забыв о возможном слушателе, он обратился, возможно, к нависшим облакам. По крайней мере, он смотрел на них. «Я не знаю, как это сделать, но что-то должно быть сделано. Ожидать хорошего от того, как сейчас обстоят дела, хуже, чем безумие. Эстер бы точно знала, как поступить, и как бы ей было интересно. Я пытаюсь выполнять ее работу и дорожить временем, но простая истина в том, что я не знаю как, и, похоже, никто другой не знает». Эти фразы были произнесены не все сразу, а время от времени в полголоса, обращаясь к своей безразличной аудитории снаружи. Топ-топ-топ, кап-кап-кап, звучали непрерывно падающие капли. Это был единственный ответ, которого удостоили его серые облака. Со слушательницей внутри все было по-другому. Любопытный взгляд сменился нетерпеливым. Она поднялась со своего места и направилась к погруженному в свои мысли молодому человеку, прервав его размышления своим ясным голосом. «Прошу прощения. Вы думаете о своей сестре? Я полагаю, вы мистер Рид? Я слышала о жизни вашей сестры и о ее прекрасной смерти от хорошего друга моего мужа, который любил Эстер. Мне очень бы хотелось узнать о ней больше. Я хотела познакомиться с вами поближе, чтобы расспросить вас о ней. Сейчас я жду, когда придет мой муж и представит нас друг другу. Но, возможно, в этом нет необходимости. Вы знаете, кто я?» «Полагаю, вы миссис Робертс?» — спросил молодой человек, борясь со своим удивлением и смущением. «Да. А вы мистер Альфред Рид. Что ж, теперь мы знаем друг друга без дальнейших церемоний. Не могли бы вы рассказать мне немного о своей сестре, мистер Рид? Вы только что думали о ней. Мне очень не хватает ее сейчас», — сказал он, пытаясь улыбнуться. «Это часто бывает. Я был совсем маленьким, когда она умерла. Но чем старше я становлюсь, тем труднее мне понять, как мир может обходиться без нее. Она была так полна планов относительно работы, а таких, как она, так мало. Возможно, она продолжает работу в лице своего брата». Он энергично замотал головой, хотя лицо его покраснело. «Нет, я могу лишь смутно догадываться о работе, которую, как я уверен, она живым интересом и сообразительностью могла бы выполнить. и сделала бы это хорошо. Ее особенно заинтересовал бы класс людей, о которых я кое-что знаю. Им нужна помощь, но я не знаю, как им помочь. Мне кажется, что она могла бы это сделать. Вы можете мне сказать, что это за люди? Это группа мальчиков, которые никому не нужны, печально ответил он. Даже кажется невозможным, что когда-либо кто-то о них заботился. Хотя я полагаю, что их матери заботились, когда они были маленькими. Так говорил неискушенный молодой человек, не ведающий о глубинах, в которые грех погружает человеческую природу, но богатый памятью о материнской любви. «В связи с ними я думаю о моей сестре Эстер», — сказал он извиняющимся тоном. Ее особенно интересовали такие необузданные ребята, как они. Она думала, что с ними можно найти контакт, что можно найти такой способ, которого еще не было. У нее были свои очень хорошие планы. Так я думал тогда, когда был еще маленьким. И так же думаю сейчас. Только никто не внедряет их в жизнь. Иногда я задаюсь вопросом, неужели Эстер нужна на небесах? Хотя бы в половину так же, как она нужна на земле. Она часто говорила со мной о том, что можно было бы сделать. Теперь я думаю, что она хотела помочь мне взяться за работу, которую хотела бы делать сама. Но она ошиблась во мне. Я не могу этого делать. Вы уверены? Вы еще молоды. И кроме того, вы, возможно, делаете больше, чем думаете. Не могла бы я вам помочь? Что нужно сделать для этих конкретных молодых людей? «Все!» – взволнованно воскликнул он. «Если бы вы их увидели, то получили бы слабое представление об этом. Иногда они приходят в воскресную школу в Южном районе. Вообще-то они приходят довольно часто, хотя я понятия не имею, с какой целью. Несомненно, не с целью, чтобы получить что-либо доброе. Их поведение, миссис Робертс, оно превосходит все, что я когда-либо мог себе представить». «Кто их учитель?» На этот вопрос трудно ответить. Каждое воскресенье у них новый учитель. Никто не желает приходить к ним второй раз. Они перебрали всех учителей, которые посещают занятия регулярно, и нескольких, которые приходили добровольцами. Никто не решается прийти к ним во второй раз. В настоящий момент нет никого, кто рискнул бы. «А вы сами пробовали?» Он выразительно помотал головой. «Я не так много знаю. Миссис Робертс, некоторым из них столько же лет, сколько и мне. И мне кажется, что один или двое старше меня. Нет, к ним посылали лучших учителей, какие только есть. Но каждый из них потерпел неудачу. Я думаю, что им придется уйти». «Уйти куда?» Парнишка неопределенно пожал плечами. «Какой ужасный вопрос. Куда они пойдут, миссис Робертс? Если мы позволим им сейчас уйти?» Он был серьезно задачен. Создавалось впечатление, что он перебрал все возможные варианты и сознавал опасность. «Может быть, я попробую помочь? Могу ли я прийти в этот класс в следующее воскресенье?» Этот простой, прямо поставленный вопрос внезапно поверг молодого человека с высот его возбуждения видимое смущение. Он смотрел сверху вниз на маленькую белокурую леди, едва достававшую ему до плеча, одетую в изысканном стиле, который безошибочно выдает богатую и культурную леди. Он не мог представить себе ничего более неуместного, чем поставить ее перед классом ругающихся, плюющихся, дерущихся парней. Не то чтобы ее богатство или культура были препятствием, но она выглядела совершенно не так, как он представлял себе их учительницу. Она была такой маленькой, такой хрупкой, такой чистой и милой. Она ничего не знала о законах великого порочного мира и особенно об этих необузданных порочных ребятах. Что он мог ей сказать? Он был так явно смущен, что маленькая леди рассмеялась. «Вы думаете, я не смогу этого сделать?» произнесла она почти весело. Он поспешил ответить. «Вы понятия не имеете, что это за класс. Я не дал вам никакого представления о нем, потому что я не могу. Вы подумайте, что оказались перед вырвавшимися из клетки дикими зверями. В крайнем случае, я окажусь только там, где находятся другие, которые пытались и потерпели неудачу. Если вы представите меня, и ваш директор позволит мне, я намерена попытаться. Это избавит вас от дилеммы оставить их совсем без учителя. Юному Риду нечего было сказать. Он считал эту попытку напрасной, более чем бесполезным экспериментом. Но как он мог сказать об этом жене своего работодателя? Как раз в этот момент поспешно появился упомянутый джентльмен. «Я был вынужден задержаться», — объяснил он. «Я боялся, что ты устанешь ждать». «Ах, Рид!» — воскликнул он. «Я вижу, моя жена уже представилась. Это тот молодой человек, о котором вы говорили, миссис Робертс». «Это тот самый молодой человек, брат Эстер Рид. Он не представляет, как я рада, что встретила его. Когда-нибудь, когда мы познакомимся поближе, и вы будете больше доверять мне, я расскажу вам, почему я так глубоко заинтересовалась вашей дорогой сестрой. А пока этот маленький вопрос должен быть окончательно решен. Мистер Робертс, я напросилась на завтрашний урок в миссию в Южном районе». «В самом деле?» Мистер Робертс говорил искренне и, казалось, ни в коей мере не был встревожен, лишь слегка озадачен деталями. «Как мы сможем это устроить, Флосси? Ты знаешь, что мои занятия в тюрьме проходят в противоположном направлении, в тот же час?» «Да, я думала об этом. Я предлагаю попросить мистера Рида зайти за мной, показать дорогу и поручиться за мою сохранность после того, как я доберусь туда. Ты думаешь, что он сможет это сделать?» Она с улыбкой переводила взгляд со своего мужа на молодого Рида, и оба ждали его ответа. «Я подчиняюсь указаниям», — сказал он, почтительно кланяясь мистеру Робертс. «Буду ли я иметь честь быть назначенным на это задание завтра?» «Так говорит миссис Робертс», — последовал добродушный ответ. Затем торговец увел свою жену к ожидавшему их экипажу, который остановился перед дверью, оставив Альфреда Рида, если уж говорить вправду, в полном смятении. «Много она соображает, о чем говорит», — прошипел он, выдергивая некоторые коробки с их мест на полках, а затем снова засовывая их на место. По-видимому, он полагал, что таким образом он наводит порядок в своем отделе перед закрытием. «Маленькая нарядная кукла. Завтра же они разорвут ее на кусочки в прямом и переносном смысле. Она думает, что поскольку она жена Эвана Робертса, известного коммерсанта, то может пойти куда угодно и делать что угодно, и что все будут почитать ее. Она никогда не имела ничего общего с компанией парней, которые не заботятся о деньгах и положении в обществе. Они будут вести себя в 10 раз наглее и возмутительнее, чем если бы у нее их было меньше. Я буду чувствовать себя последним идиотом, представляя эту хорошенькую маленькую куклу преподавателем в этом классе. Мистер Дюрант подумает, что я потерял те немногие остатки ума, которые у меня были. Что могло заставить женщину захотеть попробовать? Это просто потому, что она понятия не имеет, куда сует голову. Но мистер Робертс должен знать. Интересно, что он имеет в виду, разрешая ей? В воскресенье, примерно в таком же душевном состоянии, молодой человек привел свою новую, непорошенную куклу в переполненные помещения миссии Южного района. Она выглядела совершенно неспособной противостоять ужасам чудовищного класса. Ее платье было само по себе простым, по представлениям миссис Робертс о простоте. Тем не менее, отряда страусиных перьев, которые покачивались по всей передней части ее бархатной шляпки, до пуговиц на ее аккуратно подогнанных ботинках, она, казалось, привносила в комнату новую атмосферу. Вчерашний дождь закончился, и прозрачные южные окна были залиты солнечным светом. Когда миссис Робертс села, солнечные лучи заиграли на ее лице, и казалось, что она соответствует им и ничему другому вокруг себя. Директор бросал на нее любопытные взгляды во время вступительных упражнений. Он заметил тень на лице юного Рида, когда усаживал ее, и нашел время задать вопрос.
1: «Кто это у нас?»
0: «Миссис Эван Робертс. Она хочет попробовать себя в классе ребят. Я не приглашал ее, мистер Дюрант. Она сама напросилась». Мистер Дюрант посмотрел на нее и постарался сдержать улыбку. «Она выглядит очень миниатюрной во всех отношениях для такого дела. Они спугнут ее прежде, чем она начнет. Как ты думаешь?»
1: «Я так и предполагал, но я не знал, что делать. Ей хотелось прийти, и я не мог сказать ей, что она не должна этого делать».
0: «Нет, конечно. Такой случай слишком редок, чтобы его упускать. Очень немногие люди просят о привилегии попробовать этот класс. Сегодня для них нет учителя, и твоя миссис Робертс должна на собственном опыте узнать, что некоторые вещи сложнее других. Я позволю ей попробовать». Тем временем парни из ужасного класса изучали новое лицо. Она была единственным человеком, который еще не сидел перед классом. Ребята, естественно, решили, что она должна стать их следующей жертвой. Они посмотрели на нее, потом друг на друга, и стали подмигивать, кашлять, чихать, толкались локтями и откровенно захихикали все до единого. При этом они изо всех сил жевали табак и безостенчиво отхаркивались там, где, по их мнению, это было бы наиболее оскорбительно. Альфред Рид наблюдал за ними, внутренне стеная. Привыкнув к их лицам, он ясно прочел, что они предвкушали более насыщенное времяпрепровождение, чем обычно, и очень радовались молодости и красоте своей жертвы. Но юный Рид был не единственным, кто наблюдал за происходящим. Миссис Робертс, казалось, не замечая их присутствия, не упустила ни малейшего движения или толчка. Она изучала свой материал, и надо признаться, что он ее немало не удивил. Они представляли собой иной тип человечества, чем ее мальчики из Чаутауки или ее мальчики из старой церкви дома. Скорее, продвинутую стадию обоих этих типов. Когда мистер Дюрант подошел к ней, выражение его лица не было обезнадеживающим. Оно ясно говорило о том, что он ожидал неудачи и сожалел как о ней, так и о себе. Однако со всей учтивостью, на какую только был способен, он подвел ее к месту, приготовленному для учителя, и официально представил. «Ребята, это миссис Робертс, которая хочет попробовать заниматься с вами сегодня. Я бы хотел, чтобы вы показали ей, что знаете, как себя вести». Миссис Робертс пожалела, что он не предоставил ей возможность представиться самой, или чтобы он сказал все, что угодно, а не то, что сказал. Озорной блеск в нескольких парах глаз говорил о том, что они намеревались показать ей нечто, что они считали гораздо более интересным, чем это. Много сочувственных взглядов было брошено на молодую хорошенькую леди, когда она направлялась к своему классу. Что касается Альфреда Рида, то на его лице было нечто большее, чем сочувствие. Он был раздосадован на молодого добровольца и на самого себя. Он беспощадно корил себя, что это все из-за его глупой привычки думать вслух. Если бы только он держал свои опасения по поводу этого класса при себе, миссис Робертс никогда бы не услышала об этом и не поддалась искушению поставить себя в такое нелепое положение. Если этот эпизод не отучит его от глупой привычки, он не знал, что могло бы. Вскоре, однако, ему дали класс маленьких мальчиков, которых было достаточно изначальной и приобретенной испорченности, чтобы держать его в напряжении, и вся школа погрузилась в работу. Конец первой главы. Глава вторая. Успокоившись, то есть в той мере, в какой класс мальчиков в углу позволял использовать этот термин, они ни в малейшей степени не успокоились. Двое из них разразились еще более громким смехом, чем прежде, как раз в тот момент, когда миссис Робертс заняла свое место. Но ее лицо нисколько не выглядело встревоженным. «Добрый день!
1: сказала она с такой учтивостью, с какой обращалась бы к джентльменам. «Вы, вероятно, не знаете, что я новичок в вашем большом городе. Вы чуть ли не первые знакомые, с которыми я встречаюсь среди молодежи. И я хотела бы, чтобы вы все были моими друзьями. Предположим, мы заключим соглашение быть отличными и верными друзьями друг другу. Что вы на это скажете?» Что они могли сказать? Они были слегка поражены, удивлены так, что спокойно выслушали окончание странного предложения. Ответа не последовало, кроме яростных толчков локтями и косых взглядов. Что она имеет в виду? Она что, берет их на пушку? Это было не похоже ни на одно открытие урока. Это, конечно, не могло быть первым вопросом в конспекте урока. И это не звучало, как некие благонамеренные наставления попытаться использовать предоставленную возможность и узнать все, что они могли. С каждым из этих вступлений они были хорошо знакомы, но это было что-то новенькое. «Вы согласны с соглашением?» – спросила она, пока они молча смотрели на нее. Ее лицо сияло от улыбки. «Не знаю насчет этого», – буркнул один, который, как она очень скоро обнаружила, занимал должность главаря. «Как правило, мы стараемся быть осторожными в наших дружеских отношениях. Мы могли бы натолкнуться на что-то, что не совсем подходит людям в нашем положении. В большом городе необходимо быть очень осторожными, сами понимаете». Невозможно передать, с какой наглостью был выдан этот дерзкий ответ к нескрываемому удовольствию остальных, которые безудержно хохотали. Миссис Робертс восприняла ответ с полной серьезностью и самообладанием. «Совершенно верно», – учтиво сказала она. «Но в то же время я осмеливаюсь надеяться, что поскольку вы пока не знаете обо мне ничего дурного, вы примете меня в своего рода условную дружбу. Я остаюсь вашим другом до тех пор, пока не окажусь виновной в каком-нибудь поведении, которое оправдает вас в том, что вы покинете меня. Я уверена, вы не сможете возражать против этого. А теперь, если мы хотим быть друзьями, мы должны познакомиться. Меня зовут миссис Эван Робертс, и я живу в доме номер 76 по Восточной 55-й улице. Я буду рада видеть вас у себя дома в любое время, когда вы захотите навестить меня. А теперь не будете ли кто-нибудь из вас так любезны представиться самому и представить класс? Может быть, вы представите мне своих друзей?» Она посмотрела прямо на главаря. «Конечно, конечно, мэм!» – бодро ответил он. «Это мистер Морковная Тыква к вашим услугам, мэм. Я имею в виду этого парня слева от меня. Довольно странное имя, как вы, наверное, думаете. Все это произошло из-за того, что он любил сидеть верхом на тыкве, когда был маленьким. И из-за того, что его волосы точно морковного цвета, как вы сами можете видеть. А этот парень справа от меня – мистер Чемпион Чавер, прозванный так потому, что он может сделать самый длинный плевок табака из всех присутствующих, принимая его изо дня в день. Этот парень рядом с вами – скользкий Джим. Мы не называем его мистер, потому что он недостаточно долго остается на одном месте, чтобы к нему это приклеилось. Он такой скользкий негодяй,

0: Вы должны вести себя прилично». Во время произнесения выговора некоторые мальчики имитировали стоны. Один из них присвистнул, а другие продолжали комментировать происходящее. «Полицейский? О, хорошо. Это маленький придурок, я знаю. Мы его уже видели. Я бы не прочь погонять его сегодня. Просто для разминки, понимаете, мэм?»
1: «Слушайте, ребята, давайте сорвемся и убежим. Всей нашей компанией. Мы можем одним прыжком перескочить через эти сиденья и взять маленькую женщину с собой на прогулку на плечах. Ну что, идет?» Говорил это лидер, которого со временем стали называть Ловкий Дик.
2: «Ба? Нет», — ответил третий. «Давайте продержимся и посмотрим, что она скажет. Она новенькая. Кроме того, мы не можем ускользнуть от нее таким образом. Мы ее друзья, ты же знаешь».
1: «Миссис Робертс», — сказал расстроенный мистер Дюрант, не понижая голоса. «Я думаю, вам придется отказаться от них. Сегодня они хуже, чем обычно. Мы многое вытерпели от них, и я должен сказать, что мое терпение лопнуло. Не могли бы вы занять место в другом конце комнаты?»
2: «Нет, если только они сами этого не захотят».
1: Люди, хорошо знавшие Флосси Шипли, заметили бы странную легкую дрожь в ее голосе, которая означала, что она прилагает большие усилия к самоконтролю. Но посторонний человек вряд ли заметил бы это.
2: «Вы хотите, чтобы я ушла, юные джентльмены?»
1: Сорванцы, к которым обратились таким образом, снова посмотрели друг на друга, словно сомневаясь, что сказать. Это снова было для них в новинку. К полицейским они уже привыкли. Наконец, Ловкий Дик ответил.
2: «Нет, мы проиграли, если отпустим».
1: Это больше всего похоже на развлечение из всего, что у нас было за долгое время. Я говорю, проповедник, иди по своим делам и оставь нас в покое. Мы хорошо проводили время, знакомясь, пока ты не пришел и все не испортил. Мы будем серьезны, как 9 диаконов на молитвенном собрании. И берегитесь, как бы вы ни оскорбили эту молодую женщину. Она наш друг, и мы обязаны защитить ее. Не предлагайте ей пересесть на другое место. Она будет сидеть здесь до конца главы». Мистер Дюрант, казалось, был готов немедленно вызвать полицию. Но голос миссис Робертс, теперь уже спокойный, продолжил.
2: «Спасибо. Тогда я останусь. И поскольку уже поздно, предположим, мы больше не будем терять времени. Кое-что я хотела бы вам рассказать. Несколько дней назад я присутствовала на собрании, где видела несколько очень необычных вещей. Один джентльмен из нашей компании был связан крепкой веревкой по рукам и ногам. Так крепко, как только могли связать его двое мужчин. Это были люди, которые знали, как завязывать узлы. И они сделали все, что могли. И все же, пока мы стояли и смотрели на него, он высвободил руку и протянул ее им. Как, по-вашему, это было сделано?»
1: «Фальшивые узлы», — сказал один. «Нет, потому что мой муж был одним из джентльменов, которые связывали его. И он заверил меня, что завязал веревку так крепко, как только мог. Кроме того, происходили и более удивительные вещи, чем это. Я завязала свой собственный носовой платок по меньшей мере в дюжину очень тугих узлов и отдала ему. И я видела, как он опустил его в стакан с водой, затем вытащил и встряхнул. И узлы исчезли. Я видела, как он взял 2 чистых стакана и налил в одну воду из кувшина. И казалось, она мгновенно превратилась в вино. Затем он перелил вино из этого стакана в другой пустой стакан. И оно сразу же превратилось обратно в воду. Или так казалось. Он проделывал и десятки других странных вещей. Мне бы очень хотелось рассказать вам о них всех. Я расскажу об этом как-нибудь в другой раз. Но сейчас, я думаю, вам хотелось бы знать, как он это делал».
2: «Как он это делал? Как будто она может сказать».
1: «Вы можете сказать?»
2: «Выкладывай, мэм.
1: Я бы сам хотел услышать эту часть». Таковы были некоторые из самых нетерпеливых выкриков. Неужели маленькая учительница, испытывая неловкость ситуации, лишилась рассудка? Она наклонилась вперед, положив раскрытую Библию лицевой стороной на колено. И в мельчайших подробностях описывала объяснение некоторых незначительных действий, которые она недавно видела. Какое у нее

Ее было представление о святости должности учителя и торжественности истин, которым надлежит обучать. Мальчики слушали, вытянув шеи и окружив ее со всех сторон. Ну и что? Они с таким же успехом выслушали бы наглядно рассказанную историю о беспорядках на 4-й авеню и получили бы такую же пользу. Они не заметили, когда она перешла от событий прошлой недели к событиям более чем 3000-летней давности. Они, конечно, были настолько несведущи во всей прошлой истории, что даже не подозревали, что она вернулась в прошлое. Насколько им было известно, она могла отправиться в среду на прошлой неделе к человеку, который мог развязывать узлы с помощью магии, а в четверг – к чародеям, которые могли бросать на землю трости, которые, казалось бы, превращаются в извивающихся змей. Но было одно утверждение, которое казалось слишком убедительным для их легковерия. «Вы представить себе не можете, что произошло дальше», — сказала учительница сияющим лицом. «Трость или жезл, который бросил первый человек, открыла пасть и проглотила другие жезлы, которые казались змеями, и осталась там одна в полном триумфе». «О, чушь собачья!» — сказал ловкий Дик. Презрение выражалось даже в самом изгибе его носа. «Это слишком круто! Я не верю ни единому слову! Эти ребята могут вытворять много странных вещей. Я сам видел, как они выступают. Но они еще ни разу не сделали ни одно живое существо. Я слышал, что так говорят знающие люди». «Именно это я и хотела сказать», — с воодушевлением произнесла миссис Робертс. «Ты прав. Они никогда этого не делали. И вы только что обнаружили разницу между ними и тем человеком, о котором я вам рассказывала. Он совершал все это силой Божьей. Он ясно заявил об этом. Бог действительно превратил его жезл в змею и позволил ей проглотить имитации жизни, а затем снова превратил его в жезл, чтобы показать, что ничто не было выше его власти». «Вы видели, как это делается?» — спросил юный скептик, умело проводя языком по щеке и искажая все свое лицо неприятной ухмылкой. Он начал подозревать, что его обманом заставили послушать библейскую историю. Миссис Робертс не замедлила с ответом. «О нет, я этого не видела. И я не видела большого пожара, который был у вас в этом городе около года назад. В то время я была за 1000 миль отсюда. Так случилось, что я никогда не разговаривала ни с одним человеком, который действительно видел это. Но я знаю, что здесь был сильный пожар, и многие здания были сожжены, и погибли люди. Мне это было доказано». «Ну что ж», — сказал второй скептик, в то время как первый погрузился в молчание, чтобы поразмыслить над этим ответом. «Пожары – достаточно распространенное явление. Любой может знать, что они случаются. Но не такое уж обычное дело видеть, как палка превращается в змею и поглощает других змей. Я сам видел, как эти ребята делали что-то похожее на змей. Я мог бы поклясться, что видел, как они извивались, но они никогда ничего не проглатывали». «То есть они не подавали безошибочных признаков того, что они живы? Вы думаете, что для Бога это невозможно сделать? Только Он может творить жизнь. Как же так получается, что вы здесь, дышите, разговариваете, думаете, если нигде нет силы, способной создать жизнь?» «О, я произошел от головастика», — хвастливо сказал молодой ученый, заложив большие пальцы под мышки и напуская на себя вид великой мудрости. «Я все о них знаю. Я был там и видел, как эти твари извиваются». Эволюция смотрела ей в лицо в угловом классе миссионерской школы. Класс, который был собран из трущоб. Миссис Робертс не знала, что это те самые места, где можно найти его во всей его несуразности. И все же она поспешила встретиться с мальчиком на его собственной территории. «Очень хорошо, если вы предпочитаете смотреть на это с такой точки зрения. Разве головастик не был живым? Откуда появилась жизнь? Вы настаиваете на том, что история, которую я вам рассказала, не соответствует действительности, потому что вы знаете, что ни один из этих представителей ловкости рук никогда не воплощал и не сможет воплотить жизнь. Это невозможная вещь для человеческих существ. И все же, когда я говорю вам, что это сделал Бог, вы отказываетесь в это верить. Как вы объясните появление жизни?
если в своих самых низших формах она не может быть создана людьми, которые посвятили все свое время изучению чудес, то как же получается, что она повсюду вокруг нас? Может быть, я все же права, и существует сила, способная производить жизнь? Ни один парнишка среди них не слышал термина «эволюция», ничего не знал о выживании наиболее приспособленных. Они совершенно не знали о протоплазме или биоплазме, и ни один из них не уловил значения некоторых из этих терминов, поскольку они были переведены для них на язык городских трущоб. Однако все в классе поняли, что их чемпион по аргументации был раздавлен и побежден. Но он не пришел в ужас. Ему даже не поставили на вид, что он был непочтительным. Ловкий Дик с удовольствием заставлял каждого учителя говорить ему об этом. А сейчас ему просто отвечали самым спокойным из аргументированных тонов и просили объяснить факты в его собственных заявлениях, но не смог этого сделать. Толпа разразилась издевательским смехом, и это правда было шумно, и вызвала озабоченные хмурые взгляды на лицах директора, и заставила покраснеть Альфреда Рида еще сильнее. Оба этих встревоженных наблюдателя не знали, что было бы достойно внимания, что смех был в тот момент над кем-то из их числа, а не над их учителем. «Ну, продолжайте», — вмешался самый младший и тихий из группы. «Расскажите нам еще что-нибудь об этом старике со змеями. Остались ли они проглоченными? И вообще, для чего все это было?» Столкнувшись с таким вызовом, миссис Робертс вложила всю душу в то, чтобы как можно драматичнее представить заключительные сцены событий, происходивших в Египте так давно. Она старалась тщательно избегать любых ссылок на время и, не упоминая имен, использовала только современные термины и чрезвычайно простую разговорную форму. Однако вскоре ее прервали вопросом. «Когда все это произошло? И почему никто не делает чего-то подобного в наши дни?» Проигнорировав первый вопрос, миссис Робертс ловко перешла ко второму. «Почему вы не находите удовольствия в том, чтобы поваляться на полу и поиграть с одним-двумя яркими шариками, как вы делали в детстве? Мир был в детском возрасте, когда Бог учил людей таким образом. С тех пор он давал им не менее замечательные уроки, но уроки более подходящие мужчинам и женщинам, которые научились думать и рассуждать здраво. Нам не нравится, когда с нами всегда обращаются, как с детьми». Действительно ли они смутно понимали смысл сказанного или нет, но это взывало к их чувству достоинства столь косвенным образом, что они сами не осознавали. Это заставило их на мгновение замолчать, пока она серьезно заканчивала свою фразу. В этот момент прозвенел заключительный звонок. Семеро юных беспризорников, казалось, сразу переняли в свои сердца семь других духов, еще худших, чем они сами, и во время заключительных упражнений вели себя отвратительно. Как только прозвучал сигнал, они самым диким образом вывалились за дверь, толкая друг друга, остановившись только для того, чтобы в лице их лидера сказать: «Будьте на месте в следующее воскресенье, нам нравятся ваши первоклассные байки». Миссис Робертс, с пылающими щеками и глазами, в которых стояли непролитые слезы, направилась к столу, за которым стоял мистер Дюрант, и быстро заговорила. «Мистер Дюрант, есть разница между теми, кто пробовал этот класс, и мной». Фраза в рассказе мистера Рида, которая придала мне смелости, была такой: «Пока что все потерпели неудачу. Люди не желают идти в этот класс во второй раз. Я потерпела неудачу, но хочу попробовать еще раз». Конец второй главы. Глава третья. Хотя парни выбежали с еще большим шумом, чем обычно, каждый из них знал, что шумел только для того, чтобы скрыть определенное чувство стыда, потому что на самом деле их заставили несколько минут спокойно слушать серьезные слова. Как только ребята оказались на уединенной улице, они притихли. «Послушайте, ребята», — сказал ловкий Дик, — «это ужасно зеленый или новый сорт?»
«Я бы сказал новый», — ответил один из младших мальчиков. «Она не похожа ни на что из того, что было в этом месте, с тех пор, как мы бывали там. Понятия не имею, что за тип». «Что вы думаете, она имела в виду, говоря о том, что мы друзья, и рассказала нам, где она живет, и все такое?» «Не знаю, что она имела в виду, но она не зеленая. Можешь поклясться головой?» «Я скажу вам, что я думаю, ребята. Я верю, что она знает, что делает». К чему сводился этот мудрый вывод, человек, незнакомый с уличным диалектом, мог бы не понять. Но остальные участники компании восприняли его в серьезном молчании и кивках головой. Для них это была мысль, требующая тщательного изучения. Говоря обычным языком, Джерри Томпкинс высказал мнение, что миссис Робертс имела какую-то цель, проявляя необыкновенную вежливость и внимание к ним. Теперь им было любопытно узнать, какой у нее мог быть мотив. Они молча обдумывали этот важный вопрос, пока не дошли до следующего поворота. Вдруг ловкий Дик, запрокинув голову, как человек, отбросивший сложную задачу и не желающий ее решать, сказал: «Ну и что дальше? На сегодня с этим развлечением покончено. Что будем делать, ребята? Может, сходим в Поукс и посмотрим, что там происходит?» С этим предложением охотно согласились все присутствующие, за исключением одного. Он хранил несколько угрюмое молчание. «Что скажешь, Дирк?» – спросил главарь, обращаясь к нему. «Ты готов к боксу?» «Нет, я не думаю, что пойду туда сейчас». «Тогда куда? Если у тебя есть что-нибудь получше, почему бы не сказать об этом всем? Мы можем и не пойти в бокс». «У меня ничего нет. Только мне не хочется идти туда». «Тогда куда?» «Никуда». «Никуда — отвратительное место. Слишком холодная погода, чтобы останавливаться на улице. У Поукса будет хороший костер. Пошли, не надо дуться. Это ни к чему сразу после того, как ты побывал в воскресной школе». Но парнишка упорно отказывался присоединиться к ним, и вскоре они начали дразнить его, как им казалось, добродушно. «Дирк поражен», — сказал один из них. Эта желтоволосая схватила его за горло. Я видел, как она смотрела на него необычайно пристально, когда рассказывала свою историю о змее, которая проглотила всех. Дирк думает, что один из них проглотил его. Он чувствует, как торчит у него в горле. «Нет», — сказал другой, — «дело не в этом. Дирк собирается стать благочестивым. Это его последняя выходка. Я уже некоторое время видел, как действует заклинание. Разве вы не видели, как он поднял Библию и положил ее на сиденье в то воскресенье, после того, как Джерри нечаянно сбил ее локтем? С тех пор я боюсь за Дирка. А теперь он не хочет идти в Поукс. Это плохой знак. Послушай, Дирк, может быть, где-нибудь неподалеку будет молитвенное собрание, и ты не будешь возражать, если мы придем». Они ожидали, что он рассмеется, но его лицо стало еще мрачнее, чем прежде, и, наконец, он сказал очень многозначительным тоном: «Тебе лучше помолчать, тощий, если не хочешь испытать глубину этой канавы». «Оставьте его», — быстро сказал ловкий Дик. «У него начинается одна из его истерик. Когда он так начинает, драки в нем нет конца. А я не хочу ссориться сейчас. Еще слишком рано. Кроме того, я знаю кое-что повеселее. Пошли со мной, ребята. Оставьте его». Поскольку это было сказано как бы вполголоса, Дирк зашагал прочь. На очередном перекрестке он бросился бежать. Никто не окликнул его. Он был волен идти, куда пожелает. Он и сам не смог бы объяснить, но почему-то решил идти домой, то есть в то место, которое он называл домом. Это может не соответствовать вашим представлениям о том, каким должно быть место с таким названием. Дорога к нему вела через один из самых захудалых районов города. С каждым шагом дома, казалось, становились все более убогими, а улицы грязнее. Переулок, в который он наконец нырнул, был уже и темнее, чем все, что он проходил до этого. Он толкнул дверь подвала, которая впустила его в самую убогую на вид длинную, низкую темную комнату. В одном углу виднелись остатки печи, подпертые кирпичами и камнями, но огонь в ней не горел, хотя день был холодным. Мебели не было,
Разве только обычный шаткий стол и два сломанных стула, если можно было их назвать мебелью. Дверь, ведущая во внутренний подвал, была приоткрыта, и беглый взгляд на груды отвратительного на вид тряпья, которое обитатели называли постелью, мог бы дать вам представление о том, какой была их повседневная жизнь. Однако в дальнем подвале были не все тряпки. Пестрое лоскутное одеяло, или, по крайней мере, то, которое когда-то было пестрым, но из которого теперь во все стороны торчали клочки черной ваты, казалось, свернулось в кучу у единственного окна. Вскоре после того, как Дирк открыл дверь, оно сдвинулось с места и оказалось чем-то большим, чем просто одеялом. Внутри сидела девушка, плотно закутанная в одеяло, закрывавшая ее лицо и голову, как будто она хотела спрятать внутри все, кроме глаз, и пыталась избавиться от дрожи. «Ты дома?» – удивленно спросила она, и в то же время выражая безразличие. «Зачем?» «Потому что захотел. Разве человек не может вернуться домой, если он этого хочет?» «Конечно. Это такой чудесный дом, и ты его так любишь, что никто не должен удивляться твоему приходу среди дня». Слова были достаточно саркастичными, но тон едва ли был таким. В нем выражалось слишком много безразличия, даже для сарказма. Дирк задумчиво посмотрел на нее. Казалось, у него не было готового ответа. На его лице было почти испуганное выражение, потому что мысль, пришедшая ему на ум, была поразительной. Что-то в лице девушки, закутанной в рваное стеганое одеяло, наводило на мысль о леди, которая была его учительницей в миссии. Можно ли найти более резкий контраст, чем существовал между этими двумя? И все же Дирк, как ни смотрел, не мог оторваться от этого зрелища. «Ну что ты так уставился?» – спросила девушка, чувствуя себя неловко из-за пристального взгляда. «Увидел что-нибудь необычное?» «Где мать?» – спросил он, опуская глаза и отворачиваясь от нее. «Спит вон там. Говори потише. Ей не повредит немного отдохнуть. Она просидела до утра, ковыряясь твоим старым пальто». Дирк задумчиво посмотрел на него. Была предпринята попытка придать ему приличный вид, хотя расположение латок свидетельствовало о неумелой руке, и они разительно отличались по цвету от самого пальто. «Ты сама могла бы сделать это днем», — коротко сказал он, а затем добавил. «Где отец?» Девушка пожала плечами. «Откуда мне знать? Где он проводит большую часть времени, ты знаешь больше, чем я. Или должен бы знать. Ты живешь на улице». Его ответ, казалось, поразил ее. «Послушай, Марта, какой смысл все время быть такой сердитой?» «Ты такой добродушный», — сказала она. «А все вокруг меня такое милое и приятное, что удивительно, как я вообще могу сердиться». «Это ерунда, Марта, потому что я никогда не говорил, что я добродушный, и не думал, что я такой. И если я не знаю, насколько отвратительно все, я хотел бы знать, кто знает. Но в конце концов, что хорошего в том, чтобы рычать? Почему бы нам с тобой время от времени не перемолвиться добрым словом? Просто для разнообразия». «Попробуй», — ответила она. «Я бы хотела, чтобы ты это сделал. Я так устала от того, что происходит сейчас, что почти любые перемены были бы лучше. Но я не думаю, что ты многого добьешься в этом направлении. Это не в тебе». Что такого было в этой сердитой девушке, что могло напомнить любому здравомыслящему человеку о миссис Эванс Робертс? Произнося эту последнюю нелюбезную фразу, она слегка повернулась так, что косой луч солнца, один из немногих, которые когда-либо проникали в эту унылую комнату, лег полосой света прямо на ее волосы. Он светил на них до тех пор, пока они не приобрели почти тот оттенок, который он заметил у леди в миссии. Он снова подумал о ней и с любопытством подумал, была бы Марта похожа на нее, если была бы одета в блестящее черное платье, меховую накидку и шляпку с перьями, которые были на леди. «Интересно», — подумал он, — «как бы Марта выглядела прилично одета, как те девушки, которых он встречал на улицах? Он никогда не видел ее в чем-то более подходящем, чем рваное стеганое одеяло. Он изучал ее таким образом, которого Марта ни в малейшей степени не понимала. Внезапно она спросила: «Ты обедал?» «Обедал?
«Нет, конечно, нет. Где бы я мог найти что-нибудь подобное?» Я осмотрел все улицы вдоль и поперек и вдоволь нанюхался, но мне не попалось ни кусочка. «Где ты был?» «Ох, в нескольких местах, но почти нигде». «Я знаю, где ты был». Суровый огонек загорелся в ее глазах. «Ты был в Южном районе, и на твоем месте мне было бы стыдно за себя. Я знаю, как вы там себя ведете. Салли Калкинс ходит туда, и она мне все рассказывает. Она сказала, что ей стыдно жить на одной улице с кем-либо из вас, и что никто из сотрудников миссии не знает, что с вами делать. Не успеете вы опомниться, как вас всех отправят в тюрьму». «Пусть попробуют», – пробормотал Дирк, его лицо становилось все мрачнее. «Если они будут играть в такую игру, мы быстро раскалим эту улицу до бела. И, полагаю, они это знают». «Ну, во всяком случае, я бы не стала злее и ниже, чем должна быть, Дирк Колсон. С отцом-пьяницей мы и так не больше, чем нищие. Но я бы вела себя хотя бы наполовину прилично, когда оказывалась среди людей, которые хотели бы быть добрыми ко мне. Иначе я бы держалась подальше». «Послушай, ты продолжишь свою проповедь для тех, кто хочет это услышать. Я – нет. Парень не может вернуться домой без скандала. Если не одного рода, то другого. Не знаю, должен ли я вообще приходить домой». Теперь Дирк разозлился, его смуглое худощавое лицо исказилось от ярости. Его сестра сохраняла тот же удивительный спокойный тон и манеру, с которыми она говорила все свои раздражающие вещи. «Я удивляюсь, что ты вообще приходишь», — сказала она. «Я полагаю, время от времени ты голодаешь и ничего не можешь с этим поделать. Вон обед. Я припасла немного для тебя. Если ты голодный, съешь его, а потом отправляйся куда-нибудь, в то место, которое тебе больше подходит». Говоря это, она рывком открыла дверцу маленького шкафчика, возле которой сидела, и достала оттуда сильно потрескавшуюся тарелку. На ней лежала печеная картофелина с отломанным или откусанным краем, затем аккуратно положенным на место, как будто хозяйка могла передумать и оставить. Еще там был кусочек слегка подгоревшего кукурузного хлеба и половинка печеного яблока. Как ни скудна была еда для голодного парнишки, разнообразие оказалось больше, чем он ожидал. Что-то в простом приготовлении тронуло его и утихомирило гнев. «Откуда это взялось?» – спросил он, жадно откусывая непривычный кусочек яблока. «Должен признать, это вкусно». «Салли Санкинс дала мне это вчера вечером. Ей кто-то дал это». Как только с последним кусочком было покончено, Дирку пришло в голову сначала под сомнением, а затем почти с уверенностью, что его сестра переберегала всю свою долю для него. Это был не первый раз, когда он узнавал о таких усилиях с ее стороны обеспечить его едой. Если бы он подумал об этом раньше, то, конечно, оставил бы для нее кусочек лакомства. Но мысль о том, чтобы сказать ей об этом, ни на мгновение не пришла ему в голову. Со своей стороны у нее и в мыслях не было описывать ему, с какой заботой и терпением они с Салли поджаривали отборной кусочек на печи Салли только вчера вечером. Отец Салли, к счастью, пришел поздно и дал им шанс. Она принесла свою долю домой на клочке бумаги и тщательно хранила ее весь день, только ради этого часа. Кроме того, она могла бы сказать ему, что откусила кончик картофелины, прежде чем вспомнила, что для него ничего не останется, а затем снова представила его как могла и осталась без ужина. Она ни за что на свете не сказала бы ему об этом. Почему? Она не смогла бы объяснить, почему. Что-то внутри нее сжималось от того, чтобы дать ему понять не то, что она пожертвовала собой ради него, а то, что он действительно дорог, чтобы захотеть это сделать. Картошка и кукурузный хлеб были съедены до последней крошки. Дирку показалось, что их было достаточно только для того, чтобы показать, насколько он голоден. «Я полагаю, больше ничего нет?» – задумчиво произнес он, с повышающейся интонацией, но не как человек, который предполагал получить утвердительный ответ. «Я бы сказала, что больше ничего», – ответила она с вызовом в тоне. «Есть кусок хлеба, который я оставила маме на ужин.
И я имею в виду, что она его съест. Ну не кусайся. Я совершенно не против, чтобы она его съела. Нет ли чего-нибудь для печи? Только немного щепок, которые я приберегаю, пока мама не отоспится. Тебе лучше самой лечь в постель. Здесь ужасно холодно. Я не собираюсь выходить из этого угла, пока длится эта полоска света. Я не так часто это вижу, чтобы позволить себе потерять его. Брат повернулся и посмотрел на нее. Она снова завернулась в рваное одеяло и присела у низкого окна. Самый последний луч, которым удостоил их солнечный свет, появился и замерцал в ее волосах. Вот оно снова, это таинственное навязчивое сходство. Что бы подумала Марта, если бы он рассказал ей об этом? Вероятно, что он пытается подшутить над ней. По крайней мере, ему не следует экспериментировать. И все же он не мог не задаться вопросом, как бы выглядела Марта, если бы была одета, как другие люди. «Послушай, Марта», — внезапно начал он, нарушая тишину, — «давай-ка мы с тобой выберемся отсюда, туда, где потеплее. Пошли со мной прогуляемся по улице. Солнце еще полчаса будет светить, и будет по-настоящему тепло». «В этом одеяле?» — спросила она многозначительно, глядя на него. Лицо парня помрачнело. «Ты еще не забрала шаль из ломбарда?» «Каким образом?» Он сердито вскочил со сломанного стула, схватил свою рваную кепку и сердито прошагал через комнату. Выскочив за дверь, он, спотыкаясь, поднялся по ступенькам, как полуслепой от отвращения и ярости, и быстрыми шагами направился вдоль по улице, скрывшись из виду. А Марта, бедная Марта, оставленная таким образом в одиночестве, пропустила последний луч солнца, уткнулась лицом в рваное одеяло и заплакала.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии «Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия». Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения.
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 34. Псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною.